0: прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина. Это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать, именно после того, как она прошла процедуру аборта. Агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит. И женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт. Но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, и они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
1: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывает ведь такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что, вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучить, но все равно решается на аборт.
0: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
1: серьезно не задумываются?
0: Они не задумываются серьезно. Они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций. И очень часто для них аборт является, вот, ну, самой, скажем, такой значимой проблемой в их жизни.
1: И оптимальным решением.
0: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины. И, как правило, это либо сложные отношения, либо она не может, там, к примеру, принять какое-то решение очень значимое и так далее, либо, скажем, какие-то сложности материального характера и так далее. И, в принципе, аборт, он большую роль, скажем так, не сыграет в ее жизни, потому что на самом деле нужно анализировать свою жизнь, анализировать и понимать, что вот именно, какие на самом деле происходят в жизни проблемы и что приводит именно к этому решению. И вот задача психолога именно в том, чтобы выявить истинные причины, по которым женщина решается на этот шаг, и вот как-то помочь все-таки выйти из этих проблем женщине.
1: Вот вы перечислили последствия абортов совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят, я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт, все равно родила там и моего отца, еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей», вот она уже родила. То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск. Она, наоборот, не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
0: Рисков действительно очень много. И, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит, и многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Ну, хочу заметить именно тот срок, на котором большинство женщин делают аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, отрывая каждую часть, скажем, то ручку, то ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня. Когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился как-то, там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он очень сильно начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. И ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо, вот, оно еще ребенок не может издавать звук, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике,
1: уже мимика,
0: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм, они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это, не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину, когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем другие моменты, о которых мы
1: конечно,
0: говорим.
1: Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости, как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мысли ни о каких беременностях, и нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, И теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
0: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать. И, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ею под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать, и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
1: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасны, может во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
0: Да, с последствиями аборта, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем, mm-hmm. такие, например, как эндометриоз. По статистике где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием, но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. А также воспалительные заболевания яичников и труб также. Когда они происходят, а бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные mm-hmm. заболевания, но не являются прямым следствием принятого mm-hmm. когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, mm-hmm. рак шейки матки, миома матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот, при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот, происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
1: Угу. Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот, узнать о том, насколько такие последствия вот, эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну, чего, давай аборт делать, все, не потянем там третьего-четвертого ребенка. И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли? С ума сошла. Что, аборт сейчас проще простого сделать. Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
0: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить, те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт, это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, который мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень серьезно сказывается на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезное напряжение возникает в семьях. Также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького и неправильного решения.
1: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи. Мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в одни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство — это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные, ну, но это не победа, как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победа в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью, есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане, пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество, это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение — это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. И вот любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа — это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? И вот так тревожит, и вот такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается он как бы в поражении, то есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть, поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас встревожить и выводить нас из состояния покоя. Соответственно, и состояние победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство, как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. В поражении. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счетом с жизнью. То есть он оказался в поражении. В поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям, ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У Него не было болезни. А если Он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в Нем победу. Это значит, Он даровал нам победу во Христе. Победитель — это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это они рискуют свою жизнью, они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь, потому что из последних сил, знаете, от недостатка кислорода, недостатка еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой — это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает, это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде — это победа. Быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать скакать на лошадях. или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все-все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21, 5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом,

и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается. От волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение. А мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле. Но одна из великих побед, которую я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду? Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными. То есть они прям изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно... 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, у вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот, видите, так что потом к брату подойдите и...

нужно, наоборот, преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну, вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать», а нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220. Преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит, и он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация, то есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. Это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых. Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых, которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем.
Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома, что будет с нами происходить, и утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось, растворялось, растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Это так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так, а может быть мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон. Кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех
сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха, что, потому что там были, ну, очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха. То есть

смертное не наследует вот, а когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть, где твое жало?» То есть, где сила греха? И Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом». Нам победу. Можете ли со мной сказать: «Бог даровал нам победу»? Подчеркните, пожалуйста. «Бог даровал нам победу Иисусом Христом». Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть, если люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа. Это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится. Он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, ну, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся. Это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно. Но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте. И он начал плакать. И он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот эта пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет. А там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает. Кто побеждает, тому дам власть, дам силу. Кто побеждает. Итак, Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под... Написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем.

И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2.15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство — это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство — это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Вот. Не 220, конечно, но не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад, когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные, и там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью, и она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий, вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты,

как же я? Вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты.

Ну, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, мне туда, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу. А Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал. Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды. Ты иди как бы вперед. Ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна. То есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу. Теперь ты один из нас. Ты, который ходил среди огнистых камней. Ты, который там был на горе Божией. То есть, ну, вот этот ангел падший. Теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал. Потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит. Покайтесь. Он проповедовал, так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны, он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно. Смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился. Ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали.

жали, он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили Ему. Он был один в пустыне, правда? Один Иисус в пустыне, никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе – побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что, смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу». Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. «И ты победила их», то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там начитать царство, там сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали? Что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, с 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно в них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх. Поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой, мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве мне вообще кошмары мучили часто. И темноты я долго боялась. Остаться одной в квартире вечером, угу. Это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать, к счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
0: Сами?
3: Я молилась. Ага. Очень.
0: Слава Богу.
3: Вот. Ну, вот это вот была страшная ситуация просто реально. Ну, какой-то вот, вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
0: Угу. Спасибо.
4: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. А, то есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть они, я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, ого. И в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала, спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх, страх смерти. И на этом фоне панические атаки.
0: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
2: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну, что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто, потому что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
0: Спасибо.
2: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем в глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собаку, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо». И так далее, и тому подобное. Вот, ну, молитва.
0: Ну, здорово, спасибо.
4: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Угу. Вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
0: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще, если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
1: Инстинкт самосохранения, может быть. Угу. Спасать свою жизнь любой ценой.
0: Да.
1: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Угу. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется. Не знаю, я сразу бью, если что. Пугать. Угу. Но иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает. Угу. Когда на опыте научится не пугать.
2: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения, mm-hmm. вот, и Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное, вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
0: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь, а вот насчет этой идеи, идите в свой страх?
4: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Вот, ну, в том плане, да. Что да, если мы понимаем, что если у нас... Просто есть люди, да, которые, ну, как бы они... Так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие, ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог, ты такой говоришь, иди, посмотри своему страху в глаза.
0: Пример.
4: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку, то есть в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают... наше полушарие, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят. Угу. Да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота – это плохо, там начинают работать злые силы. Mm-hmm. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот
1: ну и в фильмах время... тоже же всегда ночью все обычно самое... происходит.
4: Да, все самое такое, mm-hmm. ну то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
0: по гулять.
4: Парк да, где-нибудь, гулять,
0: да, парк. За город.
4: Да, посмотри своему страху в глаза, то есть здесь мы понимаем, и, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк. Да, то есть мы должны посмотреть страх в глаза в каком еще плане. Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, угу. как травма или еще что-то.
0: Где-то. Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения. Да. По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
3: Ты знаешь, в том числе и это тоже. Угу. Потому что если мы считаем, что Бог – это самая влиятельная личность во Вселенной, угу. что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно. Угу. Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
1: Как уважение.
3: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали перед Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
4: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь. Угу. Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если мы, у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом. И вот, ну, как бы, как Оль сказал, да, предстаем не как перед тираном. И Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение, mm-hmm. да, про... Даже больше, вы знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая, вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости. Это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх. То есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом. Вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
2: А для меня вообще вот страх Божий, мы сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот я вот это так понимаю. Mm-hmm. Не знаю, правильно, неправильно.
0: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
3: И... Доверие – это доверие. Просто я вспоминаю библейские истории. Угу. То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя. Угу. Даже если это был просто ангел. Угу. Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
0: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дала возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. Знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
3: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время.

0: Время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
1: Интересная позиция, да, спасибо.
2: Мне кажется, хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, например, расписание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу. Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
1: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
3: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей некоторых я боюсь, и все. А так как бы все страхи мои из головы, и поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня подоспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или, не знаю, но это как-то работает, да.
1: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
2: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да? Он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность. Потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрываются наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. Угу. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь.

0: помочь, а в чем мы можем реализоваться.
1: Угу. И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины, с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим»,

0: что означает масличный пресс, потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется Купол Скалы, и второе здание с серым куполом называется Мечеть Эль-Акса. Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуй чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в горы, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы.

0: Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр», который греется у костра, и к нему подходит служанка. Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя“». У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, и их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть, кто из нас будет

0: будет князем, тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь, и все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова. «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один. Чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
1: Скажи, значит, ты есть Христос?
2: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
1: Так значит, ты Сын Божий?
2: Ты говоришь, что я.
3: Овен, Овен.
4: Ибо мы сами слышали из его
3: уст. Правильно, судить его нужно.
5: Какое же свидетельство еще нам нужно?
6: Виновен, мы сами слышали из его уст.
1: Отведем его к Пилату.
0: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят, ты Христос, Сын Бога Живого, но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.

0: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
1: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
2: Отпусти нам Вараву. А этого казни.
3: В нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к отцу, продолжает взывать отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. Вот цена оценивших меня — 30 серебряников. Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
4: В завершении этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, которое так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
5: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни. Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
3: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Великан, или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
6: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
1: Прекрати.
7: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три большие меры муки и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал вас в мертвой церкви, вы можете все изменить, если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными. Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске, и вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг.
Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен. Он умер и воскрес. И враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски. И она начинает развиваться. Многие из нас знают, что ходить в церковь и при этом держать свои грехи под полотенцем — это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь. Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле, он разрастается все больше и больше. Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект.
Небольшое количество закваски квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте и опять закрываете его. Затем через 3 месяца вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем. Вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь. Но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти, вы ложитесь

Ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви, но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть время. В Библии об этом сказано так. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться. И вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее, чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так. «Где нет больше дров, огонь погасает». Когда в вашей жизни горят два огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится. Но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Нет. Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите, как бы все ни зашло уже слишком далеко, исправьте все прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску?
нужно бросить ее в огонь. Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто, никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть трехлетняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать. Прямо сейчас. Прямо сейчас я вижу лицо дьявола и напротив этого льда. И я нападу на него и пробью своим плечом прямо между глаз ему. И я проломлю его голову во имя Иисуса.

Когда мне было 12 или 13 лет, я ходил в церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером. И об одном мне нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем, и другие великие библейские учителя говорили, когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что Он возвращается. И так я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать мир и безопасность, и сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знайте, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили, когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today «Земля сотряслась, как будто пришел Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано, когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит, и сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США. Что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий, помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы. Через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано, когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым. Power. Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it.

Не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в поле, а другой уйдет в один момент. Он придет, как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит, и уже есть знамения по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей, и он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются «Обычные деньги», и они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей, они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать.
Иисус возвращается. Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе, «Иисус может вернуться сегодня». И если не сегодня, то Он придет завтра. Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу, и мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо. Опустите головы и закройте глаза. И помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите, Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для целей и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке. Завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, другие, Уэст-Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное — это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса. И весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно, и мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом. И я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. И я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать.
и мы не можем позволить Ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. И я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам каждая спасенная душа – это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем верить Богу. И вы начнете говорить, Господь, благослови их, храни их. И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительно, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите, Джон Джейкобс, я буду с вами. И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытую кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

0: 51 серия. Большое горе.
1: Чудесное путешествие, правда, Джастин?
2: Конечно, это лучше, чем шторм, застигший нас у Мальты.
3: Мы уже приехали. Интересно, что происходит в Риме? Я думаю, сэр и профессор Павел смогут нас найти.
2: Конечно, Корки, нам уже пора сходить с корабля и попрощаться с Павлом, Марио и капитаном.
3: Правильно.
4: Вот и прибыли, пора разгружаться.
0: Да, пора разгружаться.
2: Марио, нам пора прощаться.
5: Наверное.
1: Но мы еще встретимся.
4: Пойдем, Марио.
5: Счастливо.
2: Пока, Марио.
1: Пока. Когда мы встретимся, ты станешь капитаном.
3: Пока, Павел, я люблю тебя.
0: Я тоже люблю тебя, Корки.
4: До свидания, ребятки, до свидания.
2: Пока. А что, если я ошибся, и профессор Бамбл не прилетел?
1: Может быть, они ждут нас неподалеку? Мы же не сообщили им в телеграмме, когда мы прибудем.
3: Где же их искать?
2: Может, им не удалось привести летающий дом в порядок?
1: Вполне вероятно.
3: О, нет, тогда мы не вернемся в наше время.
2: Давайте не горевать о том, что могло бы случиться. Начнем поиски.
3: Точно.
6: Анисим, посмотри, как здесь красиво.
7: Да, но мы заехали слишком далеко, Мариана.
6: Ничего, Анисим, отец разрешил нам. Смотри, мы приехали к холму закатов. Давай взберемся на самую вершину.
7: Ну, если ты хочешь. Погоди.
6: Не могу. Я выиграла. Анисим, поспеши.
7: Хорошо. Мариана, смотри-ка. Это тебе.
6: О, какое чудо. Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне.
7: Да, но я твой слуга.
6: Но это же смешно, Анисим. Ведь ты такой же мой слуга, как я твоя служанка. Мы с тобой выросли, как брат и сестра.
7: Я знаю.
6: Главное, что ты любишь меня, а я тебя. Что бы ни случилось, помни это.
7: Скорее уходи! Скорее! А?
6: Что?
7: А?
8: А, простите, мы вас, наверное, напугали.
7: Наверное. Вы же чуть не раздавили нас с Марианной.
8: Простите нас.
7: Это моя вина. Я забыл скалибровать фламдудл. Простите, пожалуйста. Простить? Дело
6: Анисим.
7: В том, что... Ладно.
6: Клянусь, я еще не видела, чтобы дом летал.
7: Мы, собственно говоря, ищем корабль, который должен был причалить в Риме. Но отсюда до порта целых 7 миль.
8: Спасибо. Мы почти достигли своей цели.
7: Правильно. Но если детки приехали, как они могут узнать, что мы здесь?
8: Вот именно.
7: Я останусь, чтобы починить летающий дом, а ты пробеги эти 7 миль и найди детей, понятно?
8: Ну вот,

0: корабль, слава богу. Ах, я бедный робот. А где же все люди? Джастин Энджи Коркин вас зовет, ваш любимый солнечный онный робот. Где же вы? А, может быть, этот человек знает? Простите, апостол Павел прибыл на этом корабле.
1: Да, на этом. Но Павла здесь нет. Его вели римские солдаты.
0: А где дети, которые были вместе с ним?
1: Как только мы причалили, они ушли искать какой-то летающий дом. А я сумасшедший.
0: Фу, этот профессор Бамбл виноват, когда же он поймет.
2: Я простудился.
3: Не видно никаких следов летающего дома.
4: А нам надо найти, где сегодня переночевать.
5: Ну что ж, вон какой большой дом. Давайте попросим хозяев впустить усталых путников.
3: Это хорошая мысль, Корки. Стоит попробовать.
1: Как ты смеешь так говорить со мной? Ты забыл, что ты всего-навсего слуга. Может быть, это поможет тебе вспомнить. Вот так.
6: Отари, пожалуйста, перестань.
1: Не мешай мне.
7: А ты?
1: Никакой раб не сядет на моего коня без моего позволения.
6: Я разрешила сесть ему на коня.
1: Ах, вот как. Забудь о нем, Марианна. Поверь мне, этот малый ничего не добьется в жизни.
7: Я тебе покажу.
6: Но ведь он член нашей семьи.
1: Чепуха. Он был бедным сиротой. И я не одобрял, когда отец взял его к нам.
6: При чем здесь твое одобрение?
8: Ты совершенно права, Марианна.
1: А, отец? Я наказал его, он катался на моем коне.
8: Все ясно. Тари, послушай меня. Ты мой родной сын, а Анисим мой приемный сын. Вы братья.
1: Нет, отец, я никогда не признаю его своим братом.
8: Тари, ты бы постыдился.
6: О, Анисим! Дорогой мой,
3: этот Тари подлец.
4: Бедный Анисим.
9: Значит, я ничего не добьюсь. Вот увидишь, Тарий.
3: Не уступай Тарию, Анисим.
9: А?
4: Мы пришли поддержать тебя.
9: Кто вы такие?
3: Меня зовут Джастин Кейси.
5: Меня Корки.
4: А я Энджи. Послушай меня, не падай духом. И Бог всегда будет с тобой.
9: Я не верю, что Бог будет со мной. Я вообще не верю в Бога. Так что нечего меня жалеть.
5: Мы просто хотели тебе помочь.
9: Понятно. Вы какие-то не такие, как все. О, вы похожи на тех, кого я недавно встретил.
3: А как выглядели те, кого ты встретил?
9: Один был говорящий кусок железа.
3: Это наш робот. А другой как выглядел?
9: Как выглядел?
3: Это был человек с лицом, как у лошади.
9: Да, вроде. Они упали с неба.
10: Ура! Это они!
3: Мы как раз ищем летающий дом.
4: Где они приземлились?
9: Где-то около холма закатов.
4: Ой, вы слышали? Около холма закатов. Наверное, чудесное место для встречи. Как здорово!
3: Надо идти.
5: Ждет наш профессор или нет? Мы идем.
9: Холм закатов. Место наших тайных встреч с Марианной. Но мы с тобой поквитаемся, Тарий.
2: Представляете, как я счастлив снова видеть ваши лица. Жаль, что я не видел ваш чудесный корабль.
3: Мы знали, что в конечном счете вас найдем.
4: А мы по пути встретили Анисима.
0: Мы видели Анисима и Марианну. Они любят друг друга.
4: Да, но я боюсь, что у них ничего не выйдет.
3: Сэр, как ты думаешь, мы можем им чем-нибудь помочь?
2: А что, если позвать на помощь Павла? Он сейчас в Риме?
3: Его сторожат римские солдаты.
4: Да, но поговорить-то с ним можно, ведь он же у себя дома.
3: Надо пойти к нему и поговорить о том, можно ли что-то сделать.
5: Возьмите меня к моему другу Павлу.
2: Отлично, я пойду с вами.
4: Нет, нет, нет, вы должны закончить ремонт летающего дома, прежде чем куда-то идти.
2: Ну...
0: Ага, по делам тебе.
4: А ты следи, чтобы он не ленился.
0: Ну вот.
3: Знаешь, Энджи, Павел молодец, что приехал в Рим.
4: Не забывай, кто его послал.
3: Верно, но теперь у него будет возможность проповедовать Царство Божье и говорить правду об Иисусе Христе.
4: Посмотри-ка, кто стоит в толпе и слушает его. Филимон, его сын Тарий и Анисим.
3: Да, Павел должен знать, что случилось. Извините.
4: Спасибо.
3: Вот где Анисим.
4: А?
0: Отзовись, Тарий!

0: Дарий, брат мой, о, пожалуйста, не оставляй нас.
1: Не плачь, Марианна.
0: Что же делать, отец?
1: Доктор, он поправится.
2: Молите Господа о милости.
1: О, Господи, сохрани жизнь моему сыну.
0: Не отнимай у меня брата.
3: А? Это ты? Что тебе от меня надо?
4: Анисим, я хочу спросить тебя. Ты хочешь выйти сухим из воды?
5: Жизнь Дария в опасности.
3: Да? Ну я-то тут при чем?
5: Надо же, врет и не покраснеет.
4: Мы хотели помочь тебе, но теперь разочаровались.
5: Ведь это ты ткнул коня Тарии острым гвоздем, так что он встал на дыбы.
3: Да нет, клянусь, я этого не делал.
4: Не притворяйся, сознайся.
5: Может быть, ты просто хотел навредить Тарию и уколол коня. И вот что получилось.
3: Действительно, я хотел уколоть коня Тарии, но...
4: Какие «но», Анисим?
3: Ну, пока я только раздумывал, сделать это или нет, толпа вдруг подалась вперед, и его конь встал на дыбы. Вот как это было. Клянусь перед Богом.
4: Что? Перед Богом? Но ты говорил нам, что не веришь в Бога.
3: Ну, при чем тут это? Клянусь честью, что я не виноват. О, Марианна. Марианна, ты веришь мне, не правда ли? Ну, не важно, Марианна, что думают другие. Главное, чтобы ты верила в меня. Марианна.

0: Но вы видели, как он это сделал?
1: Мы оба видели гвоздь в его руке.
2: Но мы не видели, как он уколол коня.
0: Угу. Значит, улики косвенные.
1: Угу.
2: Знаете, я смотрела ему в глаза, и мне показалось, что он не лжет.
1: Возможно, он все-таки говорил правду.
0: Угу.
3: Даже любимая не поверила ему.
2: Она так расстроена.
1: Ну, если мы ошиблись, мы извинимся. Но что мы можем сделать для Тария?
2: Не волнуйся, люди уже пошли к Павлу, чтобы он помог.

0: Я один. Всем плевать. Даже Мариана бросила меня. Она меня презирает.
1: Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне. Обещай.
0: Обещаю. Но она сама мне ничего не обещала. Теперь-то я знаю, почему. Ну что ж, я ей покажу. И ее брату, и отцу.

0: Войдем?
1: Ага.
0: Здравствуй, Филимон.
2: Кто вы такие?
0: Мы друзья Анисима.
2: Правда? Тогда скажите мне, где его найти?
3: Ой, а мы думали, что он сейчас здесь.
2: Значит, вы не знаете.
0: Не знаем чего.
2: Ночью он украл у меня бриллиант и убежал.
0: Ой. Не может быть.
2: Я сам с трудом в это верю, но один из моих слуг все видел. Как будто моя собака укусила меня.
4: Анисим далеко не уйдет. Мы поймаем его и приведем назад.
2: Спасибо. Меня это потрясло. Я так на него надеялся.
0: Это мы виноваты.
3: Мы сказали, что он виноват в несчастье Тария.
5: Нет, это моя вина. Он пришел ко мне за поддержкой, а я отказала.
4: Анисим! Стой! Нам надо поговорить! Анисим, стой! Не подходи близко к огню!

0: Что? Анисим погиб?
1: Да, сгорел дотла, но ваших бриллиантов при нем, увы, не обнаружено. Простите.
2: Я не могу поверить, отец. Анисим погиб.
3: Марианна!
2: Тарий!
0: Тарий! Тарий, сын мой!
3: Отец!
0: Ты здоров! Ты полностью выздоровел!
3: Спасибо Павлу, милости Божьей!
0: Чудесно! Я всей душой буду хвалить Бога!
3: Отец, я переменился душой. Я понял, что был неправ. Я плохо обращался с Анисимом и не признавал его своим братом. А теперь слишком поздно, поздно, поздно, отец.
2: О, Тарий!
3: Поздно. Я виноват в том, что с ним случилось. И теперь нельзя даже извиниться.
2: О, Господи, прости наши грехи, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его.
4: Каждый день она приходит на холм закатов.
5: Да, в знак траура по Анисиму. Знаешь, я не столько расстроен, сколько разочарован.
4: А я так и не разберу, кто в чем виноват.
6: Я знаю одно, мне очень жаль Марианну.
5: Да?
7: Надо смириться. Жизнь каждого кончается смертью.
8: Умирает только тело, душа бессмертна.
5: Тоже мне утешители.
4: По-моему, вы слишком веселы, несмотря на то, что случилось.
6: Профессор Бамбл, кажется, знает какую-то особую тайну.
7: Чепуха! Не знаю, о чем вы говорите. Я знаю только, что целиком починил летающий дом.
4: Серьезно, правда?
7: На сей раз все будет нормально.
8: Благодаря моей помощи.
7: Видите? Одна добрая новость может поднять всем настроение. Готовимся к старту.
8: Все системы работают.
7: Старт!

Кажется, это сумасшедший летающий дом. Интересно, видели они меня или нет? Неважно. В Риме все думают, что я умер.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Тысячи людей гибнут в катастрофах по всему миру. Горячие головы в таких случаях спешат винить Бога, ведь нелепая и неожиданная смерть обычно вызывает особое негодование. А действительно, как можно объяснить такие происшествия в свете Библии? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую. Сегодня у нас тема «Современные катастрофы». Именно катастрофы такие техногенного, околочеловеческого характера. Вот ты работал какое-то время на заводе. И, наверное, на заводе, на производстве регулярно какие-то несчастные случаи происходят. Ты, будучи неверующим человеком, ты работал там еще, когда не был верующим человеком, задумывался ли о том, почему с одними происходят несчастные случаи, а с другими нет? Где справедливость?
1: Ну, конечно же, я задумывался, потому что в моем раннем детстве мой отец работал на шахте, мой старший брат тоже работал на шахте, и часто они мне рассказывали о несчастных случаях, об авариях и так далее, и я просто иногда боялся за жизнь своего отца или своего брата. Еще я, будучи подростком, мы летели с моей мамой из Челябинска в Симферополь на море, и у нас была вынуждена посадка в Донецке, и где-то 12 часов мы сели в аэропорту, и только потом мама сказала, что кто-то из бортпроводников сказал, что во время полета у самолета отказал один двигатель, мы просто чудом сели. И даже вроде был такой слух, что кто-то очень везучий летел на этом самолете. То есть, и тогда я уже стал задумываться, почему действительно одни люди, они спасаются из таких ситуаций, а другие погибают.
0: Каким-то выводом приходил уже? О Боге думал, который, может, бережет или хранит?
1: Я начал понять, что есть что-то сверхъестественное, вот, потому что моя бабушка, она была так православно верующей, и уже немного мне говорила, что есть Бог, что необходимо молиться, подсунул мне какие-то молитвы, там, чтобы я читал перед экзаменами в школе и так далее. То есть я уже начинал уже подростком задумываться о том, что существует сверхъестественный мир.
0: Раньше, в древние века, люди погибали из-за того, что медицина была не на должном уровне, или в войнах, в столкновениях каких-то. Сейчас вроде бы по этой причине меньше людей умирают, но больше умирают из-за научно-технического прогресса. В так называемых техногенных катастрофах. Это вот то, о чем ты говорил. Самолет падает, автомобильная авария на дорогах,
1: это точно. Я вот просто перед программой...
0: шахты. Вот сейчас вернемся уже конкретно к этим авариям. Вот есть некоторые религиозные группы, которые из-за этого, в том числе, не только из-за этого, но в том числе из-за этого, они уходят и возвращаются к старому укладу жизни. Вот известные американские амиши, например, это отделение, такое ответвление в церкви меннонитов. Усматриваешь ты в этом какую-то логику и здравый смысл?
1: Но дело в том, что Иисус нигде в своих учениях не говорил, чтобы верующие изолировали себя от неверующих людей. Наоборот,

0: Иисус дает великое поручение. Он говорит, идите во все народы и проповедуйте Евангелие Царства Божьего. Но, конечно, здесь необходима мудрость. Мы должны понимать, что мы живем на этой земле, и мы пользуемся этими техническим прогрессом, так сказать. Используем самолеты, пароходы, машины. И понимаем, что и мы можем оказаться в аварийных ситуациях. Поэтому Иисус как бы предупреждает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы начинали каждый день с молитвы.
1: И то есть возвращаться к укладу жизни, который мещане практикуют, резона нет.
0: Да, во-первых, мы этой изолированностью теряем потенциал благовестников, потому что люди будут смотреть, ну что за вера ваша?
1: Вы... Ты их осуждаешь или ты допускаешь все-таки такой уклад жизни там, для тех, кому это особо симпатично?
0: Я буду словами апостола Павла. Кто чего достиг, пусть
1: в том и пребывает.
0: Тот так и поступает. Если они в этом убеждены и держатся, пусть не так поступают.
1: Но не забавно, очень симпатичные такие. Я несколько раз их встречал. Совершенно другой мир, совершенно другой мир. Ну, вернемся к ДТП, особенно, которые происходят благодаря, естественно, транспорту, автомобильному движению на дорогах. Ежегодно в России и Украине суммарно гибнут 20-30 тысяч человек.
0: Около 30 тысяч, суммарно, если статистику. То есть это больше, чем за 15 лет погибло молодых парней в Афганистане.
1: Как объяснить ситуацию, когда верующие люди, христиане, они попадают в аварии, в автомобильные происшествия и гибнут в том числе? Как в данном случае правила, предложенные тобой, срабатывают?
0: Опять же, тут тоже надо в каждом конкретном случае рассматривать, потому что, опять же, Писание говорит, что все, что происходит с верующим, происходит ко благу. Может быть, этот момент, когда верующий уже совершил все, что необходимо, Бог забирает, может, через такую критическую ситуацию, Бог понимает, что в будущем человек может не устоять в вере, какие-то искушения или так далее. И он забирает человека из мира. Писание говорит, что праведник уходит, восхищается от этого мира, но многие не понимают, почему это происходит. А Бог забирает от зла. Но я говорю, что общую форму очень сложно в этих ситуациях прописывать.
1: Да, наверное, видимо, и вряд ли кажется, нужно.
0: Да,
1: и вряд ли
0: потому нужно что Павел даже говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя. Только когда мы предстанем пред Богом, нам откроется его предвечный план для каждого из нас.
1: А я сейчас задам тебе вопрос. Я бы не хотел, чтобы мне его кто-то задал. Так что прости меня, пожалуйста.
0: Постараюсь ответить.
1: Он очень сложный.
0: Бог даст мудрости.
1: Да, я не знаю ответов на такие вопросы. Да. Планирует ли Бог катастрофы или нет? Или он только наблюдает за тем, что происходит, и уже в происшедшей, случившейся ситуации вмешивается?
0: Дело в том, что, опять же, Писание показывает, что Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, желание Бога, но счастливыми с позиции вечности, а не только нашей земной материальной жизни, которая может там 70-80 лет. И поэтому, если иногда вот кризисы, такие катастрофы помогают человеку остановиться на его грешных путях и призвать имя Бога. Потому что беседую со многими людьми, кто пережил аварии, катастрофы, которые в нашем физическом времени длятся там доли секунд, а для человека перед катастрофой он как бы чувствует, что время останавливается. Какие-то секунды до столкновения перед человеком мелькает вся его жизнь. Иногда вот в эти доли секунд человек успевает призвать имя Бога. Вот такой момент,
1: случае, да. То есть что, можем ли мы допустить, что некоторые катастрофы как бы запланированы Богом и предусмотрены?
0: Допущены Богом, исходя из того, что человек другими путями не может остановиться на своих грешных путях. Его гордость не дает, пока у него все хорошо, покаяться и примириться с Богом. Поэтому его гордость приводит к тому, что человек переступает голос Божий, попадает в такую катастрофу, но Бог может использовать это во благо для спасения души.
1: Хорошо. Это сложный уточняющий такой вопрос. Момент. Тогда, соответственно, могут ли случаться катастрофы, к которым Бог как бы не имеет никакого отношения, они происходят исключительно по человеческому фактору?
0: Но опять же, Писание говорит о том, что все под Божьим контролем. Если что-то происходит, вот опять сложность доктринальных моментов. Все предопределено, и свобода воли человека. Если уже все предопределено, то для чего свобода воли? Но если свобода воли, человек реализует ее, то где же тогда все предопределено Богом? Это извечный вопрос всех богословских школ. Поэтому мы можем рассуждать только с пониманием того, что нам открыто сейчас. Потому что Бог решает с позиции другого духовного измерения, которое над временем, которое над нашим материальным миром и так далее.
1: Хорошо, Андрей, вернемся к нашей беседе через минуту. В следующей части программы захватывающая история моряка, который служил на знаменитой подводной лодке «Комсомолец». Он оказался в числе выживших. Как это было, увидите далее. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы озадачены вопросом, какова природа катастроф и почему в них гибнет

0: множество людей. Андрей, вот на этот вопрос постарайся ответить.
1: Но
0: природа катастрофа.
1: Интересный момент.
0: Где справедливость?
1: Почти с таким
0: куда
1: же,
0: Бог смотрит?
1: Почти с таким же вопросом подошли к Иисусу Христу и сказали: Иисус, ты слышал, что в Иерусалим пришли верующие, которые принесли жертвы, но Пилат их убил и их кровь смешал с кровью жертвенных животных.
0: Сделай паузу. То есть это благочестивые, праведные, верующие люди.
1: Которые пытались
0: люди.
1: Исполнить закон.
0: Да.
1: Да.
0: То есть по иудейской традиции они не заслуживали.
1: Да,
0: того,
1: да.
0: Что
1: и поэтому они пришли к Иисусу и говорят: Иисус, ну где же как бы справедливость? Ведь они же не пришли там воевать, они пришли, чтобы принести жертвы. Иисус говорит к ним: думаете ли вы, что они были более греховны, чем вы? Тоже случится с вами, вы также погибнете, если не покаетесь. То есть Иисус показывает проблему, можно сказать, политическую, военное действие, столкновение. И потом Иисус усиливает эту мысль еще раз. Или думаете вы, что башня Силаамская, которая упала и побила, то есть насмерть задавила 18 человек, что те 18 были более греховны, чем вы, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. То есть две абсолютно разные ситуации. В одном случае это политическое столкновение, какие-то военные действия, а в другом это техногенная катастрофа того времени. Но Иисус делает один общий анализ и один и тот же вывод дважды. То же с вами случится, если вы не покаетесь. То есть Иисус говорит, что причина, опять же, греховность человека, его самонадеянность, когда человек надеется только на себя, безалаберность, безответственность, когда человек грубо нарушает определенные там правила и так далее.
0: Особо интересно подчеркнуть на слова Иисуса Христа. Он как бы объясняет, что такие трагедии, которые случаются, они имеют отношение для научения не только тех, с кем это произошло,
1: но и
0: а
1: для
0: просто
1: других,
0: окружающих
1: да.
0: людей.
1: Обычно, когда происходят такие крупные техногенные катастрофы, во многих странах народ, люди особенно живо воспринимают проповедь Евангелия. То есть это было, когда «Титаник» затонул, это было, когда катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда вот в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке была.
0: Позитив от, если можно сказать вообще такое употребить слово, позитив от таких кризисных ситуаций отчасти есть и для тех людей, которые участвуют в таких катастрофах, трагедиях. Вот совсем недавно летел самолет из Одессы в Донецк с болельщиками одной из украинских футбольных команд. И самолет уже когда приземлялся, случилось что-то, что самолет в итоге упал. И несколько пассажиров погибли, но большинство, слава богу, выжили чудом. И, наверное, принято говорить, родились в рубашке. Да? То есть это тот случай, когда, в общем-то, никто не должен был выжить, но многие из них выжили. Родились в рубашке они или что случилось? Или это второй шанс от Бога?
1: Я думаю, что Бог дает им шанс. Вполне возможно, что кто-то за них из родственников молился, верующие, которые благословляли их, хотя они даже, ну, сами болельщики могли об этом и не знать. Или Бог видит жизнь этих людей, что они придут к Богу и покаются, то есть у них еще будет возможность примириться с Богом. Ну, я еще раз говорю, что в каждом конкретном бы ситуации надо было бы разбираться детально.
0: Но в любом случае, да, насколько это глупо будет, если люди не воспользуются
1: да,
0: этим шансом,
1: конечно.
0: И не увидят
1: потому
0: в этом Божий
1: жест. Что и Писание говорит, вот
0: жест.
1: Сейчас время благоприятно, сейчас день спасения, то есть не ждите таких катастроф, там, военных действий, или там стихийных бедствий, или там крушений самолетов и так далее. Пока есть спокойно, свободное время, примиритесь сейчас с Богом.
0: Давай увидим интересную историю. В 1983 году в СССР была спущена на воду новая атомная подводная лодка «Комсомолец». 28 февраля 1989-го, отправляясь в очередной поход, экипаж был полон энтузиазма. Там был и Виктор Слюсаренко, герой нашей истории. Но внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги. И что в итоге получилось из первых уст?
2: Там был кромешный ад. Мы понимали, что вот этого ада нас отделяет вот буквально тонкий люк.
3: В 1983 году в Свердловске была спущена на воду новая атомная подводная лодка. Ей дали название «Комсомолец». На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко.
2: Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину больше 1 километра и вести боевые действия больше 90 суток. Стояла новая техника, новые вооружения, и мы это все испытывали.
3: Предназначение подводной лодки «Комсомолец» на случай войны – ведение боевых действий и уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом-истребителем. О ее непотопляемости складывались легенды.
2: В экипаже даже такая шутка ходила, чтобы нашу лодку утопить, это нужно еще было уметь.
3: 28 февраля 1989 года лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе. –

0: Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги, и Виктор бросился на свой пост.
1: Пожар был очень сильный, больше 1000 градусов. Переборки титановые буквально раскалились. Дотронуться до них было абсолютно невозможно. Вытянуть руку, руки не было видно. Был сплошной стоял дым, насыщенный очень сильно угарным газом. Одна доза – это уже смертельно, тут 8 предельно. Из 7 отсеков горели все отсеки, кроме первого, где как раз находились торпеды, 22 обычные торпеды и 2 ядерных ракеты-торпеды. Мы свято верили, что как бы ни развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь.
0: Капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал, поэтому покидал лодку одним из последних.
1: Сил у меня просто уже нету. Вот. И я услышал голос командира, когда он меня увидел, что помогите ему. Меня хватает за руки и втаскивает внутрь капсулы. Я когда огляделся, увидел, что помимо меня еще находится 4 человека во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же тут же закрыли.
0: В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент на глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться.
1: И мы понимаем, что вот сейчас буквально счет уже на секунды буквально идет. Я помню только такая мысль, у меня сидела прочно в голове, что я сидел себя и утешал, и думал, что если сейчас я погибну, то вот долго мучиться не буду. Каждая секунда эта надежда больше гасла, и чувство обреченности вот такое нарастало. Внутри лодки раздается большой силой взрыв. И первое чувство, которое вот мгновение, все, нас раздавило.
0: Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но 2 человека уже были без сознания.
1: И вот в этой такой наступившей тишине звучит голос. Всем включится вида. ИДА – это изолирующий дыхательный аппарат. 1000 раз анализируя вот эту ситуацию, кто где находился, а капсула была двухъярусная, на нижнем ярусе было 3 человека. И я тогда пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашем капсуле. Это для меня было тогда загадкой.
2: Виктор сразу же выполнил команду.
1: Мы неслись с поверхности. Ну, с невероятной скоростью. Сотни метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает буквально десятки метров. Стрелка падает на ноль, и в этот момент раздается хлопок.
0: Давлением воздуха люк был сорван. Он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность. Находясь в ледяной воде, которая за 15 минут буквально убивает своим холодом, не зная, в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу.
1: Из 22 мичманов в живых осталось 9. Из 30 с лишним офицеров в живых осталось тоже чуть меньше половины. Но из 15 матросов осталось живых только 3.
0: Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся.
1: Это все было допущено Богом для того, чтобы как-то вот это сознание из неверующего, ну, немножко направить в другое русло.
0: В поисках ответов на свои вопросы Виктор стал читать Библию и посещать церковь.
1: Само покаяние, как таковое, произошло еще только после того, как я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе.

0: Для меня стали понятны все те события, которые произошли на лодке, что это не было цепь случайных событий, что это не было совпадений. И вот сейчас, уже спустя годы, ставши верующим, поверивши в Бога, я уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это Он дал эту команду.
1: Виктор не искал Бога сам и даже не молился Ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и двое сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа и дал папу.
2: Да, слава Богу, видим, что Бог и в этой ситуации был рядом, и кто был послушен Его воле, он остался жив.
3: Я припоминаю слова из Псалтыря. Куда бы ни поднялся и там, да, преисподняя.
2: Куда я уйду от духа твоего, говорит Дэвид.
3: Везде.
2: Да?
3: Везде. Так, когда он в этой капсуле находился, он услышал голос, которым он убежден, что это Бог ему сказал.
2: И он был послушен. И он сделал то,
3: другие этого не сделали. Да. Особая специфика любой катастрофы, очевидно, да, это неожиданность. Мы не ожидали. Когда пришел потоп, никто не ожидал, что это произойдет, хотя Ной предупреждал, да?
2: 120 лет он предупреждал.
3: Лет 100-120 он точно предупреждал. Современные катастрофы, которые сегодня происходят, техногенные несчастные случаи, это неожиданность. Всегда они призваны чему-то научить, не только тех, кто принимает участие в этих катастрофах или оказывается в них по несчастной случайности, но и тех, кто находится вокруг, за всем этим наблюдает. Главные уроки для каждого из нас. Из этого сюжета, который мы увидели, или из любой катастрофы, о которых мы смотрим по телевизору.
2: Иисус многократно предупреждает, чтобы верующие бодрствовали и молились, чтобы они были духовно и морально готовы, если вдруг они окажутся в кризисных ситуациях. То есть необходимо тренироваться духовно. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. То есть нам необходимо прежде всего быть в мире с Богом, знать, что я покаялся, что Иисус Христос действительно мой Господь и Спаситель, и я практикуюсь в слышании Его голоса через чтение Слова Божьего, в личных молитвах, в личных откровениях. Я хочу быть водимым Духом Святым, потому что в определенный момент, может быть, необходимо быть послушным Его голосу. Бог может сказать, отойди в сторону, или одень этот костюм, и так далее. То есть я быстро это делаю, и я вижу, что действительно Бог меня защищает и спасает. Практиковаться в слышании и водительстве от Бога.
3: Ну, мне кажется, самое главное в любом случае – всегда быть готовым к встрече с Ним.
2: Да, конечно.
3: Что возможно, безусловно, только через покаяние и то, когда у людей налажены нормальные отношения с Небесным Отцом. Скажи, пожалуйста, когда человек, верующий или неверующий, попадается, оказывается в таких ситуациях, как ему родителям, возможно, которые являются взрослыми людьми, как они могут наставлять своих детей, потому что такое может происходить в школе, где угодно, достойно проходить эти жизненные вызовы?
2: Но прежде всего родители должны показать пример веры, то есть упование на Бога.
3: Ну тут просто наставление.
2: Да, да, и наставление показывает, что ребенок идет в мир, где очень много может быть опасностей, там, аварий и так далее, чтобы ребенок всегда молился, получал благословение, родительское благословение в школе. Я хорошо помню однажды, когда я тоже благовествовал на улице, и ко мне подбежала женщина, которую гневно бросил. Где был твой Бог, когда мой сын полез на дерево, упал и сломал руку? Бог дал мне мудрость. Я говорю, а вы утром молились, чтобы Бог хранил вашего сына? Вы дали наставление вашему ребенку, чтобы он не делал таких дел? И она не могла ничего ответить. И она остановилась и стала слушать меня.
3: Ну, хорошо, да, что ты рядом оказался, чтобы
2: важно
3: подсказать.
2: Просто молиться и просить у Бога его защиты и водительства для каждого своего дня.
3: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов, мы говорим о современных катастрофах. Андрей, у многих верующих прослеживается такая неприятная тенденция, когда в их понимании, я имею в виду, когда происходит какая-то катастрофа или трагедия, они спешат сказать, а мы же предупреждали, мы говорили, вот, получите по заслугам. Оно вроде бы и справедливо, да, так сказать, но насколько это соответствует духу христианство.
2: Нет, это неправильный подход. Почему? Когда верующий так начинает осуждать неверующих, они занимают позицию судьи. А Писание говорит, чтобы мы проявили характер Христа, то есть любовь к этим людям и помощь прежде всего. Для нас очень хороший пример в Библии – это книга пророка Ионы. То есть когда уже народ Ниневи набрал чашу беззакония, что Бог хотел произвести суд над ними. Но Бог любит людей, поэтому Он посылает Иону, чтобы он пошел и проповедовал покаяние. И он решил убежать, потому что он не хотел, чтобы этот народ спасался. Но в конце концов, вразумленный, он в желудке большой рыбы, он вышел в этот город, он ходил, проповедовал, и народ покаялся полностью. А Иона думал, что сейчас будет светопредставление, как Содом и Гоморры, он сел на возвышении перед городом, Бог вырастил такое растение, чтобы
3: ожидал, не жарко.
2: Да. И когда же это произойдет? Это не произошло. Иона так опечалился, а Бог ему говорит: Иона, ты печален был, что вот это растение засол, которое ты не вырастил. А как же мне погубить эти десятки тысяч людей, которые не знают, как отличить лево от права? То есть через этот поступок Бог показал, что Он любит всех людей. Поэтому, когда происходят такие катастрофы, верующие должны прийти и помочь, и видеть Божью любовь.
3: Независимо от причин, почему это произошло.
2: Да, да.
3: Вот поэтому, мне кажется, вот таких два ключевых момента. Когда происходит катастрофа или случается, безусловно, верующие призваны объяснить причину, которая могла стать причиной, почему произошла такая катастрофа. Но сразу же после этого они должны быть первыми.
2: Помочь,
3: да. Придут и помогают в этой ситуации.
2: С плачущими плачьте.
3: Я припоминаю 2004 год, Юго-Восточная Азия, Индонезия, катастрофа, ураганы. Верующие, кстати говоря, тогда были одними из первых, церкви направили туда миссионеров.
2: И операция благословения. Помощи.
3: Операция благословения в этом участвовала. Вот это как раз-таки хороший пример. Спасибо, Андрей. И прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров ассоциации «Эммануил». Спасибо за вашу верность и посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей. 180 градусов, мировые христианские новости, клуб 700 интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему миру и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды ассоциации «Эммануил» благодарю вас за поддержку. И у нас есть короткое время для молитвы.
2: Давайте, помолимся за неверующих людей, чтобы они действительно воспользовались этим благоприятным временем и призвали имя Господа прямо сейчас, не дожидаясь каких-то кризисных или аварийных ситуаций. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех телезрителей. Я прошу тебя, даруй им дар покаяния, чтобы прямо сейчас они покаяли в своих грехах и призвали тебя Иисус своим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за всех верующих, которые, чтобы они в молитве стояли и благословляли всех своих родных, близких, всех людей в своих домах и в своих городах, чтобы Бог обращал людей к покаянию и хранил детей от аварий и катастроф во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Спасибо большое, Андрей, за беседу, за то, что отвечал на наши вопросы. Мы прощаемся. До следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза, или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина. И в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся,

Их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужна была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение? Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите, будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер два. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер три. Вам нужно развить свой потенциал. Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. То же истинно и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен. Он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все, «Боже, высвободи мой потенциал». Высвободи мой потенциал. У вас огромный потенциал. Будьте молитвенником. И молитесь, «Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал». Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер четыре. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать, «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал, «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой, я поражу его камнем». Be
будьте позитивными, будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблема. Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь таких же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите аминь. Когда я только начинал, то у меня ничего не было. Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один столик. Ты с одной стороны стола, а другой человек с другой. Мужчина подходит со своим кофе и садится за стол. Он снимает пальто и кладет его на стул. Кладет свои вещи, садится и делает глоток своего кофе. Потом он вытаскивает газету, протягивает руку, берет пакет с пончиками. Он вытаскивает из пакета пончик и начинает его есть. Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть. Только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой, каков нахал! Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками.
Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10.

10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики и просто уйти. Но Он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время, все таланты, все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю, это больше, чем просто слова. Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте в вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли Он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что Он первый, если Он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы Его даянием? Почитаете ли вы Его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам. Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам – это корень всякого зла. 10-я заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет всеми пончиками. Итак, пункт первый. Это финансы. Первый ли Бог в ваших интересах? Ваши интересы — это следующий пункт. Чем вы интересуетесь? Чем вы интересуетесь целую неделю? Какие книги вы читаете? Какие журналы? Как проводите время? Заполняет ли Бог большую часть ваших интересов? Если Его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, и Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах. Он первый в ваших интересах. Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите. Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях.
Следующий пункт – это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день? Если его нет в вашем дне и вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день, то вы сможете прочесть всю Библию за год? Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать: «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и осветит вас. Она освободит вас. Она поможет вам. Она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось слово, которое вы читали сегодня утром. Или вечером перед сном вы открываете слово. Возможно, это слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться. Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем. Но когда проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к Нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус». Кому вы бежите во время трудности. Это и есть настоящий знак того, на первом месте Бог для вас или нет. И если Он первый, тогда у вас будет Его видение. Вы будете видеть то, что видит Он. Если Бог первый, то вы будете молитвенником. Если Он первый, то вы поймете, что у вас огромный потенциал. Если Бог первый, то вы будете позитивными. Если Он первый, то вы увидите Его чудесное обеспечение, потому что Он владеет всеми пончиками. И когда Он первый, Он благословит вас так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. «Боже, сделай меня позитивным». Боже, позволь мне видеть Твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь Ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у Тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, места на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь». Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается

касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Gospel в Америке. И у нас много добрых вестей для вас в форме хорошей музыки. И Gospel в Америке и есть перекресток различных выражений евангельской музыки. Мой первый гость — молодой артист в современной христианской музыке. Он певец и композитор из Сиэтла, штат Вашингтон. Сейчас он живет в Нэшвилле. Здесь он пишет музыку и гастролирует. Сейчас он исполняет с группой Point of Grace, и они просто прекрасны. Его новый сингл называется «Иногда он успокаивает бурю». И это настоящая история. И он здесь, на Gospel в Америке, чтобы петь для вас. Поприветствуйте Скотт Крипейн.

Скотт Крипейн. Давай поговорим здесь, чтобы нас лучше видели. Это восхитительно. Большое спасибо. Я просто обворожен тобой, просто обворожен. Парень, который играет на пианино, то, чему я никогда не научился, и поет в то же время. Это просто поражает меня. И ты это делаешь так хорошо. И ты поешь свои песни тоже. Да, в основном. Вот что привело тебя сюда из Сиэтла. Из Сиэтла, Вашингтона. Я переехал в Нэшвилл, чтобы вырасти как композитор, чтобы развить дары и писать песни. Ты сначала не хотел быть сам исполнителем? Мне нравится и то. Я любил исполнять песни, которые я писал. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал свое пристрастие к написанию песен. Но у меня есть возможность и петь эти песни. И это очень здорово. В Нэшвилле, если ты пишешь хорошие песни, как ты, и у тебя есть возможность самому их исполнять, и у тебя был ранний успех. Да. Я не знаю, насколько быстро он пришел, но у тебя был успех, как у поэта. Мой друг и я написали пару песен для недавнего альбома «Glad», песню «Цвет за пределами границ» и «Вера может». И она песня номер один в твоей категории. Да, мы очень благодарны за это. И эта песня трогает наши сердца. Нам об этом сказали парни из «Glad», и она много для них значила. Это очень здорово, что Бог использует это, и что Бог нашел хороший дом для нее. Песни словно дети. Ты производишь музыкальных детей, и они словно принимаются кем-то. Точно так и есть. И ты позволяешь кому-то воспитывать твоего ребенка. Да, и ты доверяешь им, и тебе хочется услышать хорошее, что они номер один. Это хорошо. А сейчас у тебя гастроли. Да, с очень хорошей группой. Да, у меня появилась возможность гастролей на западном побережье с группой Point of Grace. Я очень рад об этом. Это и возвращение домой, так что это очень здорово. То есть это почти домой, на западное побережье. Моя дочь живет в Сиэтле, и она ведет со мной передачу «Easter Seals» каждый год. И она тоже пишет хорошие песни. Но у нее 5 детей, которые занимают все время. Но если ты повстречаешь Шерри О'Нил, передай привет от меня. Point of Grace — прекрасная группа. Они исполняют твои песни тоже? Нет еще, но мы надеемся, надеемся. Может, во время гастроли они исполнят одну песню в следующем туре. Да, ты будешь рядом с ними. Я так и вижу, что ты исполнишь что-нибудь с ними. Ты был бы не против, не так ли? О, это было бы здорово. Было бы честью. Скажи нам в своих собственных словах, на что ты надеешься в своей музыке? Для меня написание песен — это просто выражение того, что внутри. И я пытаюсь понять, что такое быть честным. Что честность есть на самом деле? Что она значит? Возможно ли быть честным с собой до конца и с Богом? Ответ — да, но трудно. Так что я глубоко копаю при написании песен, и я очень честен с собой, потому что это позволяет Богу работать во мне по-честному.

Вот где я нахожусь, и это реально. Может, это не там, где бы я бы хотел быть, или он хотел бы, что я был. Но я здесь, и это здорово, потому что Бог может использовать это. Истина есть мудрость, и наоборот. Я только что это придумал, но я думаю, что это правда. Мне нравится концепция названия твоего альбома. Кстати, это то, что ты споешь для нас, не так ли? Я спою второй сингл для радио, который называется «Иногда он успокаивает бурю». Я на это и надеялся, потому что мы говорили о том, что он успокаивает бурю, а иногда он успокаивает своего ребенка. И мы услышим это Скотт Крипейн.

Просто прекрасно. Скотт Крипейн. Друзья, я хочу услышать от вас. Я думаю, что вы захотите еще раз услышать этого исполнителя и его музыку, но также, возможно, вы хотите увидеть и других артистов. Вот почему адрес сейчас на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Потому что мы хотим пригласить артистов, с музыкой которой вас больше всего привлекает. В то же время мы знакомим вас с музыкой, которую вы еще не слышали или не слушаете, но это настоящая музыка. Так что, если вы напишите мне по этому адресу, ваши письма или открытки попадут в наш мешок для почты. И время от времени мы проводим лотерею. И мы вытаскиваем письмо и посылаем его автору компакт-диск или кассету с певцами, которые были на передаче «Gospel» в Америке. Почему бы и вам не поучаствовать? Но для этого вам надо написать. Иначе я не буду знать, где вы и куда посылать. Ну, вы поняли. Мой следующий гость звучит так, как звучат популярные исполнители, такие как Луфил Ван Дросс и Сил. Но его смысл отличается. Он из Хьюстона, штат Техас, и он начал профессионально петь в 1988 году. Он пел на концертах и в теле- и радиорекламе. Его первый сольный альбом «Увядание» вышел в прошлом ноябре, а сейчас он планирует гастроли по 66 городам по всей стране. Итак, дамы и господа, поприветствуйте Рассел Томпсон.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне. Дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим все это. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей после лотереи. Мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это может быть вы. Я, может, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я был солистом в этих песнях. И, начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и исполнял эти песни. Так что, конечно, я полюбил их. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Ну, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Mm-hmm. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: Троица — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, ведь кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Вавилоняне строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука была.
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот, слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
0: Это происходит до рождения Иисуса Христа, так?
1: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
0: Нет, перевод на
1: греческий. Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
0: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
1: Это история. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
0: Хорошо, да.
1: Где вы в Библии читаете, Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлиный там и прочее. Где вы читаете
0: это
1: описание?
0: Описание явно такого нет. То есть нет. За малым исключением, да, может, там...
1: Как это малое там исключение?
0: Был,
1: был
0: тот
1: красив
0: тот
1: лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
0: Да.
1: Всего вот и все исключение.
0: Скудное такое.
1: Конечно,
0: вот описание.
1: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление. Мышление в действии. Не номинативное, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
0: То
1: Израиля.
0: Греческий язык — это такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать, язык.
1: Ну, это и поэтический в том числе язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
0: Но еврейский, он же тоже поэтический язык.
1: Но можно сказать? Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму, к примеру.
0: Нет, рифмы...
1: Нету, нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
0: Но вот, Александр...
1: Понимаете?
0: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
1: Надеюсь.
0: Но возникает вопрос, понимаете, вот смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке.
1: То есть мышление.
0: Мышление, то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий? То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту? То есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет? И почему все же греческий?
1: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать. Словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля, были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
0: Но в этом нет какой-то профанности?
1: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
0: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
1: Да.
0: И, да. Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
1: Конечно.
0: Или это,
1: конечно,
0: ну, какое-то требует определенное напряжение.
1: Нет, это можно увидеть легко.
0: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это присутствует?
1: Конечно, и в книге Откровения в особенном.
0: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
1: Давайте будем читать.
0: Да.
1: Давайте. Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
0: Хорошо, у меня будет перевод современный.
1: Первая глава книги Откровения с... 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? Адресат, адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном
0: жанр, да?
1: мире. Да, да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
0: В чем необычность это?
1: А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
0: От того, кто есть, ну и в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
1: От того, который есть и был, и грядет. Раз.
0: И от семи также духов.
1: И от, предлог опять от, два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
0: И от Иисуса Христа.
1: И от Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? от того, который есть и был и грядет. Раз. Одна раз. Личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его. Два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог «от», трижды упоминаемый, как бы создает точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? «Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения, если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить «во имена». Так ведь?
0: Да.
1: Во имена Отца и Сына и Святого Духа. Но во имя — единственное число у существительного имя. Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой — разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то, как же это сформулировать? Триединый, да простите, триединый. Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
0: Но, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя
1: да,
0: Отца, Сына и Святому, формула, да. Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть,
1: да,
0: от кто там, был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
1: Давайте разберем каждое
0: по отдельности. Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
1: От того, который есть, был и грядет. Это кто?
0: Но это, видимо, Отец.
1: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
0: Хочется, но если бы, дальше было не пояснение, что вот Иисус Христос.
1: Иисус Христос здесь будет.
0: Да.
1: Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности, который есть, был и грядет.
0: Но я согласен.
1: Хоть временная последовательность времен не соблюдается, настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
0: «Пантос» — это все, и «кратор» — творец, создатель.
1: Да, да, вот это, да.
0: Который
1: например,
0: все
1: пантеизм,
0: создал.
1: Например, да.
0: Тот, который все создал.
1: Да, «кратор» — демократия.
0: То есть это не то английское слово «creation».
1: Нет, это не творение. Да. Это демократия, власть.
0: А, кратос.
1: Всевластный.
0: Всевластный.
1: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
0: Александр,
1: тот,
0: спасибо,
1: вот
0: вы так
1: все.
0: Подкорректировали.
1: Да. Вседержитель. Правильно. Этим словом «пантократор» называется в Откровении только Отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
0: Давайте.
1: Четвертая глава. Сцена.
0: Но вы вернетесь, Александр,
1: да.
0: вот по пояснению
1: сцена,
0: семи духов.
1: Сцена в храме. Четвертая и пятая глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко Царство Небесное. И мы читаем, смотрите, в четвертой главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в пятой главе как агнец, как бы сакланный.
0: А в чем в четвертой главе
1: просто мы
0: идет
1: увидим,
0: речь?
1: Да, увидим, восседает на престоле. И четвертая глава, восьмой текст. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый — это Отец. Когда речь идет, и он Альфа и Омега, он первый и последний, он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет, он, видите, попытка представить его вне времени. То есть все пространство времени.
0: Он не зависит от этого времени.
1: Да, он вне этого. Он который всегда, он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею в неопалимой купине в книге «Исход». В горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега — это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
0: Первый, последний.
1: И безначальный.
0: Безначальный.
1: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
0: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
1: 4 глава, да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей, сознательно. Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
0: Ну, не из этого известных, ряда. Да?
1: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там. Стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
0: Да.
1: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
0: Ну, да, да.
1: Поэтому, когда перечисляется приветствие трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать.
0: Смущает.
1: Один, два, три. Там семь духов.
0: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
1: Нет, семь книги духов Откровения. Это первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
0: Да,
1: и мы в особенности с вами говорили. Цифровых символов.
0: Да, да, да.
1: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
0: Божественной полноты.
1: Полноты, конечно, полноты. Семь духов — это полнота духа.
0: То есть это символически о Духе Святом?
1: Конечно.
0: Хорошо, Александр. Также вот, ну, если вы позволите,
1: да.
0: Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
1: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть духа.
0: Но мы сможем вернуться к
1: этому. Да, мы вернемся. Возможно,
0: хорошо.
1: Проскачем на современных скоростях.
0: Хорошо.
1: Но вот духа. Просто
0: но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
1: Исайя 11 глава. Исайя 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся,
0: да.
1: Бог Яхве, открывающийся. То же самое о духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, 2 текст.
0: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
1: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о духе. Ну, давайте первый, второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведение и благочестие. Сколько характеристик духа?
0: 5.
1: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия.
0: Ну 7.
1: Да. Вот эти 7 характеристик духа образуют некую полноту духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе.
0: Отрасли 7, да?
1: От корня Иисеева. Да, сыне Давидовым, да? Дух в полноте. Угу. Поэтому 7 характеристик духа. Возвращаясь.
0: То есть не зря это все же 7. Здесь
1: нет,
0: так характеристики.
1: Конечно, 7 духов. 7 духов. Или чуть-чуть, например, послание к 7 церквам, в каждом, каждая из них будет заканчиваться типичной формулой. имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
0: Что Дух говорит?
1: Что Дух говорит церквам.
0: Личностные характеристики, то есть каждое он может послание. Говорить.
1: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
0: Семь.
1: И семь раз, что Дух говорит церквам.
0: Да? Каждый раз, да. Вообще очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
1: да.
0: Употребляемое.
1: Да. Или, смотрите, опять-таки, 4 глава. 4 глава, 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. Восседающий Отец, Вседержитель, Пантократор, и 7 духов у престола его». Выражается через 7 светильников. Или в 5 главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами филиоквы.
0: Филиоквы — это что?
1: И от сына, если буквально с латыни переводить.
0: Формула, ну, да?
1: Вопрос в том, от кого исходит дух. Угу. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает 7 церквей. Да? То есть вот он такой. И вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа. И мы видим 3 номинации Иисуса Христа, 3 наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И 3 действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему, нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть? Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда
0: да,
1: делает
0: интересно.
1: Ошибки даже. И вот даже приветствие. Ошибки. Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
0: Хорошо.
1: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну, ладно.
0: Не будем речь. Отвлекаться.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да. Приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее и будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в 3 наименованиях, в 3 качествах и в 3 действиях. 3, 3, 3. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. 3 единый. Приветствие, мир и благодать от 3 единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
0: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
1: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев — это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
0: Да.
1: Возникает иногда вопрос, они вообще каковы?
0: Да, каковы? Конечно. Плюс как использование это? Слов отец, сын.
1: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя не провести биологическое полную аналогию.
0: Такое понятие.
1: Нет.
0: Это в статус, да?
1: Статус. Это метафора. Метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе, вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь, мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги, ну, Библион.
0: Да, седьмая глава.
1: Да, ну, а Септуагинту я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в 6 веке до нашей эры? Какие книги?
0: Да, мы как-то с вами говорили.
1: Да, книги были изобретены.
0: То есть в том значении нет. Свитки.
1: Конечно, книги были изобретены в конце 1 века. Ну, в 1 веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в 6 веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
0: Ну, конечно.
1: Ну, простите,
0: конечно.
1: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
0: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда используем
1: этих слов. Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните семиотический треугольник Огдена Ричардса?
0: Да, да. Помню вашу программу.
1: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом Катриной.
0: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше.
1: Александр. Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите. Ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4:8. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
0: Который
1: отца,
0: был,
1: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
0: Отца.
1: Отца. Пятая глава, мы видим уже 9 текст. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
0: Иисус.
1: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
0: Агнец.
1: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнецу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
0: И сидящий на престоле и Агнец.
1: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы равности. Это
0: Александр,
1: говорит о равности их природе.
0: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге, нашим дальнейшим программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына.

Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение, даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога. Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь. Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу». Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, «Может ли он поехать в церковь вместе с ней?» Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни.

У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что Ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете
живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе не облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня.
Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить.

В Писании говорится, в жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи. У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал, «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя». Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде. В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам. Не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала, «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал, «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил, «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала, «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал,

Отлично. Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Служители церкви тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пасторское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки. И мне проститься, а на служителей ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель стараний Христов...» Да что ты будешь, каких стараний? Капец вообще.
1: Страданий.
0: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Как пасите, написано, подавая пример, надзирая. Это греческое слово «епископунтес», то есть «надзирающий», «надсматривающий», от слова «епископ», то есть «тот, кто присматривает за кем-то». То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Ну, в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти? И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их, ну, обязанности. Но вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью». Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе. «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть 1/10 от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить 1/10 от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении 1/10 от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его принципы вечны». И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писание даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, Мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сымитировать, сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада. И вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали, как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое, Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица эта была тоже красной, едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной». И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что, несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – ничто иное, как личное взаимоотношение с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот… Ну вот право, ну что же такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал, и это записано в книге пророка Малахии: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. Это для Бога. Служители, тоже люди.

Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще в какой-то темный угол, и все о ней благополучно забыли. Ну вот, решили навести порядок в доме, и тогда вынесли все, что находилось в доме, на лужайку и устроили распродажу. И вот прохожие, проходившие мимо этой распродажи, обратили внимание на одно из произведений, которое выглядело очень старым. Как оказалось, эта картина действительно была древним произведением, потому что здесь была представлена для художников работа Микеланджело «Пьета», которая была написана в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение. И теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах

Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что Он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос, и шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное. Когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым, когда нам кажется, что Он будет делать вот это или вот это, Он ожидает нас вот это или вот это, когда мы видим предсказуемость Его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. Иисуса Христа не было рядом. Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы Его себе представляем. Потому что на самом деле Он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя Его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность курса, которым направляем свой путь. И путь в духовной жизни. Как мы ведем себя, когда мы теряем Христа? Что происходит с человеком, который потерял Христа из виду? Кто виноват в том, что я потерял Иисуса Христа из виду? Кто несет за это ответственность? Мы вновь обращаемся к Евангелию от Луки и читаем здесь. «Но думали они, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему:

«Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит. Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не он причина того, что они его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, шел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме. Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы. Почему они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит. «Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что

было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так, и они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество. Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе, когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда Он дает им вопрос, задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы. И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем его из виду. Да, мы теряем его, потому что мы не понимаем его действий. Да, случается так, что мы делаем его виновным в этих обстоятельствах, и мы говорим о том, что мы ожидали от тебя большего, но ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников –

которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчества. Более того, когда он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса? Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим, что следование за Христом, описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем, что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида. Они не видели Его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, не в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников, чтобы укрепить их веру, чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным

апостолам. Евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт его заботы о нас, когда мы забываем, где его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас. Мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме. И находят Его обязательно. И видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том, что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться Ему доверять в наших бытовых и повседневных вопросах. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем. Чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.

купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал «Аллилуйя!». Лошадь остановилась в нескольких сантиметров от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!». Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты – и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эстер была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас, ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как

о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину».
Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит: конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры,
несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили

Убили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока. Но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати.
Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид. «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности – это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы, «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое.
Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Принято считать». Я молодая, рожу еще. Часто думают женщины, когда решаются на аборт. Но как аборт влияет на саму женщину, ее физическое здоровье и ее отношения с близкими? Сегодня мы говорим о последствиях абортов. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Рада снова приветствовать вас в нашей студии. Последствия абортов для женщины и для ее ближайшего окружения разнообразны. Перечислите сейчас, пожалуйста, эти последствия.
1: На самом деле последствия, с которыми сталкивается женщина, они действительно очень сложны. И, как правило, женщина, идущая на аборт, она, скажем так, практически не предупреждена о тех последствиях, с которыми она столкнется. И по статистике, до 80% женщин, они не знают на самом деле, не информированы о тех последствиях, которых им придется пережить, столкнуться именно после того, как они пройдут эту процедуру. Какие бывают последствия? В первую очередь физические последствия, те, скажем, моменты, которые, с которыми придется столкнуться ее организм. Это как очень часто кровотечение, риск внематочной беременности. Также очень часто последующее бесплодие является именно причиной того, что до этого женщина делала аборт. Также гормонозависимые опухоли, такие как рак молочной железы, это также зачастую является причиной предыдущего аборта. Также различные эндокринные патологии, да, различные менструальные нарушения также являются причиной именно, является аборт, который перед этим женщина прошла. И также есть направления, которые, скажем, психологические проблемы, с которыми сталкивается женщина, это различные эмоциональные нарушения, даже страхи в дальнейшем, когда, допустим, женщина беременеет, но она боится в дальнейшем рожать, именно после того, как она прошла процедуру аборта, агрессия, раздражительность, изменения в отношениях очень зачастую происходит, и женщина сталкивается именно с тем, часто, когда она пытается уберечь свою семью, делая аборт, но при этом, скажем, отношения с партнером уберечь, который сказал, что нужно сделать аборт, но когда она проходит аборт, зачастую отношения рушатся, несмотря на то, что она сделала все, вот на ее взгляд, для того, чтобы уберечь эти отношения. Это действительно является большим, скажем, серьезной процедурой, последствия которых никто не может предсказать и предугадать. И также вот на память приходит пример одной клиентки, которая имела уже достаточно взрослых детей и вот рассказала свою историю. Она была молодой, наверное, лет 18, она вышла замуж и говорит, и они очень долго не могли с мужем родить детей, и она ездила на сессию. Она говорит, проходил год, второй, и, скажем так, ну, она училась, но при этом, скажем, они делали все, там лечились, обращались к медицинской помощи, но не могли они родить ребенка. Говорит, и в какой-то момент, говорит, я на сессии поняла, что я беременна, уехала в очередной раз, и, говорит, я позвонила своему мужу, сказала, что вот случилось чудо, и у нас будет ребенок. И, говорит, его реакция, конечно, была для нее шокирующей. Он сказал, а ты там не нагуляла случайно этого ребенка? Она говорит, причем я внутренне понимала, что это шутка, но при этом она говорит, что ее очень сильно это задело. И она, по сути, была таким достаточно эмоциональным человеком. Она говорит, я решила из вредности пойти сделать аборт. Говорит, я вернулась уже с сессии, мужу сообщила, что вот он был неправ. Он, скажем так, вот в наказание того, что вот он себя так повел, она приняла такое решение. И после этого она родила еще троих детей. Вот на тот момент, когда она пришла ко мне, она говорила, я не знаю, что происходит. Говорит, на протяжении многих лет, говорит, я не могу спокойно спать. То есть этот ребенок, говорит, он не дает мне покоя. И для меня это действительно очень было, ну, серьезным, скажем так, большим удивлением, когда я понимала, что последствия абортов для каждой женщины, они непредсказуемые. И, скажем так, надо очень серьезно задумываться, принимая такое решение женщине.
0: Но женщина-то все-таки принимает решение, исходя, ну, как бы выбирает, как для нее кажется, из нескольких зол меньшие. И раз уж она решилась на аборт, наверняка ребенок для нее настолько нежеланный, ну, или просто, как ей кажется, время еще, ну, вот просто не то время, да, как мы говорили о материальных трудностях, о социальных трудностях, вот, трудностях социального характера, вот, что вот она все-таки, ну, решается сделать аборт. Бывает ведь такое, Светлана, когда женщина, в принципе, знает, она знает, что у нее может не быть детей, она знает, что Вот, может быть, совесть ее будет теперь всю жизнь мучать, но все равно решается на аборт.
1: Ну, на самом деле, женщины, как правило, не задумываются об этом. Они
0: серьезно не задумываются?
1: Они не задумываются серьезно, они приходят к этому под порывом каких-то чувств, эмоций, и очень часто для них аборт является вот, ну, самой, скажем, такой значимой проблемой в их жизни.
0: И оптимальным решением.
1: Да, и вот, на мой взгляд, аборт – это вот вершина айсберга. На самом деле, если вот более глубоко задуматься, то причиной аборта являются более, скажем, глубинные проблемы, которые существуют в женщине, в жизни женщины, и, как правило, это либо сложные отношения, либо она не может, там, к примеру, принять какое-то решение очень значимое и так далее, либо, скажем, какие-то сложности материального характера и так далее. И, в принципе, аборт, он большую роль, скажем так, не сыграет в ее жизни, потому что на самом деле нужно анализировать свою жизнь, анализировать и понимать, что вот именно, какие на самом деле происходят в жизни проблемы и что приводит именно к этому решению. И вот задача психолога именно в том, чтобы выявить истинные причины, по которым женщина решается на этот шаг, и вот как-то помочь все-таки выйти из этих проблем женщине.
0: Угу. Вот вы перечислили последствия абортов совершенно разного спектра, да, и физиологические, и физические, и психологические. Вот хочется подробнее поговорить об этом. Вот, допустим, начнем с физических проблем. Бывает так, что вот молоденькие девушки, они говорят: я рожу еще, потому что, вот как мы уже говорили с вами, мама моя делала аборт и рожала, а бабушка вообще немыслимое количество сделала аборт, все равно родила там и моего отца, еще дядю. Вот, родила же, родила. А бывает так, что женщина и, ну, говорит, что «а мне не надо больше детей, вот она уже родила». То есть риск не забеременеть еще раз, для нее это не риск, она наоборот не хочет больше беременеть. Вот хочется узнать подробнее, какие, помимо того, что женщина не может забеременеть, какие еще есть риски для вообще здоровья женщины?
1: Рисков действительно очень много, и, скажем так, первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно, скажем так, не о тех физических, физиологических проблемах, которые есть, то, что женщины много слышали, но хотелось именно начать с того, как делается аборт. Аборт делается до 12 недель, он уже делается, скажем так, это достаточно сложная процедура, и многие женщины не хотят вникать, что происходит, и многие не задумывались об этом. И вот в 70-е годы прошлого столетия именно очень сильно изменилось отношение общества к абортам и отношение медицины к абортам именно тогда, когда появился аппарат УЗИ. И когда он появился, можно было наблюдать, когда именно что происходит в период аборта. И, скажем так, когда врачи видели реакцию ребенка на то, как он реагирует на медицинский инструмент, это очень многих заставило задуматься, изменить свою точку зрения. Есть фильм, в котором наглядно показана именно процедура аборта. Он называется «Безмолвный крик». И там показан именно ребенок до 12 недель беременности. Ну, хочу заметить именно тот срок, на котором большинство женщин делает аборты. Там показано, как врачи при помощи медицинских инструментов пытаются вторгнуться в плодное яйцо. И, как правило, в первую очередь там происходит прокол плодного яйца, оттуда выпускается жидкость, и потом ребенка, по сути, он, отрывая каждую часть, скажем, то ручку, то ножку, вот ребенок таким образом достается из полости матки. И в этом фильме показана реакция ребенка. Она очень сильно как-то впечатлила меня, когда проникает медицинский инструмент, ребенок, еще не произошло даже прокола пузыря, ребенок начинает очень сильно двигаться. То есть если он, к примеру, спокойно там до этого шевелился, как-то там шевелил руками, ногами и так далее, у него хороший пульс спокойный, то при этом он еще, допустим, еще не произошло никаких манипуляций, но изменяется уже пульс у ребенка. Он сердце начинает очень сильно биться. Ребенок пытается отодвинуться от медицинского инструмента, хотя он еще не проник в полость плодного яйца. И ребенок пытается как-то отодвинуться, и даже вот его лицо вот оно еще ребенок не может издавать звука, но при этом его лицо именно в крике, безмолвном крике.
0: Уже мимика,
1: да, уже отображается, скажем, ужас тот, который ребенок испытывает. То есть ребенок маленький, нам кажется, что вот, ну что он там может понимать, но при этом он уже испытывает ужас, страх. И многие женщины, когда просматривают этот фильм, они по-настоящему начинают задумываться о том, что происходит. И когда мы, допустим, говорим о том, что есть вероятность там не иметь детей и так далее, это, не, ну, скажем так, зачастую не оказывает большого влияния на женщину, когда она начинает понимать, что она действительно, что с ней, что она, на какой шаг она идет в отношении своего ребенка, что это действительно убийство, это то, что действительно, скажем, ту ответственность, которую она на себя берет, то это действительно является большой, скажем так, большим, большим аргументом, чем другие моменты, о которых мы
0: конечно,
1: говорим.
0: Я, конечно, представляю, допустим, девушка сделала, ну, не подумав, по молодости, как-то, ну, там связи, может быть, какие-то половые, внебрачные, сделала аборт. Через какое-то время она посмотрела вот этот фильм, уже, ну, став взрослой, и я представляю, что может происходить в душе у человека. Насколько человек может, ну, просто умереть от чувства вины и как бы от отчаяния, потому что, становясь взрослыми, мы переосмысливаем все, и как бы мы уже по-другому смотрим и на наше настоящее, и на наше прошлое. Просто вот я думаю, что здесь тоже важно очень осторожно. Как бы есть вещи, которые мы уже не изменим в своем прошлом, если это прошлое. Вот важно тут, как бы, с одной стороны, важно предупредить тех, кто еще не сталкивался с этим, предупредить вовремя. Именно пока еще, может быть, нет и мыслей ни о каких беременностях, и нет, ну, жизни половой, но как бы, ну, девочка уже в таком возрасте, когда можно профилактику вот эту, ну, проводить. И с другой стороны, когда, да, женщина совершила аборт, и теперь она не может вот годами выйти из депрессии, и ей снится ее нерожденный ребенок, и, может быть, ее нерожденные дети, если был аборт у нее, ну, несколько раз, несколько абортов было. Вот все-таки тема эта очень тонкая, трогательная.
1: Да, и очень важно женщине, которая уже сделала аборт, с ней нужно, конечно, очень долго и много работать. И, конечно, не стоит, скажем так, делать акценты на тот поступок, который уже был когда-то сделан ею под влиянием тех или иных факторов. Очень важно именно в этот момент многим женщинам помогает именно обращение к Богу. Момент, когда женщина может прийти к Богу, покаяться в своих, скажем, ошибках, которые ей пришлось сделать, и так далее. И вот именно вера в Бога, она заставляет человека двигаться дальше, простить себя, осознание того, что Бог нас принял такие, какие мы есть. И зачастую это является решающим фактором в том, чтобы женщина смогла простить себя и двигаться дальше, несмотря ни на что.
0: Ну вот, Светлана, насколько я знаю, ну, конечно, я не медик, но читала о том, что то, что женщина не может иметь детей, допустим, после аборта, сделанного в юности, это одно. Но есть еще разные последствия, которые, ну, даже опасные, могут во время аборта открыться кровотечение. Это может привести к смерти женщины. Может, допустим, заражение крови, да. Может, после аборта, ну, как бы потом повреждены женские органы, беременность внематочная, например, развивается, из-за чего потом может, ну, что потом тоже может там к разрыву трубы, по-моему, привести, да? То есть вот это не те видимые последствия, ну, и те последствия, о которых все говорят, детей иметь не будешь, да? Это еще очень такие долгоиграющие, отложенные на долгие годы последствия, с которыми может столкнуться женщина в своей жизни.
1: Да, с последствиями аборта, как правило, женщина сталкивается на протяжении всей своей последующей жизни. Просто зачастую мы не связываем именно с абортом те проблемы, которые у нас возникают в дальнейшем, такие, например, как эндометриоз. По статистике, где-то достаточно большое количество женщин болеют этим заболеванием, но где-то 25% заболеваний эндометриоза именно связано с тем, что женщина делала аборт. А также воспалительные заболевания яичников и труб также когда они происходят, а бывает, что они через годы только проявляются, эти воспалительные заболевания, но не являются прямым следствием принятого когда-то женщиной решения об аборте. Также различные менструальные нарушения менструального цикла, различные опухоли гормонозависимые, вот я об этом уже говорила, рак шейки матки, миома матки и так далее. Женщина сталкивается с этим заболеванием, но при этом она не соотносит абсолютно, что когда-то был произведен аборт, когда-то была нарушена, скажем так, оболочка матки вот, при помощи, скажем, выскабливания. И при этом вот, происходят такие, скажем, заболевания, которые достаточно сложные, но при этом никогда ни врач не скажет о том, что это последствия аборта, никогда женщина об этом не задумывается.
0: Ну вот психологические проблемы дальше, о них хочется поговорить, эмоциональные проблемы. Хочется подробнее вот узнать о том, насколько такие последствия вот эмоционального, психологического характера, они влияют не только на саму женщину, но вообще на обстановку в семье, на отношения с мужем. Ведь бывает так, что муж говорит, ну, чего, давай аборт делать, все, не потянем там третьего-четвертого ребенка. И как бы муж давит на женщину, родственники давят на женщину, подруги говорят, ты что, совсем что ли с ума сошла? Что, аборт сейчас проще простого сделать? Вот женщина делает под давлением, и, понятно, она находится в зависимом от мужа положении. Муж обеспечивает ее, например, финансово. Вот как могут проявиться последствия вот, психологического характера?
1: Ну, как правило, женщина, которая прошла через процедуру аборта, у нее повышенный, скажем так, гормональный фон изменяется, это напрямую действует, скажем, на ее эмоциональное состояние, чтобы примерно вот представить, что такое аборт, вот его можно сравнить, те изменения гормональные, которые происходят с поездом, который несется, к примеру, 200 км в час, и вот аборт, это, по сути, вот резкие движения, как стоп-крана, который мы срываем, и вот резко обрывается, скажем, движение этого поезда, и те процессы, которые запускаются в организме, исходя из вот этих, скажем так, изменений гормональных, они очень серьезно сказывается на организме. Именно что касается психологических моментов, то действительно женщина становится более раздражительной, она более, скажем, эмоционально воспринимает проблемы текущие, которые возникают, в общем-то, повседневные, на которые она реагировала достаточно спокойно. Как следствие, ухудшаются отношения в семье, скажем так. Очень часто именно после абортов рушатся семьи, скажем так, ухудшаются отношения между детьми, как правило, вот и родителями, и детьми, исходя из того, что очень, скажем, эмоционально серьезная напряжение возникает в семьях, также агрессия повышается, различные страхи испытывает женщина, причем страхи, которые она может абсолютно не соотносить, скажем так, с абортом, но при этом она начинает бояться каких-то достаточно простых вещей. Очень много причин или, скажем, далеко идущих последствий, которые появляются именно в результате когда-то принятого одного маленького и неправильного решения.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Светлана, большое вам спасибо за советы ваши, за разъяснения. Мы ждем следующей встречи. Мы будем еще продолжать эту тему. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках.

0: не хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.
1: Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в одни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство — это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победы на выборах нечестные. Ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен, там, болезнь.

Поражен болезнью. Есть такое выражение. Поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул.

Поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. Любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа — это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? Его так тревожит, его такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается он как бы в поражении. То есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас тревожить и выводить нас из состояния покоя, соответственно, из состояния победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит, ему хорошо, вот как сейчас, ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить. То есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем. И оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражение. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении. В поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю в начале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу. Не просто победившему только лично для себя, а нам, подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям. Ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У него не было болезни. А если он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в нем победу. Это значит, он даровал нам победу во Христе. Победитель — это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это,
недостатка кислорода там в горах, победа

восхождение – это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это... Они рискуют свою жизнью. Они приносят страдания близким, потому что ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от недостатка кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает, это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде – это победа, быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все-все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21:5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы, и человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле, но одна из великих побед – который я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду. Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих.

1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна — это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. «При последней трубе», потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, «при последней трубе, ибо вострубит», то есть ангел, «и мертвые воскреснут нетленными». Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными, то есть они изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно, там нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да, или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну, вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать» о нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12. То, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220, преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит, и он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня.
мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться.

Сно, мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. А это еще это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? «Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых». Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, и все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых, которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома, что будет с нами происходить, и утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что
поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось, растворялось, растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Это так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть, змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха, что, потому что там были, ну, очень суровые наказания Божьи, это говорит о силе греха, то есть насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал, и поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы имел, взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть, где твое жало?» То есть, где сила греха? И Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Нам победу. Можете ли со мной сказать, Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным.
И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа,

Победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится. Он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, ну, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там, мы увидимся, это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует. Все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати. И никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле. Не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу и снять печати? Никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно. Но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте. И он начал плакать. И он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн. Что нет никого. Очевидно, было время, была вот пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет. А там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает. Кто побеждает, тому дам власть, да, силу. Кто побеждает. И так Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под... Написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2:15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха. Перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас.

со страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Для, вот, не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад. Когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные. И там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью. И она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий. Вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой. Ну, как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море, я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет. Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу, то есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство, может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям, что Господь поведет меня в правильным курсом. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть... Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, мне туда, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу, а Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал, Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды, ты иди как бы вперед, ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна, то есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен,
И если, знаете, где Рифаимы и все вот эти личности, они сказали бы: «О, и ты один из нас». Нет, они так сказали.

Люциферу: теперь ты один из нас, ты, который ходил среди огненных камней, ты, который там был на горе Божией, то есть, ну, вот этот ангел падший, теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал, потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит, покайтесь. Он проповедовал, так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, у них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер: я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны. Он сказал: ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно. То есть такой был смелый, спокойный. Потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут: смерть, а где твое жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано: верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера, нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился, ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили ему. Он был один в пустыне. Правда? Один Иисус в пустыне. Никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе – побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает, у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть.

его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это и есть победа. Кому-то удалось мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, значит, победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что, смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу». Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть Дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. «И ты победила их», то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми их, его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там, начитать царство, там, сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали, что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор, с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, с 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно в них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх, поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой, мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве

0: Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали.
1: Угу.
0: А потом они ушли.
1: Сами?
0: Я молилась. Ага. Очень.
1: Слава Богу.
0: Вот. Ну вот это вот была страшная ситуация просто реально. Какой-то вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
1: Угу. Спасибо.
2: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. То есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, и в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх смерти. Угу. И на этом фоне панические атаки.
1: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
3: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь.
1: Угу.
3: Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто потому, что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
1: Спасибо.
4: То же самое. Я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собак, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо», и так далее и тому подобное. Вот, ну, молитва.
1: Ну, здорово, спасибо.
2: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца.
1: Угу.
2: Вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
1: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще, если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
3: Инстинкт самосохранения, может быть.
1: Угу.
3: Спасать свою жизнь любой ценой.
1: Да.
3: Но это не всегда, конечно, положительный момент.
1: Угу.
3: Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется. Не знаю, я сразу бью, если что. Но иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, когда на опыте научится не пугать.
4: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения, вот, и Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное, вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
1: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь, а вот насчет этой идеи, идите в свой страх?
2: Эта идея хорошая, если страх адекватный.
4: Вот,
2: ну, в том,
4: да,
2: плане, что да, если мы понимаем, что если у нас... Просто есть люди, да, которые, ну, как бы они... так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие, ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог, ты такой говоришь, иди, посмотри своему страху в глаза.
1: Хороший пример.
2: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку, то есть в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал.

0: И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи. Да? То есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают наши полушария, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят. Да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота – это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот
1: ну и в фильмах тоже же всегда ночью все обычно происходит какое-то...
0: Все самое такое... Да. Ну, то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
1: гулять.
2: Парк где-нибудь, да, за город.
0: Да, посмотри своему страху в глаза. То есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза, прийти в парк. Да, то есть мы должны посмотреть страх в глаза в каком еще плане. Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
1: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения. Да. По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
3: Ты знаешь, в том числе и это тоже. Угу. Потому что если мы считаем, что Бог – это самая влиятельная личность во Вселенной, что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно. Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
0: Как уважение.
3: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали перед Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
0: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь. Угу. Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом, И вот, ну, как бы, как Оль сказала, да, перестаем не как перед тираном, и Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение, угу. Да, про даже больше, вы знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая, вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости. Это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх. То есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом. Вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
4: А для меня вообще вот страх Божий, вы мне сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот я вот это так понимаю. Не знаю, правильно, неправильно.
1: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит свою, твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
3: И... Доверие – это доверие. Просто я вспоминаю библейские истории. То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя. Даже если это был просто ангел. Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
1: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос готовности нам подчиняться влиянию Духа Святого, потому что, как мы понимаем, что смерть и воскрешение Иисуса Христа дало возможность нам находиться в присутствии Духа Святого. И, знаете, мне кажется, это, знаете, какого-то рода детский сад, в котором мы учимся понимать правила общения с Богом. И общение Иисуса с учениками, оно как бы не предполагало такой вот прям острой панической реакции, но в то же время там тоже было много близости, много доверия. Мне кажется, можно найти какую-то золотую середину между этим, вы как считаете? И, если, и видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесному Отцу?
3: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
1: Интересная позиция, да, спасибо.
0: Мне кажется, да. Хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, Писание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу. Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
1: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, Как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? Угу. И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
5: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей, некоторых я боюсь, и все. А так, как бы, все страхи мои из головы, и поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня подуспокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или... Не знаю, но это как-то работает, да.
1: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
0: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да? Он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность. Потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрывается наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем увидеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления. Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже, ну, более осознанной, более понимания, ну, как бы, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. Угу. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
1: Угу. И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины, с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Израильскую землю часто называют «святой землей» или «пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название «Кирос Торстай», то есть «четверг очищения». А в русских традициях его называют «великий» или «чистый» или «страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать.

0: чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня, здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды, и отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «Я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там, Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуя чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в горы, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка». Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека.

0: Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя». У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?
2: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
3: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
1: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил, я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну, когда они входят в Иерусалим, и их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? То есть, кто из нас будет князем? Тот, которому Иисус даст полномочия. И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, где в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь. И все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе, может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим. И только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова. «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». и не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
4: Скажи, значит, ты есть Христос?
5: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
4: Так значит, ты Сын Божий?
5: Ты говоришь, что я.
6: Овен, Овен. Ибо мы сами слышали из его. Пилат его. Правильно, судить его нужно.
7: Какое же свидетельство еще нам нужно?
8: Иновен, мы сами слышали из его уст.
4: Отведем его к Пилату.
1: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
9: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
10: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.

0: Отпусти нам Вараву.
1: Вараву, Вараву.
0: А этого казни.
2: Распни его!
3: Мы находимся в нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к отцу, продолжает взывать отцу, и здесь приводится цитата из пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок, и монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
4: В завершении этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, которое так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и Божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
5: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни, интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
3: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Великантр, или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
1: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
2: Прекрати.
6: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

0: Здравствуйте. Джефф Томлин попробовал наркотики, когда ему было всего 12 лет. И эта первая доза привела к 30 годам зависимости. В последующие десятилетия он не раз оказывался на улице и в тюрьме. У Джеффа не было никакой надежды. Он думал, что выхода нет.
1: Я был очень жадным. Мне не было дела ни до кого. Меня не волновали даже деньги, только наркотики. Большую часть своей жизни Джефф Томлин провел в мире наркотиков и криминала. А представление о религии у него сложилось еще в детстве. Я считал, что люди, верящие в Бога, глупые. И думал, что все это чепуха. Родители не водили меня в церковь. У меня были друзья, которые посещали богослужения, и я считал их странными. В 12 лет Джефф начал работать у соседа. Ему нравилось внимание и наркотики, которые они принимали вместе. Ему было около 30. Он был владельцем лодочного магазина и любил устраивать вечеринки. Благодаря ему у меня был доступ к любым наркотикам. Я начал нюхать кокаин в 12 лет. Потом перешел на метамфетамин. Все началось с любопытства. Моя жизнь была не такой уж и плохой. Мне не нужно было от чего-то прятаться, я просто хотел получить кайф. Наркотики привели Джеффа к 30 годам зависимости, насилия, преступлений и арестов. В 16 лет начались неприятности. Мы с друзьями были под действием ЛСД и избили ветерана-инвалида. Избили очень сильно, и нас арестовали. Это был мой первый арест. Джефф был несовершеннолетним, поэтому его выпустили на поруки. Судья посмотрел на меня и при моих родителях сказал: «Я уверен, к 21 году ты окажешься в тюрьме». Джефф понимал, что ему нужны перемены. Я хотел избавиться от наркотиков, но они были так заманчивы, что я снова к ним возвращался. Я пошел к армейскому вербовщику, который жил недалеко, и он сказал: «Думаю, мы сможем помочь тебе». Так я попал в армию. Армейская структура и дисциплина помогли Джеффу какое-то время продержаться без наркотиков, но после травмы Джефф снова запрыгнул в вагон наркотической зависимости. Я едва не потерял ногу. Мне сделали операцию на колене, потому что оно воспалилось. После операции я стал зависимым от обезболивающих таблеток. После ухода со службы Джефф быстро вернулся к старым зависимостям. Мне казалось, что гулянки — это то, чем больше всего я хочу заниматься. После увольнения из армии я получил

0: Существует ли Бог, потому что меня это не интересовало. У Джеффа родился ребенок, но наркотики были на первом месте. После одного из арестов за продажу и хранение сокамерник рассказал Джеффу про Иисуса. Я сидел с ним полтора года, и каждый день он рассказывал мне про Иисуса. Цитировал стихи из Библии и тому подобное. Мне было это непонятно. Я сказал ему, не хочу слушать твои загадки и вымыслы. Однако семена веры были посеяны. Но когда Джеффа выпустили, он начал жить на улице. Я был бездомным. Мне не давали даже талоны на еду. Я не верил в Бога и не мог понять, почему сейчас все так плохо. Я пошел в центр помощи, и там мне помогли. Там ко мне отнеслись как к человеку. Мама, которая тогда еще не была христианкой, дала Джеффу то, что стало огоньком надежды в его жизни. Она подарила мне маленькую оранжевую Библию, и я начал ее читать. Когда я дошел до 39-го псалма, то прочитал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Там рассказывается о том, как Бог поднимает тебя из грязи, из ужасной ямы. В тот момент моя жизнь была ужасна. Я думал, что это конец. Но я понял, что Бог реален, и у Него есть план на мою жизнь. Я понял, что Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. Джефф протрезвел после лечения. Вскоре он помирился со своими родителями и привел их ко Христу. Я был готов ограбить своих родителей и кого угодно, чтобы получить метамфетамины. Сначала это кажется весело, но в итоге несет лишь разрушение. В 2015-м он познакомился с Патрицией и женился на ней. Он смог получить право опеки на сына. Сейчас он заканчивает обучение на магистра консультирования, и теперь его жизнь имеет смысл. Я хочу менять этот мир, хочу помогать другим в роли соцработника. Ведь когда я встретился с Иисусом Христом, я понял, что Он благ ко мне. Моя жизнь изменилась. Иногда я фокусируюсь на плохих вещах, но знаю, что Бог простит меня. Он больше не видит плохого. Не имеет значения, что вы сделали на земле. Если вы примете Иисуса Христа как Спасителя, то получите прощение. И если Он простил меня, то простит и вас.
1: В этом Джефф прав. Вы можете начать все заново с Иисусом. Где еще вы можете найти такое? Этот человек любил наркотики. Он наслаждался тем, что покидал реальность. Он гулял, веселился и не искал смысл в жизни. А потом он открыл Слово Божье. У Бога есть планы и цель для каждого. Его Слово говорит, что мы сотворены с замыслом. Он видел вас и меня, когда мы еще формировались в утробе матери. Он видел все дни нашей жизни. Жизнь — это дар. Что вы делаете с этим даром, который Бог дал вам? Если постоянно ищете возможности повеселиться, то вскоре почувствуете пустоту. Это похоже на то, когда у вас нет топлива. Это бессмысленная жизнь. Иногда вы можете зависеть от наркотиков, как это было с Джеффом. Он начинал с того, что просто хотел повеселиться, но вскоре то, что он контролировал, начало контролировать его. Он делал вещи, о которых сейчас говорит: «Как я мог это делать? Я крал у своих родителей, чтобы купить наркотики». Библия говорит, что у нашей души есть враг, который ненавидит Бога. Он хочет стереть образ Божий из нашей жизни. Сказано, что он ходит, как рыкающий лев, пытаясь уничтожить нас. Он не говорит, что он враг Бога. Он принимает вид, например, наркотиков. «Просто попробуй. Будет классно. Ты чудесно проведешь время», а потом начинает контролировать вас, потому что он враг Бога. Он уничтожает образ Бога в вас, уничтожает любую идею о нем. Меня всегда поражает то, что Дух Святой нас не оставляет. Он идет за нами. Даже когда мы потеряны и пусты, Бог идет за нами. Потому что мы не просто кровь и плоть. Мы сотворены с Духом, который призван проводить вечность с Ним. Бог хочет стрелять.

0: встречи с вами. Он создал вас. Он любит вас, несмотря на всю вашу глупость и неправильные решения. Нам тяжело поверить в это, потому что больше такой любви не существует. Но вот в чем дело. Когда он приходит, он не просто прощает ваши грехи, но и забывает их, отдаляет как восток от запада. Вы бы хотели переживать такую любовь в своей жизни, такое принятие и искупление? Все это произойдет, если вы пригласите Иисуса в свою жизнь. Все это очень просто. Он терпеливо ждет, когда мы дойдем до предела своих сил, чтобы восстановить нас и напомнить, для чего Он создал нас. Вы готовы пригласить Его сейчас? Тогда я попрошу вас помолиться со мной. Скажите просто: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Боже, искупи меня, прости мои грехи, измени мою жизнь, покажи мне, какой ты, научи меня жить ради тебя, измени мое мышление, измени мою жизнь, дай мне дар жизни вечной. Я хочу знать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты ждал меня. Я молюсь во имя Иисуса».
1: Анна и ее семья жили в маленьком городке в Латвии и оказались на линии огня. Прошло 80 лет, а она до сих пор помнит взрывы и тела на улицах. Семье пришлось спасаться в том, чем были. Но они верили, что Бог приведет их в безопасное место.
0: Там царил настоящий хаос. Люди бежали, а вокруг были трупы. Над головами летели самолеты и сбрасывали бомбы. Это был просто ужас.
1: Для 8-летней Анны Кейкулас это было страшное время. Годом ранее, в 1940-м, русские оккупировали ее городок Пемполи в Латвии. Теперь на него шла армия Гитлера. Отец Анны Арвиц сказал, что их семья должна бежать.
0: Всю ночь мы слышали, как приближался фронт. Окна тряслись страшно.
1: Они планировали сесть на поезд и поехать на запад к Балтийскому побережью, чтобы скрыться от боевых действий. Станция находилась в 30 километрах, и им нужно было пройти полпути до фермы друзей. Отец Анны работал в лесничестве и был пастором небольшой домашней церкви. Он повел по снегу свою жену, старшего сына, дочь Анну и трех младших дочерей. Это было очень холодное и опасное путешествие.
0: Нам говорили, чтобы мы шли осторожно. Отец объяснял так: если мы пойдем налево, в нас может попасть бомба. Если направо, тоже может попасть бомба. У нас был лишь один вариант – идти с Господом в спокойствии и не паниковать.
1: Придя на ферму, они увидели, что там уже были нацисты. Они использовали ее как пункт связи в сотни метров от передовой, где воевали русские и немцы. Солдаты позволили семье Анны и другим остановиться в хлеве.
0: Я открывала глаза от каждого взрыва и смотрела на лица родителей. Они были спокойны, словно все в порядке. И мы старались быть, как они, спокойными. Это придавало нам уверенности в том, что Бог с нами. Только так.
1: Анна говорит, что было много других знамений того, что Бог был с ними. Одно из них они увидели, когда у них закончилась еда.
0: Папа пошел в лес рано утром, чтобы помолиться. «Хлеб наш насущный, дай нам». И когда он закончил молиться, то на пеньке увидел хлеб. Он принес его, и мы поблагодарили Господа за то, что Он дал нам хлеб на этот день. На следующее утро он снова пошел в лес, чтобы помолиться. На протяжении следующих 20 дней Господь обеспечивал нас.
1: Вскоре Анне и ее семье снова пришлось спасаться бегством. Русские прорвались через линию фронта, и людям с фермы пришлось эвакуироваться. После того, как отец Анны отвел всю семью в лес, он вернулся назад, чтобы помочь другим.
0: Когда он пришел туда, там все было разрушено. Не выжил абсолютно никто.
1: Благодаря Богу за защиту, они продолжили свой 15-километровый путь к железнодорожной станции через захваченную войной Латвию. Замерзшие, голодные и истощенные, они прибыли на станцию и отправились в дом бабушки, который находился у Балтийского моря. Несколько месяцев они жили в относительной безопасности. Но в ноябре того же года нацисты арестовали их, потому что у них не было паспортов. Анну и ее семью отправили в немецкий лагерь в Чехословакии. 5 месяцев они страдали от голода, ужасных условий и заболеваний. Анна хорошо запомнила все эти ужасы и особенно болезнь сестры Эльзы.
0: Она была очень маленькой и не могла вставать или говорить. Она просто просила кушать. Качалась... туда-сюда. А вот так.
1: Но как бы плохо ни было, родители продолжали говорить им о том, что нужно доверять Богу.
0: Мне было 10 лет. Я шла работать рано утром. Однажды я спросила отца: «Папа, почему Бог не отвечает на наши молитвы?» Я думала о своих сестрах. Я знала, что они не выживут. Всегда, когда мы задавали папе серьезный вопрос, он брал нас за подбородок, чтобы мы посмотрели ему в глаза. Вот так. Он сказал: «Дитя, дождь падает на праведных и нечестивых, но не забывай, что у нас есть Отец Небесный». Вот все, что он сказал. Эти слова так утешили меня, что я вернулась в тот темный барак, забралась на свою койку и сразу же уснула, несмотря на пустой желудок.
1: 8 мая 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Германии. Вся семья Анны выжила. Родители смогли собрать достаточно денег, чтобы купить билет на поезд в Западную Германию, которую тогда оккупировали американцы. Они провели 4 года в лагере для беженцев и в 1949-м отплыли на корабле в Америку. Они поселились в Филадельфии. Отец Анны стал пастором русскоговорящей общины.
0: Нас учили доверять Господу и любить Его, и поэтому для нас было естественно благодарить Его.
1: В свои 90 лет Анна говорит, что прожила чудесную жизнь. Она уже 65 лет в браке со своим мужем Гарри, мама, бабушка и прабабушка. Она рассказывает о том, как Бог всегда был с ней, даже в самые тяжелые времена.
0: Мы не просто выжили. Мы прожили и вышли из этого больше, чем завоевателями, потому что любовь Божья излилась на нас Духом Святым. И поэтому мы не отчаиваемся. Никогда. А теперь настало время писем. Ты готов?
1: А ты?
0: Я готова.
1: Не ожидала такого поворота?
0: Нет.
1: А все может быть.
0: Да. Итак, первое письмо от Марии. Она пишет: «Привет, Гордон. Необходимо ли нам, современным ученикам Христа, следовать старым законам Ветхого Завета? Я считаю, что это были правила для иудеев, а Новый Завет для нас».
1: Мария, в Ветхом Завете написано 613 правил. Раввины сосчитали их и объясняют их. Вопрос не в том, чтобы соблюсти их, а хотя бы запомнить для начала. А про соблюдение я вообще молчу. И в контексте этого мы начинаем понимать, что Иисус сделал для нас. На горе Преображения к Иисусу пришли Илия и Моисей, чтобы показать нам,

что Он стал для нас законом и пророками, исполнением всего. Мне нравится изучать еврейских богословов, раввинов, их учение. Это помогло мне в жизни, потому что у них много мудрости, и мне это нравится. Но когда я бреюсь утром, то думаю, а можно ли делать это согласно Торе? Вот почему я люблю послание к Галатам. Павел рассказывает нам о том, каким рьяным иудеем он был, как сильно он пытался исполнять закон, а потом он говорит, «Стойте в свободе, которую вам дал Христос». Это одно из величайших заявлений в мире. «Иисус – ваше спасение». Сам Бог сказал, «Я спасу вас». И это происходит не через исполнение закона, а через веру в Него. И когда она у вас есть, вы хотите исполнять 10 заповедей, вы хотите угождать Ему и любить Его еще больше. А закончим мы стихом из притч. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Будьте благословенны».

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три большие меры муки и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал вас в мертвой церкви, вы можете все изменить, если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными. Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске, и вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг.
Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен. Он умер и воскрес. И враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски. И она начинает развиваться. Многие из нас знают, что ходить в церковь и при этом держать свои грехи под полотенцем — это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь. Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле, он разрастается все больше и больше. Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект. Небольшое количество закваски
квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте и опять закрываете его. Затем через 3 месяца вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем. Вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь. Но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти. Вы ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви, но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть время. В Библии об этом сказано так. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться, и вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее,
чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так: где нет больше дров, огонь погасает. Когда в вашей жизни горят два огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится, но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Нет. Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите, как бы все ни зашло уже слишком далеко, исправьте все прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску? Нужно бросить ее в огонь. Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает огня. Вот почему Павел сказал, что нужно очистить старую закваску. И как это сделать? Поместите себя в такую огненную среду, где вся ваша старая закваска полностью погибнет. Хотите убрать из своей жизни все грехи, которые сжигали вас дотла? Для этого примите новый огонь во славу Божью.

0: power connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть трехлетняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать. Прямо сейчас. Прямо сейчас я вижу лицо дьявола и напротив этого льда. И я нападу на него и пробью своим плечом прямо между глаз ему. И я проломлю его голову во имя Иисуса.

И об одном мне нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем, и другие великие библейские учителя говорили, когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что он возвращается. И так я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать мир и безопасность, и сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знаете, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили, когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today «Земля сотряслась, как будто пришло Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано, когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит, и сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США. Что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий, помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы, через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано, когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым. Power. Luke chapter 10, power. Verse 19. Behold, power. I have given to you power to tread on serpents and scorpions, power. And over all the power of the enemy, and nothing power. Shall by any means hurt you. Check power. It out.

Не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в

поле, а другой уйдет в один момент. Он придет, как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит, и уже есть знамения по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей, и он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются обычные деньги, и они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей... Они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать. Иисус возвращается. Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе, «Иисус может вернуться сегодня». И если не сегодня, то Он придет завтра. Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу, и мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо! Опустите головы и закройте глаза, и помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите, Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для целей и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке. Завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, другие, Уэст-Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное — это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса. И весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно, и мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом, и я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. И я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать.
и мы не можем позволить Ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. И я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам, каждая спасенная душа — это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем верить Богу. И вы начнете говорить, «Господь, благослови их, храни их». И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительны, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите, «Джон Джейкобс, я буду с вами». И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытую кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

0: 51 серия. Большое горе.
1: Чудесное путешествие, правда, Джастин?
2: Конечно, это лучше, чем шторм, застигший нас у Мальты.
3: Мы уже приехали. Интересно, что происходит в Риме? Я думаю, сэр и профессор Памбл смогут нас найти.
2: Конечно, Корки, нам уже пора сходить с корабля и попрощаться с Павлом, Марио и капитаном.
3: Правильно.
4: Ну вот и прибыли, пора разгружаться.
0: Да, пора разгружаться.
2: Марио, нам пора прощаться.
5: Наверное.
1: Но мы еще встретимся.
4: Пойдем, Марио.
5: Счастливо.
2: Пока, Марио.
1: Пока. Когда мы встретимся, ты станешь капитаном.
3: Пока, Павел, я люблю тебя.
0: Я тоже люблю тебя, Корки.
4: До свидания, ребятки, до свидания.
2: Пока. А что, если я ошибся, и профессор Бамбл не прилетел?
1: Может быть, они ждут нас неподалеку? Мы же не сообщили им в телеграмме, когда мы прибудем.
3: Где же их искать?
2: Может, им не удалось привести летающий дом в порядок?
1: Вполне вероятно.
3: О, нет, тогда мы не вернемся в наше время.
2: Давайте не горевать о том, что могло бы случиться. Начнем поиски.
3: Точно.
6: Анисим, посмотри, как здесь красиво.
7: Да, но мы заехали слишком далеко, Мариана.
6: Ничего, Анисим, отец разрешил нам. Смотри, мы приехали к холму закатов. Давай взберемся на самую вершину.
7: Ну, если ты хочешь. Погоди.
6: Не могу. Я выиграла. Анисим, поспеши.
7: Хорошо. Мариана, смотри-ка. Это тебе.
6: О, какое чудо. Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне.
7: Да, но я твой слуга.
6: Но это же смешно, Анисим. Ведь ты такой же мой слуга, как я твоя служанка. Мы с тобой выросли, как брат и сестра.
7: Я знаю.
6: Главное, что ты любишь меня, а я тебя. Что бы ни случилось, помни это.
7: Скорее уходи! Скорее!
8: Простите, мы вас, наверное, напугали.
7: Наверное. Вы же чуть не раздавили нас с Марианной.
8: Простите нас.
7: Это моя вина. Я забыл скалибровать фламдудл. Простите, пожалуйста. Простить? Дело
6: Анисим.
7: В том, что... Ладно.
6: Клянусь, я еще не видела, чтобы дом летал.
7: Мы, собственно говоря, ищем корабль, который должен был причалить в Риме. Но отсюда до порта целых 7 миль.
8: Спасибо. Мы почти достигли своей цели.
7: Правильно. Но если детки приехали, как они могут узнать, что мы здесь?
8: Вот именно.
7: Я останусь, чтобы починить летающий дом, а ты пробеги эти 7 миль и найди детей. Понятно?
8: Ну вот...

0: наконец-то корабль, слава богу. Ах, я бедный робот. А где же все люди? Джастин, Энджи Коркин вас зовет, ваш любимый солнечный онный робот. Где же вы? А, может быть, этот человек знает? Простите, апостол Павел прибыл на этом корабле.
1: Да, на этом. Но Павла здесь нет. Его вели римские солдаты.
0: А где дети, которые были вместе с ним?
1: Как только мы причалили, они ушли искать какой-то летающий дом. А я сумасшедший.
0: Тьфу! Этот профессор Бамбл виноват, когда же он поймет.
2: Я простудился.
3: Не видно никаких следов летающего дома.
4: А нам надо найти, где сегодня переночевать.
5: Ну что ж, вон какой большой дом. Давайте попросим хозяев впустить усталых путников.
3: Это хорошая мысль, Корки. Стоит попробовать.
1: Как ты смеешь так говорить со мной? Ты забыл, что ты всего-навсего слуга. Может быть, это поможет тебе вспомнить. Вот так.
6: Отари, пожалуйста, перестань.
1: Не мешай мне.
2: А ты?
1: Никакой раб не сядет на моего коня без моего позволения.
6: Я разрешила сесть ему на коня.
1: Ах, вот как. Забудь о нем, Марианна. Поверь мне, этот малый ничего не добьется в жизни.
2: Я тебе покажу.
6: Но ведь он член нашей семьи.
1: Чепуха. Он был бедным сиротой. И я не одобрял, когда отец взял его к нам.
6: При чем здесь твое одобрение?
7: Ты совершенно права, Марианна.
1: А, отец? Я наказал его, он катался на моем коне.
7: Все ясно. Тарий, послушай меня. Ты мой родной сын, а Анисим мой приемный сын. Вы братья.
1: Нет, отец, я никогда не признаю его своим братом.
7: Тарий, ты бы постыдился.
6: О, Анисим! Дорогой мой.
3: Этот Тарий подлец.
4: Бедный Анисим.
8: Значит, я ничего не добьюсь. Вот увидишь, Тарий.
3: Не уступай Тарию, Анисим.
8: А?
4: Мы пришли поддержать тебя.
8: Кто вы такие?
3: Меня зовут Джастин Кейси.
5: Меня Корки.
4: А я Энджи. Послушай меня, не падай духом. И Бог всегда будет с тобой.
8: Я не верю, что Бог будет со мной. Я вообще не верю в Бога. Так что нечего меня жалеть.
5: Мы просто хотели тебе помочь.
8: Понятно. Вы какие-то не такие, как все. О, вы похожи на тех, кого я недавно встретил.
3: А как выглядели те, кого ты встретил?
8: Один был говорящий кусок железа.
3: Это наш робот. А другой как выглядел?
8: Как выглядел?
3: Это был человек с лицом, как у лошади.
8: Да, вроде. Они упали с неба.
9: Ура! Это они!
3: Мы как раз ищем летающий дом.
4: Где они приземлились?
8: Где-то около холма закатов.
4: Ой, вы слышали? Около холма закатов. Наверное, чудесное место для встречи. Как здорово!
3: Надо идти.
5: Ждет наш профессор или нет? Мы идем.
8: Холм закатов. Место наших тайных встреч с Марианной. Но мы с тобой поквитаемся, Тарий.
2: Представляете, как я счастлив снова видеть ваши лица. Жаль, что я не видел ваш чудесный корабль.
3: Мы знали, что в конечном счете вас найдем.
4: А мы по пути встретили Анисима.
0: Мы видели Анисима и Марианну. Они любят друг друга.
4: Да, но я боюсь, что у них ничего не выйдет.
3: Сэр, как ты думаешь, мы можем им чем-нибудь помочь?
2: А что, если позвать на помощь Павла? Он сейчас в Риме?
3: Его сторожат римские солдаты.
4: Да, но поговорить-то с ним можно, ведь он же у себя дома.
10: Надо пойти к нему и поговорить о том, можно ли что-то сделать.
5: Возьмите меня к моему другу Павлу.
2: Отлично, я пойду с вами.
4: Нет, нет, нет, вы должны закончить ремонт летающего дома, прежде чем куда-то идти.
2: Ну...
0: Ага, по делам тебе.
4: А ты следи, чтобы он не ленился.
0: Ну вот.
10: Знаешь, Энджи, Павел молодец, что приехал в Рим.
4: Не забывай, кто его послал.
10: Верно, но теперь у него будет возможность проповедовать Царство Божье и говорить правду об Иисусе Христе.
4: Посмотри-ка, кто стоит в толпе и слушает его. Филимон, его сын Тарий и Анисим.
10: Да, Павел должен знать, что случилось. Извините.
4: Спасибо.
10: Вот где Анисим.
4: А?
0: Отзовись, Тарий!

0: скорее, брат мой. О, пожалуйста, не оставляй нас.
1: Не плачь, Марианна.
0: Что же делать, отец?
1: Доктор, он поправится.
2: Молите Господа о милости.
1: О, Господи, сохрани жизнь моему сыну.
0: Не отнимай у меня брата.
3: А? Это ты? Что тебе от меня надо?
4: Анисим, я хочу спросить тебя. Ты хочешь выйти сухим из воды?
5: Жизнь Тарии в опасности.
3: Да? Ну я-то тут при чем?
5: Надо же, врет и не покраснеет.
4: Мы хотели помочь тебе, но теперь разочаровались.
5: Ведь это ты ткнул коня Тарии острым гвоздем, так что он встал на дыбы.
3: Да нет, клянусь, я этого не делал.
4: Не притворяйся, сознайся.
5: Ну, может быть, ты просто хотел навредить Тарию и уколол коня. И вот что получилось.
3: Действительно, я хотел уколоть коня Тарии, но...
4: Какие «но», Анисим?
3: Ну, пока я только раздумывал, сделать это или нет, толпа вдруг подалась вперед, и его конь встал на дыбы. Вот как это было. Клянусь перед Богом.
4: Что? Перед Богом? Но ты говорил нам, что не веришь в Бога.
3: Ну, при чем тут это? Клянусь честью, что я не виноват. О, Марианна. Марианна, ты веришь мне, не правда ли? Ну, не важно, Марианна, что думают другие. Главное, чтобы ты верила в меня. Марианна.

0: Но вы видели, как он это сделал?
1: Мы оба видели гвоздь в его руке.
2: Но мы не видели, как он уколол коня.
0: Значит, улики косвенные.
1: Угу.
2: Знаете, я смотрела ему в глаза, и мне показалось, что он не лжет.
1: Возможно, он все-таки говорил правду.
3: Даже любимая не поверила ему.
2: Она так расстроена.
1: Ну, если мы ошиблись, мы извинимся. Но что мы можем сделать для Тария?
2: Не волнуйся, люди уже пошли к Павлу, чтобы он помог.

0: Теперь я один. Всем плевать. Даже Марианна бросила меня. Она меня презирает.
1: Анисим, скажи, что мы всегда будем вместе. Обещай мне. Обещай.
0: Обещаю. Но она сама мне ничего не обещала. Теперь-то я знаю, почему. Ну что ж, я ей покажу. И ее брату, и отцу.

0: Vayan.
1: Ajá.
2: Здравствуй, Филимон.
3: Кто вы такие?
2: Мы друзья Анисима.
3: Правда? Тогда скажите мне, где его найти?
0: Ой, а мы думали, что он сейчас здесь.
3: Значит, вы не знаете.
2: Не знаем чего.
3: Ночью он украл у меня бриллиант и убежал.
2: Ой. Не может быть.
3: Я сам с трудом в это верю, но один из моих слуг все видел. Как будто моя собака укусила меня.
4: Анисим далеко не уйдет. Мы поймаем его и приведем назад.
3: Спасибо. Меня это потрясло. Я так на него надеялся.
2: Это мы виноваты.
0: Мы сказали, что он виноват в несчастье Тария.
5: Нет, это моя вина. Он пришел ко мне за поддержкой. А я отказала.
4: Пожар! Пожар! Горят! Горят! Пожар! Горят! Анисим! Стой! Нам надо поговорить! Анисим, стой! Не подходи близко к огню!

0: Да, сгорел дотла, но ваших бриллиантов при нем, увы, не обнаружено. Простите.
1: Я не могу поверить, отец. Анисим погиб.
2: Марианна!
1: Тарий!
3: Тарий! Тарий, сын мой!
2: Отец!
3: Ты здоров! Ты полностью выздоровел!
2: Спасибо Павлу, милости Божьей!
3: Чудесно! Я всей душой буду хвалить Бога!
2: Отец, я переменился душой. Я понял, что был неправ. Я плохо обращался с Анисимом и не признавал его своим братом. А теперь слишком поздно, поздно, поздно, отец.
1: О, Тарий!
2: Поздно. Я виноват в том, что с ним случилось. И теперь нельзя даже извиниться.
1: О, Господи, прости наши грехи, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его. Господи, если благодаря чуду Анисим жив, сбереги его.
4: Каждый день она приходит на холм закатов.
5: Да, в знак траура по Анисиму. Знаешь, я не столько расстроен, сколько разочарован.
4: А я так и не разберу, кто в чем виноват.
6: Я знаю одно, мне очень жаль Марианну.
5: Да?
0: Надо смириться. Жизнь каждого кончается смертью.
7: Умирает только тело, душа бессмертна.
5: Тоже мне утешители.
4: По-моему, вы слишком веселы, несмотря на то, что случилось.
6: Профессор Бамбл, кажется, знает какую-то особую тайну.
0: Чепуха! Не знаю, о чем вы говорите. Я знаю только, что целиком починил летающий дом.
4: Серьезно? Правда?
0: На сей раз все будет нормально.
7: Благодаря моей помощи.
0: Видите? Одна добрая новость может поднять всем настроение. Готовимся к старту.
7: Все системы работают.
0: Старт!

Кажется, это сумасшедший летающий дом. Интересно, видели они меня или нет? Неважно. В Риме все думают, что я умер. Отлично, пускай. Когда я разбогатею, я вернусь. Я отплачу за все свои обиды.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Тысячи людей гибнут в катастрофах по всему миру. Горячие головы в таких случаях спешат винить Бога, ведь нелепая и неожиданная смерть обычно вызывает особое негодование. А действительно, как можно объяснить такие происшествия в свете Библии? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую. Сегодня у нас тема «Современные катастрофы». Именно катастрофы такие техногенного, околочеловеческого характера. Вот ты работал какое-то время на заводе. И, наверное, на заводе, на производстве регулярно какие-то несчастные случаи происходят. Ты, будучи неверующим человеком, ты работал там еще, когда не был верующим человеком, задумывался ли о том, почему с одними происходят несчастные случаи, а с другими нет? Где справедливость?
1: Ну, конечно же, я задумался, потому что в моем раннем детстве мой отец работал на шахте, мой старший брат тоже работал на шахте, и часто они мне рассказывали о несчастных случаях, об авариях и так далее, и я просто иногда боялся за жизнь своего отца или своего брата. Еще я, будучи подростком, мы летели с моей мамой из Челябинска в Симферополь на море, и у нас была вынуждена посадка в Донецке, и где-то 12 часов мы сели в аэропорту, и только потом мама сказала, что кто-то из бортпроводников сказал, что во время полета у самолета отказал один двигатель, мы просто чудом сели. И даже вроде был такой слух, что кто-то очень везучий летел на этом самолете. То есть, и тогда я уже стал задумываться, почему действительно одни люди, они спасаются из таких ситуаций, а другие погибают.
0: Каким-то выводом приходил уже? О Боге думал, который, может, бережет или хранит? Или
1: я начал понять, что есть что-то сверхъестественное, вот, потому что моя бабушка, она была так православно верующей, и уже немного мне говорила, что есть Бог, что необходимо молиться, подсунул мне какие-то молитвы, там, чтобы я читал перед экзаменами в школе и так далее. То есть я уже начинал уже подростком задумываться о том, что существует сверхъестественный мир.
0: Раньше, в древние века, люди погибали из-за того, что медицина была не на должном уровне, или в войнах, в столкновениях каких-то. Сейчас вроде бы по этой причине меньше людей умирают, но больше умирают из-за научно-технического прогресса. В так называемых техногенных катастрофах. Это вот то, о чем ты говорил. Самолет падает, автомобильная авария на дорогах.
1: Это точно. Я вот просто перед программой...
0: Шахты. Вот сейчас вернемся уже конкретно к этим авариям. Вот есть некоторые религиозные группы, которые из-за этого, в том числе, не только из-за этого, но в том числе из-за этого, они уходят и возвращаются к старому укладу жизни. Вот известные американские амиши, например, это отделение, такое ответвление в церкви меннонитов. Усматриваешь ты в этом какую-то логику и здравый смысл?
1: Но дело в том, что Иисус нигде в своих учениях не говорил, чтобы верующие изолировали себя от неверующих людей. Наоборот, Иисус дает великое поручение. Он говорит, идите во все народы и проповедуйте Евангелие Царства Божия. Но, конечно, здесь необходима мудрость. Мы должны понимать, что мы живем на этой земле, и мы пользуемся этими техническим прогрессом, так сказать. Используем самолеты, пароходы, машины. И понимаем, что и мы можем оказаться в аварийных ситуациях. Поэтому Иисус как бы предупреждает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы начинали каждый день с молитвы.
0: И то есть возвращаться к укладу жизни, который амиши практикуют,
1: конечно, да,
0: резона
1: да,
0: нет.
1: Да, во-первых, мы этой изолированностью теряем потенциал благовестников, потому что люди будут смотреть, ну что за вера ваша?
0: Вы... Ты их осуждаешь или ты допускаешь все-таки такой уклад жизни там, для тех, кому это особо симпатично?
1: Я буду словами апостола Павла. Кто чего достиг, пусть
0: в том и пребывает.
1: Тот так и поступает. Если они в этом убеждены и держатся, пусть не так поступают.
0: Но не забавно, очень симпатичные такие. Я несколько раз их встречал.

0: автомобильные происшествия и гибнут в том числе. Как в данном случае правило, предложенное тобой, срабатывает?
1: Опять же, тут тоже надо в каждом конкретном случае рассматривать, потому что, опять же, Писание говорит, что все, что происходит с верующим, происходит ко благу. Может быть, этот момент, когда верующий уже совершил все, что необходимо, Бог забирает, может, через такую критическую ситуацию, Бог понимает, что в будущем человек может не устоять в вере, какие-то искушения или так далее. И он забирает человека из мира. Писание говорит, что праведник уходит, восхищается от этого мира, но многие не понимают, почему это происходит. А Бог забирает от зла. Но я говорю, что общую форму очень сложно в этих ситуациях прописывать.
0: Да, наверное, видимо, и вряд ли нужно.
1: Да, и вряд ли потому нужно что Павел даже говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя. Только когда мы предстанем пред Богом, нам откроется его предвечный план для каждого из нас.
0: А я сейчас задам тебе вопрос. Я бы не хотел, чтобы мне его кто-то задал. Так что прости меня, пожалуйста.
1: Постараюсь
0: ответить. Потому что он очень сложный.
1: Я с мудрости.
0: Да, я не знаю ответов на такие вопросы. Да. Планирует ли Бог катастрофы или нет? Или он только наблюдает за тем, что происходит, и уже в происшедшей, случившейся ситуации вмешивается?
1: Ну, дело в том, что, опять же, Писание это показывает, что Бог хочет, аварии, чтобы мы были счастливыми. Вот, желание Бога, но счастливыми с позиции вечности, а не только нашей земной материальной жизни, которая может там 70-80 лет. И поэтому, если иногда вот кризисы, такие катастрофы помогают человеку остановиться на его грешных путях и призвать имя Бога. Потому что беседую со многими людьми, кто пережил аварии, катастрофы, которые в нашем физическом времени длятся там доли секунд, а для человека перед катастрофой он как бы чувствует, что время останавливается. Какие-то секунды до столкновения перед человеком мелькает вся его жизнь. Иногда вот в эти доли секунд человек успевает призвать имя Бога. Вот такой момент,
0: То есть можем ли мы допустить, что некоторые катастрофы как бы запланированы Богом и предусмотрены?
1: Допущены Богом, исходя из того, что человек другими путями не может остановиться на своих грешных путях. Его гордость не дает, пока у него все хорошо, покаяться и примириться с Богом. Поэтому его гордость приводит к тому, что человек переступает голос Божий, попадает в такую катастрофу, но Бог может использовать это во благо для спасения души.
0: Хорошо. Это сложный такой уточняющий вопрос. Момент. Тогда, соответственно, могут ли случаться катастрофы, к которым Бог как бы не имеет никакого отношения, они происходят исключительно по человеческому фактору?
1: Но опять же, Писание говорит о том, что все под Божьим контролем. Если что-то происходит, вот опять сложность доктринальных моментов. Все предопределено, и свобода воли человека. Если уже все предопределено, то для чего свобода воли? Но если свобода воли, человек реализует ее, то где же тогда все предопределено Богом? Это извечный вопрос всех богословских школ. Поэтому мы можем рассуждать только с пониманием того, что нам открыто сейчас. Потому что Бог решает с позиции другого духовного измерения, которое над временем, которое над нашим материальным миром и так далее.
0: Хорошо, Андрей, вернемся к нашей беседе через минуту. В следующей части программы захватывающая история моряка, который служил на знаменитой подводной лодке «Комсомолец». Он оказался в числе выживших. Как это было, увидите далее. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы озадачены вопросом, какова природа катастроф и почему в них гибнет множество людей. Андрей, вот на этот вопрос постарайся ответить. Природа катастрофы.
1: Интересный момент.
0: Где справедливость?
1: Почти с таким же вопросом подошли к Иисусу Христу. И сказали: Иисус, ты слышал, что в Иерусалим пришли верующие, которые принесли жертвы, но Пилат их убил и их кровь смешал с кровью жертвенных животных.
0: Сделай паузу. То есть это благочестивые, праведные, верующие люди.
1: Которые пытались исполнить закон.
0: Да.
1: Да.
0: То есть по иудейской традиции они не заслуживали
1: того, что они получили. И поэтому они пришли к Иисусу и говорят: Иисус, ну где же как бы справедливость? Ведь они же не пришли там воевать, они пришли, чтобы принести жертвы. Иисус говорит к ним: думаете ли вы, что они были более греховны, чем вы? Тоже случится с вами, вы также погибнете, если не покаетесь. То есть Иисус показывает проблему, можно сказать, политическую, военное действие, столкновение. И потом Иисус усиливает эту мысль еще раз. Или думаете вы, что башня Силаамская, которая упала и побила, то есть насмерть задавила 18 человек, что те 18 были более греховны, чем вы, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. То есть две абсолютно разные ситуации. В одном случае это политическое столкновение, какие-то военные действия, а в другом это техногенная катастрофа того времени. Но Иисус делает один общий анализ и один и тот же вывод дважды. тоже с вами случится,

0: если вы не покаетесь. То есть Иисус говорит, что причина, опять же, греховность человека, его самонадеянность, когда человек надеется только на себя, безалаберность, безответственность, когда человек грубо нарушает определенные там правила и так далее.
1: Особо интересно подчеркнуть на слова Иисуса Христа. Он как бы объясняет, что такие трагедии, которые случаются, они имеют отношение для научения не только тех, с кем это произошло, но и для просто других, окружающих людей.
0: Обычно, когда происходят такие крупные техногенные катастрофы, во многих странах народ, люди особенно живо воспринимают проповедь Евангелия. То есть это было, когда «Титаник» затонул, это было, когда катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда вот в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке была.
1: Позитив от, если можно сказать вообще такое употребить слово, позитив от таких кризисных ситуаций, отчасти есть и для тех людей, которые участвуют в таких катастрофах, трагедиях. Вот совсем недавно летел самолет из Одессы в Донецк с болельщиками одной из украинских футбольных команд. И самолет уже когда приземлялся, случилось что-то, что самолет в итоге упал. И несколько пассажиров погибли, но большинство, слава богу, выжили чудом. И, наверное, принято говорить, родились в рубашке. Да? То есть это тот случай, когда, в общем-то, никто не должен был выжить, но многие из них выжили. Родились в рубашке они или что случилось? Или это второй шанс от Бога?
0: Я думаю, что Бог дает им шанс. Вполне возможно, что кто-то за них из родственников молился, верующий, которые благословляли их, хотя они даже, ну, сами болельщики могли об этом и не знать. Или Бог видит жизнь этих людей, что они придут к Богу и покаются, то есть у них еще будет возможность примириться с Богом. Ну, я еще раз говорю, что в каждом конкретном бы ситуации надо было бы разбираться детально.
1: В любом случае, да, насколько это глупо будет, если люди не воспользуются этим шансом.
0: Потому что Писание говорит, вот жест. Сейчас время благоприятно, сейчас день спасения. То есть не ждите таких катастроф, там, военных действий, или там, стихийных бедствий, или там, крушений самолетов и так далее. Пока есть спокойно, свободное время, примиритесь сейчас с Богом.
1: Давай увидим интересную историю. Да. В 1983 году в СССР была спущена на воду новая атомная подводная лодка «Комсомолец». 28 февраля 1989-го, отправляясь в очередной поход, экипаж был полон энтузиазма. Там был и Виктор Слюсаренко, герой нашей истории. Но внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги. И что в итоге получилось из первых уст?
2: Там был кромешный ад. Мы понимали, что вот этого ада нас отделяет вот буквально тонкий люк.
3: В 1983 году в Свердловске была спущена на воду новая атомная подводная лодка. Ей дали название «Комсомолец». На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко.
2: Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину больше 1 километра и вести боевые действия больше 90 суток. Стояла новая техника, новые вооружения, и мы это все испытывали.
3: Предназначение подводной лодки «Комсомолец» на случай войны – ведение боевых действий и уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом-истребителем, о ее непотопляемости складывались легенды.
2: В экипаже даже такая шутка ходила, чтобы нашу лодку утопить, это нужно еще было уметь.
3: 28 февраля 1989 года лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе.

0: Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги, и Виктор бросился на свой пост.
1: Пожар был очень сильный, больше 1000 градусов. Переборки титановые буквально раскалились. Дотронуться до них было абсолютно невозможно. Вытянуть руку, руки не было видно. Был сплошной, стоял дым, насыщенный очень сильно угарным газом. Одна доза – это уже смертельно, тут 8 предельно. Из 7 отсеков горели все отсеки, кроме первого, где как раз находились торпеды, 22 обычные торпеды и 2 ядерных ракеты-торпеды. Мы свято верили, что как бы ни развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь.
0: Капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал, поэтому покидал лодку одним из последних.
1: Сил у меня просто уже нету. Вот. Я услышал голос командира, когда он меня увидел, что помогите ему. Меня хватает за руки и втаскивает внутрь капсулы. Я когда огляделся, увидел, что помимо меня еще находится 4 человека во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же тут же закрыли.
0: В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент на глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться.
1: И мы понимаем, что вот сейчас буквально счет уже на секунды буквально идет. Я помню только такая мысль, у меня сидела прочно в голове, что я сидел себя и утешал, и думал, что если сейчас я погибну, то вот долго мучиться не буду. С каждой секунды эта надежда больше гасла, и чувство обреченности вот такое нарастало. Внутри лодки раздается большой силой взрыв. И первое чувство, которое вот мгновение, все, нас раздавило.
0: Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но 2 человека уже были без сознания.
1: И вот в этой такой наступившей тишине звучит голос. Всем включится ВИДА. ИДА – это изолирующий дыхательный аппарат. 1000 раз анализируя вот эту ситуацию, кто где находился, а капсула была двухъярусная. У нас на нижнем ярусе было 3 человека. И я тогда пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашем капсуле. Это для меня было тогда загадкой.
2: Виктор сразу же выполнил команду.
1: Мы неслись с поверхности. Ну, с невероятной скоростью. Сотни метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает буквально десятки метров. Стрелка падает на ноль, и в этот момент раздается хлопок.
0: Давлением воздуха люк был сорван. Он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность. Находясь в ледяной воде, которая за 15 минут буквально убивает своим холодом, не зная, в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу.
1: Из 22 мичманов в живых осталось 9. Из 30 с лишним офицеров живых осталось тоже чуть меньше половины, но из 15 матросов осталось живых только 3.
0: Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся.
1: Это все было допущено Богом для того, чтобы как-то вот это сознание из неверующего, ну, немножко направить в другое русло.
0: В поисках ответов на свои вопросы Виктор стал читать Библию и посещать церковь.
1: Само покаяние, как таковое, произошло еще только после того, как я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе. Для меня стали понятны все эти события, которые произошли на лодке, что это не было цепь случайных событий, что это не было совпадений. И вот сейчас, уже спустя годы, ставши верующим, поверивши в Бога, я... уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это Он дал эту команду.
0: Виктор не искал Бога сам и даже не молился Ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и 2 сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа и дал папу.
3: Да, слава Богу, видим, что Бог и в этой ситуации был рядом, и кто был послушен Его воле, он остался живым.
4: Я припоминаю слова из Псалтыря. «Куда б ни поднялся я там, да, преисподняя».
3: «Куда я уйду от духа твоего», говорит Давид.
4: Везде.
3: Да?
4: Везде. Так, когда он в этой капсуле находился, он услышал голос, которым он убежден, что это Бог ему сказал.
3: И он был послушен. И он сделал то,
4: другие этого не сделали.
3: Да.
4: Особая специфика любой катастрофы, очевидно, да, это неожиданность. Мы не ожидали. Когда пришел потоп, никто не ожидал, что это произойдет. Хотя Ной предупреждал. Да?
3: 120 лет он предупреждал.
4: Лет 100-120 он точно предупреждал. В современной катастрофе, которая сегодня происходит, техногенные несчастные случаи, это неожиданность. Всегда они призваны чему-то научить. Не только тех, кто принимает участие в этих катастрофах или оказывается в них по несчастной случайности, но и тех, кто находится вокруг, за всем этим наблюдает. Главные уроки для каждого из нас. Из этого сюжета, который мы увидели, или из любой катастрофы, о которых мы смотрим по телевизору.
3: Иисус многократно предупреждает, чтобы верующие бодрствовали и молились, чтобы они были духовно и морально готовы, если вдруг они окажутся в кризисных ситуациях. То есть необходимо тренироваться духовно. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человека. То есть нам необходимо прежде всего быть в мире с Богом, знать, что я покаялся, что Иисус Христос действительно мой Господь и Спаситель, и я практикуюсь в слышании Его голоса через чтение Слова Божьего, в личных молитвах, в личных откровениях. Я хочу быть водимым Духом Святым, потому что в определенный момент, может быть, необходимо быть послушным Его голосу. Бог может сказать, отойди в сторону, или одень этот костюм, и так далее. То есть я быстро это делаю, и я вижу, что действительно Бог меня защищает и спасает. Практиковаться в слышании и водительстве от Бога.
4: Ну, мне кажется, самое главное в любом случае – всегда быть готовым к встрече с Ним.
3: Да, конечно.
4: Что возможно, безусловно, только через покаяние и то, когда у людей налажены нормальные отношения с Небесным Отцом. Скажи, пожалуйста, когда человек, верующий или неверующий, попадается, оказывается в таких ситуациях, как ему родителям, возможно, которые являются взрослыми людьми, как они могут наставлять своих детей, потому что такое может происходить в школе, где угодно, достойно проходить эти жизненные вызовы?
3: Ну, прежде всего, родители должны показать пример веры, то есть упование на Бога.
4: Ну, тут просто наставление.
3: Да, да, и наставление показывает, что ребенок идет в мир, где очень много может быть опасностей, там, аварий и так далее, чтобы ребенок всегда молился, получал благословение, родительское благословение в школе. Я хорошо помню однажды, когда я тоже благовествовал на улице, и ко мне подбежала женщина, которую гневно бросил. Где был твой Бог, когда мой сын полез на дерево, упал и сломал руку? Бог дал мне мудрость и говорит, а вы утром молились, чтобы Бог хранил вашего сына? Вы дали наставление вашему ребенку, чтобы он не делал таких дел? И она не могла ничего ответить. И она остановилась и стала слушать меня.
4: Хорошо, да, что ты рядом оказался,
3: да, чтобы важно подсказать. Просто молиться и просить у Бога его защиты и водительства для каждого своего дня.
4: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов, мы говорим о современных катастрофах. Андрей, у многих верующих прослеживается такая неприятная тенденция, когда в их понимании, я имею в виду, когда происходит какая-то катастрофа или трагедия, они спешат сказать, а мы же предупреждали, мы говорили, вот, получите по заслугам. Оно вроде бы и справедливо, да, так сказать, но насколько это соответствует духу?
3: Христианство. Нет, это неправильный подход. Почему? Когда верующий так начинает осуждать неверующих, они занимают позицию судьи. А Писание говорит, чтобы мы проявили характер Христа, то есть любовь к этим людям и помощь прежде всего. Для нас очень хороший пример в Библии – это книга пророка Ионы. То есть когда уже народ Ниневии набрал чашу беззакония, что Бог хотел произвести суд над ними. Но Бог любит людей, поэтому Он посылает Иону, чтобы он пошел и проповедовал покаяние. И он решил убежать, потому что он не хотел, чтобы этот народ спасался. Но в конце концов, вразумленный, он в желудке большой рыбы, он вышел в этот город, он ходил, проповедовал, и народ покаялся полностью. Иона думал, что сейчас будет светопредставление, как Содом и Гоморры. Он сел на возвышении перед городом, Бог вырастил такое растение, чтобы...
4: Ожидал, когда случится эта трагедия.
3: И когда же это произойдет? Это не произошло. Иона так опечалился, а Бог ему говорит, Иона, ты печален был что вот это растение засол, которое ты не вырастил, а как же мне погубить эти десятки тысяч людей, которые не знают, как отличить лево от права? То есть через этот поступок Бог показал, что Он любит всех людей. Поэтому, когда происходят такие катастрофы, верующие должны прийти и помочь, и видеть Божью любовь,
4: независимо от причин, почему это произошло.
3: Да, да.
4: Вот поэтому, мне кажется, вот таких два ключевых момента. Когда происходит катастрофа или случается, безусловно, верующие призваны объяснить причину, которая могла стать причиной, почему произошла такая катастрофа, но сразу же после этого они должны быть первыми.
3: Помочь,
4: кто придут и
3: Павел
4: помогают в этой ситуации.
3: С плачущими плачьте.
4: Я припоминаю 2004 год, Юго-Восточная Азия, Индонезия, катастрофа, ураган. Верующие, кстати говоря, тогда были одними из первых, церкви направили туда миссионеров.
3: И операция благословения. Ну,
4: операция благословения в этом участвовала. Вот это как раз-таки хороший пример. Спасибо, Андрей. И прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров ассоциации «Эммануил». Спасибо за вашу верность и посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей. 180 градусов, мировые христианские новости, клуб 700 интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему миру и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды ассоциации «Эммануил» благодарю вас за поддержку. И у нас есть короткое время для молитвы.
3: Давайте, помолимся за неверующих людей, чтобы они действительно воспользовались этим благоприятным временем и призвали имя Господа прямо сейчас, не дожидаясь каких-то кризисных или аварийных ситуаций. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех телезрителей. Я прошу тебя, даруй им дар покаяния, чтобы прямо сейчас они покаялись в своих грехах и призвали тебя Иисус своим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за всех верующих, которые, чтобы они в молитве стояли и благословляли всех своих родных, близких, всех людей в своих домах и в своих городах, чтобы Бог обращал людей к покаянию и хранил детей от аварий и катастроф во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Спасибо большое, Андрей, за беседу, за то, что отвечал на наши вопросы. Мы прощаемся. До следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Думаем иначе». И сегодня мы думаем иначе о быстром ожидании. Вообще о процессе ожидания. Верующие люди ожидают наступления нового мира и исполнения своих мечтаний. Однако все обетования берут свое начало из древности и имеют свойство слишком долго исполняться. Зачастую у религиозных людей не хватает терпения сохранять надежду и продолжать верить в новую реальность. В этом случае есть либо такой риск изменить вероучение, либо поменять поведение и изменить собственной вере. И зададимся такими вопросами. Как превратить ожидание в радостное времяпровождение? Стоит ли убивать время в процессе ожидания? Как быть готовым к пришествию Господа? У нас с вами, вот, живущие последние десятилетия, была возможность несколько раз готовиться к пришествию Иисуса Христа и к концу света. В частности, были объявления, касались они 21 мая 2011 года. Не ощутили ли вы какое-нибудь трепетное ожидание, если, конечно, слышали об этом событии? 21 мая 2011 года, второе пришествие Христа.
1: Честно говоря, для меня и для моего окружения, ну, родственников, близких людей, проходило почему-то все это, все концы света, сколько не предсказывали на моей памяти, там 2000-е года, там 99-й год, совершенно все ровно, потому что мне всегда мама почему-то говорила, а нужно все равно быть всегда готовым. Так что, а что ты волнуешься? Сейчас вот, типа, ты вот сейчас вот начнешь что-то делать, нужно это всегда делать. Всегда быть готовым. Поэтому как-то все происходило совершенно ровно.
0: Так, еще по ощущениям. Смотрите, он приходит опять, май 21, 2011, это как раз была суббота. Для людей, которые следуют Божьим заповедям, это особый день. Я поймал себя на одной такой мысли, что всякое назначение даты пришествия Господа играет злую шутку с теми, кто ожидает Его. Почему? Подхлёстывается религиозное желание. Действительно уже надоело жить в этом мире и хочется исполнения всего того, на что надеешься и веришь. Ты понимаешь, что эта дата недейственна. То есть она незаконна по причине ее установления, озвучивания. И сознательно ты сопротивляешься этой дате. То есть, если Господь сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, а кто-то называет дату 21 мая 2011 года, я сознательно в этот момент что говорю? Не придет Христос в этот день. А на самом деле, как ты сейчас сказал, я должен был согласиться с этим, что Христос придет 21 мая.
1: Или 22-го.
0: Или 23-го. Или в конце декабря 2012-го, когда все ожидают конца мира. Они вообще-то ожидают конца света, но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, поэтому конец мира – неплохое было бы мероприятие для этой планеты. Вот эта злая шутка, когда мы, зная правду, относясь к неправде, можем захватить и наши ожидания, наши чувства по отношению вот к этому значимому событию, которое в Библии провозглашается еще чуть ли не со времен творения. Второе пришествие Иисуса Христа. Это то событие, которое ожидали некоторые из библейских героев, когда еще Христос даже в первый раз не пришел. Допустим, Енох или Иов. Эти люди еще до воплощения Иисуса Христа в образе человеческом ждали второго пришествия. И с Иисусом Христом на земле поступили так, как заслуживаем того мы, чтобы с нами потом

0: поступили так, как он заслуживает в будущем. И здесь нужно немножко вернуться назад и вспомнить, а во что верят христиане, что мы исповедуем по вере. Пророк Исаия пишет, что Иисус пришел с очень важной целью. Он пришел взять на себя наши грехи, понести наши беззакония. Через него мы оправдались, мы получили в нем искупление. То есть целью его первого пришествия было дать нам спасение. Когда Иисус придет во второй раз, он придет дать спасение? Не совсем. Не может он приходить два раза выполнять одну и ту же миссию. Получается, что первый раз он не доделал свое дело, если он возвращается второй раз, чтобы спасти нас. Интересный вопрос. Для чего Иисус Христос приходит во второй раз на эту землю? Мы, опять же, вспоминаем события, происходившие с ним на этой земле. Вера в прошлое должна продлеваться в будущее. То есть мы вспоминаем из истории, что происходило с Христом, что он сделал, какое это значение имеет для нас, чтобы выработать свое отношение к будущему. Мы обращаемся к Никео, к цареградскому символу веры. Это основополагающий для всех христиан символ. Смотрите, что написано там. «Верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, снова грядущего славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца». Что-нибудь про спасение? Про спасение было раньше, когда он пришел на эту землю, явился как агнец, чтобы спасти людей. И тогда он не спрашивал, а кто ты, какой ты, достойный ты, нужно тебя спасать или нет. Он пришел просто спасти, дать безусловное спасение. Так вот, второй раз, когда он приходит, он идет судить и живых, и мертвых. Как вы думаете, суд на чем основывается? Вот он придет судить, что это означает? На каком основании он будет судить?
1: Ну, наверняка по нашим, так ожидается подумать, что по нашим поступкам. Судит по поступкам.
0: Да. Судит по действиям конкретным, которые совершают люди. День придет пылающий, как печь, и тогда нечестивые, поступающие как? Нечестивые или надменные люди, они будут наказаны. Их Господь попалит, как солому. То есть вопрос второго пришествия – это не вопрос веры, благодати или еще каких-то других важных понятий. Это вопрос дел. Второе пришествие ставит точку в жизни и деятельности человека. Когда день придет, весь предмет разговоров будет – дела. Ты надменный, ты нечестивый, а как ты поступал? То есть это является ключевым. Посмотрите, как характеризуется сам Господь Бог. Смотрите, какие сильные слова. Это не Ветхий Завет, где Бог страшный, ужасный, карающий. Это Новый Завет. Бог наш есть огонь поедающий. И мы читаем также пророчество Еноха, 7 от Адама. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд, обличить нечестивых их делах, которые произвело их нечестие, и в жестоких словах, которые произносил на него любой грешник». Если я задаюсь вопросом, как мне, значит, ожидать, готовиться, время проводить в отношении второго пришествия, это вопрос дел и поступков.
2: У меня тогда возникает вопрос. Вот зачем пророки на протяжении не одного столетия говорили о втором пришествии, да, когда еще и первого не было? Ведь человек вот как-то так устроен, мне кажется, что чем чаще мы говорим какие-то предупреждения, и эти предупреждения очень долгосрочны сейчас, о чем говорится, это не сбывается, мы привыкаем к ним. Если мне не изменяет память, то после терактов вот в Америке 11 сентября ввели в Штатах систему уровня террористической угрозы трех цветов, по-моему. Ну, вот из них точно не помню, но были финальные две стадии, это желтый или там оранжевый и красный. Красный, когда самый высокий уровень. И долгое время люди находились на стадии оранжевого, то есть ну, почти самом высоком уровне какой-то готовности. И, соответственно, ты сначала обращаешь на это внимание, а потом живешь обычной своей жизнью, уже не обращая, ну, это становится нормой, да. Зачем, если мы каждый день говорим, что скоро Господь придет, скоро будет второе пришествие, а потом пройдет еще 100 лет и еще 100 лет, то, ну, сколько вы говорили, сколько концов света было, сколько дат назначали, у нас уже, ну, просто толстая шкура становится, мы не воспринимаем уже никакие слова.
0: Ну, действительно, если мы как цель поставим себе приготовиться ко второму пришествию только потому, что страшно, а оно не происходит, допустим, в 2000 году не происходило, хотя я уже там точно знал, что в 2000 придет. Я даже умнее был, я знал, что не в самом 2000, а когда 2000 закончится, точно 2000 лет после со времен Христа. И не происходит. Есть желание опустить руки. То есть предупреждение, слишком часто повторяемое, становится уже надоедливым. И ты начинаешь не реагировать. Либо изменять веру, как это было сказано в начале. Возможно, здесь есть связь с первым пришествием. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он показал самое важное – мотив. Он показал мотив для всех нас. Почему необходимо или нужно сделать то или иное? Почему Он пришел выполнить самую тяжелую, даже для Него невероятно сложную миссию Отца? Потому что Он есть любовь. Вот это есть единственная причина и самая сильная. Он любит и идет спасать каждого человека. Других мотивов нет. Он есть любовь по сути, об этом говорит апостол Иоанн. И если мы поняли, что такое первое пришествие Христа, то мы хотим с радостью приготовиться и ко второму. Потому что мы поняли мотив, мы поняли идею, не набор действий. Как некоторые люди говорят, вот Христос в храме плеть взял, разогнал, я тоже могу. Но если ты всю жизнь мечтал, чтобы плетью помахать, конечно, Христос для тебя это лучший разбойник и революционер. Если ты всю жизнь хотел судить, то Христос, конечно, вдохновит тебя, когда он затыкает фарисеев, а Петру говорит, да ты вообще сатана, отойди от меня. Ты всю жизнь мечтал, и ты хочешь этого. Ты не понял самого главного. Он любит. И все его действия трудно иногда понять. Необъяснимо. На то он и Бог. Мы не могли бы объяснить все действия Иисуса Христа. Но мы должны его хотя бы понять совсем чуть-чуть. В самом важном аспекте. Причина, почему он это делает. Почему он так себя ведет. Он же не пришел в зрелом возрасте, в сиянии, не касаясь земли, с нимбом над головой показать святость Божию. Он пришел как человек, ходил по этой земле, решал человеческие нужды, решал вопросы, как жить. Это бытовой вопрос на каждый день. Но мне становится тяжело ожидать Господа, приходящего во второй раз. Некоторые считают, что Господь медлит. Оказывается, Петр раскрывает нам новую особенность. Почему так происходит? Почему мы устаем ждать? Он не медлит, а почему он опаздывает? Он желает, чтобы еще больше людей пришли к покаянию. Поэтому они должны услышать весть о Христе. И не раз, когда вы слышите в христианской церкви призыв к тому, чтобы проповедовать и участвовать в разного рода миссионерских проектах, это уже стало притчей во языцах, уже вот оскомина у людей. А что мы хотим? Господь потому не приходит, потому что кто-то не знает о его характере, не знает причину. Можно страхом запугать. Вы думаете, даты пришествия атеисты назначают? Нет. Великие исследователи Божьего Слова. Люди, которые клянутся в верности и любви к Господу. Они назначают даты пришествия. И ведут людей к великим разочарованиям. Но если ты понимаешь мотив, то ты готов сколько угодно ждать, лишь бы кто-то еще пришел к покаянию. Если ты начинаешь любить людей, ты готов больше ждать. Потому что ты начинаешь думать не о себе. Ну сколько мне еще страдать? Ну сколько же можно мне терпеть такое? Ты начинаешь думать о другом. Он еще плохой, он еще не изменился, он еще хуже. Но ты любишь так, как любит Бог. И вопрос времени пропадает.

0: Да, это. Это касается влюбленных. Не так ли? Когда ты любишь по-настоящему, ты готов ждать. Те же молодые люди, которые не совсем любят, а просто у них страсть и игры в любовь, они позволяют в себе добрачные отношения. Они позволяют разрывать, потому что они не дождались того, что хотели. Или начинают перебирать и вступают в огромное количество отношений. Да, они не интимные, но они пережигают собственную душу, потому что ждать неохота. Значит, ты не любишь по-настоящему. Бог не медлит во всех сферах жизни. Бог не медлит отвечать тебе. Но Он хочет, чтобы появилось настоящее качество. Для этого нужно время. Скоро только кошки родятся. Бодрствуйте, потому что не знаете час, в который грядет Сын Человеческий.
1: У меня просто вопрос возник по поводу, вот, если так рассуждать, что Бог всех людей любит, и Он из-за любви, ну, пока о нем не знают, да, как бы о покаянии не знают, а он поэтому не приходит. Но тогда, получается, он никогда не придет, потому что дети рождаются, которые его не знают, и надо опять им рассказывать о Боге. Это бесконечная волынка, это без конца мы будем все время кому-то проповедовать, проповедовать и проповедовать. Люди будут приходить или уходить, и, в общем, это без конца. Так Христос, получается, никогда не придет.
0: Интересный вопрос, на который я бы не осмелился ответить, потому что не знаю, как же так с теми людьми, детьми, которые родятся непосредственно перед вот этим самым вторым пришествием. Это сложный вопрос. Если бы мы на него ответили, мы могли бы с вами в календаре уже отметить, когда Господь придет.
1: Когда перестанут рождаться дети.
0: Сложно сказать, друзья. Это надо уметь признавать собственную ограниченность и неосведомленность. Иначе, если бы мы все расписали, еще раз говорю, мы бы в своих календарях уже отметили, когда придет Христос, и Ему бы сами уже в молитвах говорили: «Господи, приходи тогда-то», мы всех оповестили. Это не работает. Евангелие – это некий процесс, который ты должен продолжать сколько? Вечность. Потому что Бог приготовил нам вечность. У нас не по расписанию духовная жизнь. Духовная жизнь не имеет границ, как Господь, который не имеет границ. Знаете, самый простой ответ по ожиданию – это наше с вами ожидание, бытовое. Когда вы чего-то ждете, когда тяжело ждать вам, в каком случае? Ну, вспомните, вот процесс ожидания, вы чего-то ждете. Как провести это время?
1: Ну, для меня самое тяжелое – это когда человек обещал в определенное время прийти, допустим, там, в 4 часа. Но если человек задерживается, вот тогда тяжело ждать. Потому что я знаю, что до 4 часов я могу заняться какими-то делами. Но когда вот он сказал, что я приду, и вот уже я жду у дверей, а он и не идет, и не идет, и не идет, и ты не знаешь, чем заняться.
0: Ты не знаешь, чем заняться, значит, у тебя все готово.
1: Ну, почти. Но я могла бы, может быть, чем-то еще позаниматься. Но я боюсь этим заниматься, потому что вдруг он придет, а я тут начала стирушку.
0: Вот. Ну, стираться не надо, но можно что-то сделать. Так еще.
2: Так вот, тут тогда, получается, не естественный человек проявляется.
0: Неестественный.
2: Характер. Так. Характер не тот, то, что мы хотим показать. Человек, когда ты ждешь вот как раз этого гостя, который тебе назначил в 4 часа, ты, конечно, все самое лучшее, все постелила красную дорожку, все 4 часа, давай, приходи. Я все в самом лучшем. А когда ты не знаешь этого, ты как раз проявляешь самого себя. Ты живешь так, как ты живешь всегда, как ты относишься ко всем, а готов ты любить всех вечно. И готов ли ты вот именно вот в таком, с красной дорожкой, вечность провести? Ну.
0: Действительно. Ну, самый простой из бытовых примеров. Когда я нахожусь в действии, время летит как? Быстро. Ой, вот еще не успел. Я нахожусь, я в суете, я бегаю, я готовлюсь. Надо же, как время быстро полетело, а вы уже здесь. А если я получил время назначенное, присел, то 5 минут опоздания выглядят и ощущаются вечностью. Я ловил себя на мысли, что самое неадекватное поведение, когда я перестаю контролировать эмоции, это 5 минут ожидания. А не когда я полдня потратил в работе, в суете и заботах. И в эти 5 минут скажу, ну как можно быть таким непунктуальным? А когда я работаю, должен бы вечером пришел, я бы больше бы сделал. Чувствуете? Вопрос времени, он очень относительный. Время понятие относительное. За это человек Нобелевскую премию вроде получил, правда? За простое такое утверждение. Значит, для нас вопрос времени, которого мы не контролируем и не важен, решается за счет нашего действия или бездействия. Все достаточно просто. Когда мы сегодня говорим, ну когда же придет Христос, тут поколения сменяются и так далее. Да не важно. Я не буду задаваться вопросом, когда придет Христос, потому что я нахожусь в процессе. Я выполняю Христову волю. Вот где основная проблема. Выполняю ли я то, что сказал Иисус Христос? Я его принимаю всерьез? Или я позволяю себе спекулировать, выискивать для себя только рецепты? Я переиначиваю, ищу какой-то смысл, лишь бы мне не делать то, что сказал Господь. Вот где проблема.
2: Можно еще вот такое вот. Когда, кстати, назначено время, может быть, кто-то согласится со мной, что когда вот уже назначили тебе время, и ты готов, насколько охотно мы готовы помогать другим к этому времени подготовиться? Представим, что у всех у нас, грубо говоря, в 4 часа будут гости. Не гости, а вот одного и того же ждем. И вот я подготовился, все, я не буду трогаться с места, чтобы у меня, грубо, пыль не села, чтобы все, я вот замер и не дышу. А человек не успевает подготовиться. Или он не знает об этом.
0: Здорово, так.
2: Вряд ли кто-то возьмет, побежит. Ай, ладно, мое место подождет, я пойду помогу этому, а приду, здесь ничего не изменится.
0: Это хороший намек на
2: Только
0: Моисея.
2: Только о себе начинаешь думать.
0: Да. Смотрите, пример из притчи Христа. Кто-то, ну, господин, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело. Это ключевые слова, еще раз. Власть и дело. И повелел бодрствовать. А еще повеление, вот в Евангелии от Луки написано, что Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Делегирование полномочий. Блажен раб тот, которого господин, придя, найдет поступающим так. То есть мы не просто одни и Господь, и все, и у нас только с ним отношения. А в притчах Иисус показывает, ты домоуправитель, а у домоуправителя есть еще кто-то, кому нужно что-то передать. Если ты уловил смысл слов Христа о хлебе, значит, ты подумаешь, чтобы передать кому-то еще хлеб. И твое блаженство и радость, когда придет Господин, будет в том, что ты выполнял работу, а не малевал картину Господина, гимны ему сочинял, там, радовался. Там. Ты делаешь то, что тебе сказал Господь. Все, это ключ. И в этом процессе ожидание пройдет намного лучше. Тебе будет приятно, тебе нравится это действие, это воля господина твоего. Ты по-настоящему его ценишь. Посмотрите, блаженство бодрости или бодрствования и сохранности одежды, чтобы не ходить нагими и не увидели срамоты. Еще одно предупреждение о твоем состоянии. Если так ты поступаешь, ты будешь испытывать радость. В древности замечательно сказал один из пророков. Человек, тебе сказано, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Когда мы сегодня поймем волю Божью, начнем ее осуществлять, то мы реально выполним слова Иисуса Христа о том, что не ваше дело знать о временах и сроках. Это не ваше дело. Твоя задача – исполнить волю Бога. Если я верю в того, кто пришел в первый раз, который показал истинную любовь, я хочу сегодня научиться по-настоящему любить. Знаете, какой соблазн сегодня молодым людям, которые чересчур увлекаются религией, начать бежать от реальности этого мира. Я сам это проходил, меня это коснулось, я это пережил и теперь пожинаю последствия. Несколько, лет 10 назад когда была возможность учиться, приобретать знания, я был озарен религиозной идеей о том, что Христос скоро придет. А знание, оно надмевает. Незачем бежать за многими знаниями, за образованием, за ученой степенью. Прошло 10 лет, Христос не пришел. Где проблема? Лень, слабоволие, нерешительность. Это не Господь медлит. Это я не тружусь. Я не делаю того, что по силе в моих руках. Бог не говорит мне, евангелизируй Африку. Он говорит, на том месте, где ты находишься, достигай всего, трудись. Все, что есть, используй для блага. Исследуй науки, исследуй Писание, пиши книги, сочиняй, но делай все для реального. Не надо складывать руки и ждать. Ну, Господь, все равно ты придешь скоро. Зачем мне что-то делать в этом мире? Ведь все сгорит. Как много сегодня неустроенных семей, неустроенных домов, только потому, что люди уже назначили пришествие Христа на послезавтра. Люди опустили руки, люди перестали действовать. Это парализованная вера. Это подмена понятий. Спасает нас Бог при первом пришествии. А готовиться нам нужно ко второму пришествию. Подмена. Люди говорят, что нас спасает благодать, и поэтому сегодня отдыхают. Нельзя. Благодать у нас уже спасла. Ко второму пришествию нужно готовиться. Еще один пример очень простой. Представьте, что вас позвали в путешествие на Аляску. Говорят, что это невероятно красивое, замечательное место. То есть красота, которая есть на Аляске, ну, сравнить можно только с Камчаткой российской. И дают билет на круизный лайнер. И вы туда приезжаете. Ну, все, берете билет, можете ехать. То, что вам дали билет, это здорово. Он, в принципе, дорого стоит. 3-4-5 тысяч долларов. Дорого. Но то, как вы соберетесь на Аляску и какую одежду вы возьмете, зависит от вас. Если вы собрались туда, как в Доминиканскую республику, то Аляска это вам покажется адом, потому что вы хотели греться на солнышке. Там солнца не так много. Там прохладно все-таки. Это красиво, но прохладно, потому что надо было приготовиться. Одеться, соответственно, и чувствовать себя как в раю. Многие путешественники наслаждаются этими видами. Почему? Потому что они приготовились. Чтобы рай небесный после второго пришествия Христа был настоящим раем, к нему нужно приготовиться. Нужно понять те ценности, понять мотивы, которые движут Богом, даже если он идет судить этот мир. Когда я понимаю Бога, я готов встречать Бога.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить

Результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал, здесь что-то не то происходит, и он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими. Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров. Она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в бытие подчеркивается, над водами носился дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из 1 атома кислорода и 2 атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако,
из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти

уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона, но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так, сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает природный хрусталик. И
В лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не стратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу. В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше, ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается.
Анаэробическая бактерия очень вредная, к тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец в одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка
потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она

прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения – музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие – воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там ждет особая атмосфера и близкие люди? Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». «Ля-ля-ля». Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить из средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов. Ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае, требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить вам контекст, прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было

Очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе. Ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему. И Слово Божие преподавалось им искренне, точно, доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано: у вас в пособии постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу: независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения. Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать из практики, мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит? Их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас, как пастора, в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан, а я в ней старший пастор, то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того,

как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать. И приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает... Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания. И мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. Я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал 1 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил: «Вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод, может, вас уволили с работы, может, ваш отец бросил вас?» И так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают: «О, мы изучаем послание к Ефесянам», а неверующие думают: «О, мы говорим об отвержении и усыновлении». Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему? А потом можно преподать Ефесянам и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей и не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать 1 стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил, так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди? Он стремится достичь неверующих. Так какой подход правильный? Думаю, это зависит от ваших даров, вашей команды и того слоя общества, который вы хотите привлечь. Но вот что неизменно, на кого бы вы ни ориентировались, на верующих или неверующих, в любом случае нужно, чтобы ваши богослужения были творческими, качественными, вдохновляющими, насыщенными, мотивирующими. Что бы вы ни делали, какой бы стиль ни выбрали, этот принцип неизменен. Итак, давайте поговорим о составляющих качественного богослужения. Первое – это искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца. И примерно на 3-й или 4-й песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта, и я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны.
Думаю, его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так? Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви – забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви? Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет». Разве может Богу нравиться этот шум? Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению. И он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус – очень музыкальный город. Отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления, группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки. Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая, как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня.
И, кстати, пастыры, если кто-то из влиятельных лидеров или членов Совета сопротивляется переменам, которые вы пытаетесь внедрить в форму богослужения, мне всегда помогает пример с внуками.

Я смотрю прямо в глаза такому лидеру и говорю: «Знаете, брат Боб, кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте, если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Маранафа, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало: вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания, чего мы хотим достичь. Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление. Четыре песни, проповедь. Одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю? Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите: что ж, пока что она очень большая, так что расти, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель. Перед вами висит мишень. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица: голова, сердце, руки. И что, если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу, и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать, и, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали: «Да-да, спасибо, Боже!» А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога. Что еще можно сделать?
Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в совершении этого проекта? А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже». Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими. Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование. Глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать. Ты Творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библией, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служение, вдохновляющее Твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом. Во имя Иисуса, аминь.

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я со

0: оставил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии.
1: Здравствуйте! Добро пожаловать на изучение Библии. Это еженедельная программа, в которой мы обсуждаем и изучаем самые важные и интересные события Библии. Мы продолжаем изучать Новый Завет, книги Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Эти книги уникальны тем, что они описывают 33 года жизни Иисуса на земле. Напомню, что Ветхий Завет — это события, которые происходили до того, как Иисус родился в Вифлееме. А все написанное после книг Матфея, Марка, Луки и Иоанна — это события после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Четыре Евангелия — это единственные книги, которые рассказывают о делах Иисуса и о Его служении. Он прожил 33 года и умер на кресте, заплатив за наши грехи. На третий день Он воскрес из мертвых. Сегодня мы будем говорить об учении Иисуса. Иисус говорил о Себе как о Сыне Божьем. Он учил о Боге Отце и о Боге Святом Духе. Он рассказывал о небесах и об аде, об ангелах и о бесах. Он много говорил о том, как нам следует жить. Если мир ненавидит вас, помните, что, во-первых, мир возненавидел Иисуса. Люди чувствуют, что Иисус и Его последователи, христиане, как будто не от этого мира. Иисус сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а так как Я избрал вас и отделил от мира, то мир ненавидит вас. Помните, что Я вам говорил, «Слуга не больше господина своего. Если Меня преследовали, будут преследовать и вас, и если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Но все это делают только потому, что они не знают того, кто Меня послал. Если бы Я не пришел и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе, но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. «Кто ненавидит Меня, тот ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не совершал у них дел, каких никто другой никогда не делал, то не имели бы на себе греха, но они видели дела Мои и все равно возненавидели Меня и Отца Моего». В этом исполняется сказанное в их законе. «Они возненавидели Меня напрасно, без всякой причины». Иоанна 15, 18 по 25 стих. Иисус есть воскресение и жизнь. Перед тем, как воскресить Лазаря из мертвых, Иисус сказал Марфе такие слова. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, кто живет и верит в Меня, тот на самом деле никогда не умрет». Евангелие от Иоанна 11, 25 и 26. Когда мы служим другим, то растем в глазах Бога. Сам Иисус служил всем нам. Он сказал, «Кто хочет быть среди вас большим, тот должен быть вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом». Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь для искупления многих. Марка 10, 43 по 45 стих. Своей любовью к людям мы показываем, что мы служители Божьи. Иисус дал нам новую заповедь. Он сказал, «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга. И потому все узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иоанна 13, 34 и 35. Иисус сказал, что исполнение воли Отца делает человека христианином. И этим человек и спасается. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Это Матфея 7, 21 по 23 стих. Как же так? Это спрашивают люди, которые уже умерли. «Иисус, Мы столько всего делали во имя Твое, Мы спасены?» А Иисус отвечает, «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас». Ранее Иисус говорил, «Не всякий, творящий что-то во имя Мое, спасется, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

Небесного. Как нам узнать волю Отца? Она явлена в Библии. Иисус и Отец едины, поэтому слова Иисуса — это то же, что и слова Отца. Получается, что те люди, которые, по их словам, столько всего совершили во имя Иисуса, а Он при этом не знал их и отверг их, на самом деле не творили

каких дел ждет от нас Бог, это читать Библию. Она открывает нам Его волю. Иисус предупреждал, что христиане в своей жизни могут встретить гонения. Он сказал, «Вот, я посылаю вас, но смотрите, вы будете как овцы среди волков. Так будьте же мудры, как змеи, и невинны, как голуби. Остерегайтесь людей, потому что они будут отдавать вас под суд и будут избивать в своих синагогах. Поведут вас к правителям и царям за меня, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, но Дух Отца Небесного будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети против родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Истинно говорю вам, не успеете обойти с проповедью все города израильские, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина своего. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя и слуга, положения своего господина. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более домашних его. Когда Иисус изгонял бесов, полной зависти религиозные лидеры говорили, «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». «Да он и сам бес». Иисус говорил, «Если я Сын Божий, и меня называют бесом, то тем более будут гнать и преследовать моих последователей». При этом Он сказал, «Тот, кто выстоит до конца, тот будет спасен». Матфея 10, 16 по 25 стих. «Ничего не бойтесь, но следуйте за Богом». Иисус сказал, «Итак, не бойтесь их, потому что нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Что говорю вам в темноте, передавайте при свете дня, и то, что сказано на ухо, с крыш домов провозглашайте. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может, а бойтесь больше всего того, кто может и душу, и тело погубить в огне ада. Кто имеет власть отправить в ад? Только Бог. Поэтому, когда вы делаете что-то, нужно думать о том, как угодить прежде всего Богу, а не людям. Не продают ли пару малых птиц всего за одну медную монету? Однако ни одна из них не упадет на землю без ведома Отца вашего. А у вас даже волосы на голове все сосчитаны, поэтому не бойтесь, вы дороже множества птиц. Итак, каждого, кто открыто признает Меня, то есть Иисуса, перед людьми, того и Я признаю перед Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным». Это Матфея 10, 26 по 33 стих. Иисус сказал, что мы должны ставить Его на первое место. Здесь я приведу мое личное мнение, которое может помочь вам все понять. Иисус так сказал в Матфея 10, 37 по 39 стих. «Кто любит отца и мать больше, чем Меня, не так же, но больше, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, не так же, но больше, недостоин Меня. И кто не возьмет свой крест и не последует за Мной, тот недостоин Меня. Кто сбережет свою душу, тот потеряет ее. И кто потеряет свою душу ради Меня, тот обретет ее вновь». Матфея 10, 37 по 39 стих. Я размышлял об этом и подумал, что Иисус не сказал, «Кто любит отца или мать так же, как Меня, недостоин Меня, или сына или дочь так же, как Меня, недостоин Меня». Он сказал, «Больше Меня». Почему я нахожу это важным? В нашей жизни бывают люди, которых мы любим очень сильно, и всегда есть кто-то, кого мы любим больше всех. Жена, муж, дети, родители, братья, сестры, лучшие друзья. Их легко любить. Мы видим их каждый день. Иисуса мы не видим, но нам следует любить Его. И я подумал, что стоит воспринимать эти слова так. Иисус не сказал «любить Его так же», но сказал «любить больше». Можете поразмышлять над этим. Как полюбить Иисуса больше всех? Подумайте о тех, кого вы сильно любите, и постарайтесь понять, как любить Иисуса, по крайней мере, так же. Вы можете любить Иисуса больше их, но постарайтесь любить Иисуса, по крайней мере, так же. Если вдруг вы осознаете, что любите их больше Иисуса, не пытайтесь любить их меньше. Но просто любите Иисуса еще больше. Я думаю, если вы сможете любить Иисуса, по крайней мере, так же, как тех людей, кого вы любите больше всего, это будет уже хорошо.
Иисус подтвердил Иоанну Крестителю, что Он — Христос, то есть Спаситель, Мессия и Помазанник. Когда Иоанн Креститель находился в тюрьме, до него дошли слухи,

0: слухи о великих делах Иисуса. Тогда он посылает своих учеников к Иисусу, чтобы спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или нам ожидать другого?» Иисус сказал на это, «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится во мне». В пророчествах Ветхого Завета говорилось о том, что совершит Мессия. Он будет возвращать зрение слепым, слух глухим, хромые будут ходить и мертвые воскресать. Другими словами, Иисус говорит, расскажите Иоанну, что все это сейчас и происходит. Важно отметить, что Ветхий Завет пророчествовал об Иоанне. В Малахии, возможно, и в других местах говорится, что Бог вначале пошлет того, кто предвозвестит пришествие Спасителя, и им стал Иоанн Креститель. Когда Иоанн увидел Иисуса, идущего к нему креститься, он возвестил народу, «Это Сын Божий! Бог Отец показал мне его и сказал, что это Сын Божий». Он был проповедником, и все слышали его слова о том, что Иисус – Сын Божий, которого Бог Отец показал ему. Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, небеса открылись, прозвучал голос с неба, и Бог Отец сказал, «Это мой любимый Сын, в нем мое благоволение и радость». Почему же теперь после всего этого Иоанн спрашивает, на самом ли деле ты Мессия или нам ожидать другого? Все было потому, что Иоанн был в темнице. Дело в том, что все пошло не так, как Иоанн Креститель себе представлял. Но это не означает, что все идет не так, как считает нужным Бог. Вероятно, Иоанн имел свое представление о том, как все должно было происходить, и, скорее всего, в его планах на свою жизнь не было тюремного заключения и казни. Почему это важно? Необходимо осознать, что всегда нужно делать то, что говорит Бог. Иногда в жизни все складывается совсем не так, как мы того ожидаем. Но это не означает, что Бог делает не то или вас не слышит. Просто Бог выстраивает из событий какую-то картину, и в этом сюжете некоторые события не будут такими, как нам хотелось бы. Так что будьте осторожны с вопросами и недоумениями по поводу происходящего в жизни, если все идет не так, как вам хотелось бы. Если уж кто и должен был верить, что Иисус — это Христос, так это Иоанн Креститель, но под давлением внешних обстоятельств он стал сомневаться. Иисус же сразу после своего ответа Иоанну сказал людям, «Поверьте мне, среди всех рожденных женщинами не было более великого, чем Иоанн Креститель. Он был самым святым из всех живущих после самого Иисуса Христа, так что если такое могло произойти с Иоанном Крестителем, то может произойти и с вами». Притча Иисуса о плевелах. «Царство небесное вот с чем можно сравнить. Один человек засеял свое поле хорошими семенами. И вот, когда все люди спали, пришел враг и посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда посевы взошли и появились колосья, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле пшеницу, откуда же сорняки появились?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают его, «Может нам пойти и выполоть их?» Но он ответил, «Нет. Когда вы будете выдергивать сорняки, вы можете случайно вытянуть и пшеницу. Пусть они растут вместе до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, собрать вначале сорняки, связать их в снопы и сжечь. А затем собрать пшеницу и убрать ее в хранилище». Когда Иисус отпустил народ, ученики попросили его разъяснить им притчу о сорняках. Иисус сказал, «Сеющий хорошие семена — это Сын Человеческий». Сын человеческий — это Иисус. Он сам так неоднократно называет себя в Библии. Так что сеющий доброе семя — это Иисус. Поле есть мир, а хорошие семена — это сыны царства, а сорняки или плевелы — это сыны лукавого, то есть дети зла. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва — это конец мира, и жнецы — это ангелы. Поэтому как собирают сорняки и в огне сжигают, так будет и в конце мира. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазные, делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов, а праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца Своего. У кого есть уши, пусть услышит». Матфея 13, 24 по 30, из 36 по 43 стихи. Иисус говорит, что нас оскверняет то, что выходит из нашего сердца. Фарисеи и книжники пришли к Иисусу и спросили Его, почему Его ученики нарушают традиции предков и не моют руки перед едой? Иисус им ответил, «Не то, что входит в рот, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, а исходящее из уст, из сердца исходит. Это и оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые помыслы, убийства, супружеские измены, распутство, воровство, лжесвидетельство, злословие. Это все и оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Матфея 15, с 10 по 20 стих. Иисус рассказал притчу, в которой был намек на то, как он будет убит религиозными вождями. Он сказал, выслушайте еще одну притчу. Один землевладелец посадил виноградник и обнес его оградой. Выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Когда все было готово, он отдал виноградник в аренду виноградарям, а сам уехал в другие края. Когда приблизилось время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям взять причитающуюся ему долю урожая. Но виноградари, схватив слуг его, кого прибили, кого убили, а кого-то просто закидали камнями. Тогда хозяин послал других слуг, их было больше, чем в первый раз, но и с ними поступили так же. В конце концов, послал он к ним своего сына, думая, «К сыну моему они отнесутся с уважением». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Давайте убьем его и завладеем его наследством». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, он казнит злодеев, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему его долю урожая в установленный срок. Иисус говорит им, «Разве вы никогда не читали в Писаниях? Камень, который отвергли строители, стал во главу угла, то есть стал краеугольным. Это совершил Господь, и это удивительно в глазах наших. Поэтому я и говорю вам, что Царство Божье будет отнято у вас и отдано народу, который будет приносить плоды. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется вдребезги, а на кого он упадет, того раздавит». Когда первосвященники и фарисеи услышали эти притчи, то поняли, что он говорит о них. Они захотели его тотчас арестовать, но побоялись народа, который считал Иисуса пророком. Матфея 21, с 33 по 46 стих. Иисус подчеркивал важность противостояния греху. Когда я читаю это, я не знаю, насколько буквален Иисус в словах. «Если рука твоя соблазняет тебя к греху, отсеки ее». Возможно, и так. Грех — это настолько серьезно, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать его, невзирая на то, насколько это сложно. Послушаем, что Иисус говорит об этом. Он сказал, «Если твоя рука влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе с одной рукой войти в жизнь, нежели с двумя руками пойти в ад, в огонь неугасимый. Если нога твоя влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в ад. И если глаз твой влечет тебя ко греху, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божье, чем с двумя глазами быть брошенным в ад, где червь не умирает и огонь не угасает». Настолько все серьезно. Марка 9, 42 по 50 стих. Еще Иисус разъяснил апостолам, что желающий стать большим должен иметь большое желание служить людям. Как вы помните, у Иисуса было 12 апостолов, и трое из них были самыми близкими Ему. Это Петр, Иаков и Иоанн. И вот как раз у двоих из этих трех обнаружилась гордость и высокомерие. Апостолы Иаков и Иоанн в порыве бездумной гордыни попросили Иисуса позволить им сесть по правую и по левую руку от Него в Царстве Небесном. Иисус ответил на это словами. «Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, господствуют над своими народами, и их знать владеет людьми. Но между вами пусть не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий, то есть Иисус, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим и отдать душу свою для искупления многих». Марка 10, с 35 по 45 стих. Люди судимы по плоду, который они приносят в жизни. Иисус сказал, «Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших. Таким образом, каждое дерево узнают по плодам. Ведь не собирают же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, а злой же, напротив, выносит злое из хранимого в его сердце зла, потому что от избытка сердца говорят уста его». Луки 6, 43 по 45 стих. Далее рассмотрим притчу о добром самарянине. Израильтяне происходили от 12 сыновей Иакова, которые спустя множество поколений разрослись до больших семейств и сформировали 12 колен, или родов Израиля. Когда царем стал царь Иеровоам, он провозгласил народу: «Я стану для вас таким жестоким царем, какого у вас еще не было». Тогда 10 из 12 колен сказали: «Тогда мы не пойдем за тобой», и ушли. Эти 10 колен образовали Северное царство Израиля и назначили столицей город Самарию. Так что самарянин — это житель столицы Самарии, 10 северных колен Израиля. После этого раскола два колена остались верными царю Иеровоаму, и это были колена Вениамина и Иуды. Это стало южным царством Иудеи. Иисус был из южного царства, столицей которого стал Иерусалим. Жители Иудеи не любили жителей Израиля, а жители Израиля не любили жителей Иудеи, и один из главных героев притчи, тот, кого ограбили и избили, был родом из Иудеи. А тот, кто помог ему, был из Самарии, и предполагалось, что они должны быть врагами. Притча же показывает, что это все не важно. Главное — это любить людей. Итак, притча. Иисус сказал, что Бога следует любить всем сердцем, всей душой, всей силой и всем разумом своим, а также любить ближнего, как самого себя. Кто-то спросил Иисуса: «А кто мой ближний?» На этот вопрос Иисус ответил притчей. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. То есть это был человек из Южного царства Иудеи, он шел из столицы Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, ограбили его, сняли одежду, избили и ушли, оставив полумертвым лежать на дороге. Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев лежащего, прошел мимо по другой стороне. Так же поступил и левит. Дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он просто обошел его стороной. Оба были из Южного царства, они увидели избитого человека и решили лучше с этим не связываться. Но вот как раз мимо этого места проезжал самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним. Он промыл ему раны маслом и вином и перевязал их, и, посадив его на своего осла, отвез его в гостиницу и там ухаживал за ним. А на следующий день, отъезжая, дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы». Как ты думаешь, кто из этих троих оказался ближним человеку, пострадавшему от рук разбойников? Человек, задавший вопрос, ответил Иисусу: «Тот, кто проявил к нему милосердие». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Луки 10, с 25 по 37 стих. «Не превозноситесь». Иисус сказал: «Если тебя пригласили на свадебный пир, не занимай самое почетное место. Может оказаться так, что среди приглашенных будет более почетный гость, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, подойдет к тебе и скажет: уступи это место этому человеку. И тебе придется со стыдом пересесть на последнее место. Итак, когда тебя пригласили, пойди и сядь на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал: друг, пересядь на лучшее место. Тогда тебе будет оказана честь перед всеми гостями. Итак, каждый, возвышающий себя, будет унижен, а принижающий себя возвысится». Луки 14, с 8 по 11 стих. Иисус освободит от рабства греха. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, тот, кто грешит, есть раб греха. Но раб не всегда будет жить в этой семье, а сын будет жить в этом доме всегда. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Иоанна 8, с 34 по 36 стих. «Пусть любовь к Богу и людям будет вашим сокровищем, и тогда вы наследуете Царство Божье». Иисус сказал: «Не бойся, малое стадо. Вашему Отцу было угодно дать вам царство. Продавайте ваше имущество и помогайте бедным. Приготовляйте себе кладовые, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Луки 12, с 32 по 34 стих. Иисус — добрый пастырь, а мы его овцы. Иисус сказал: «Говорю вам истину, я — дверь для овец. Все, кто приходили до меня, были суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто входит через меня, тот будет спасен. Он сможет входить и выходить, и найдет пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, хороший пастух готов отдать жизнь свою за овец, а наемному пастуху овцы не принадлежат». мы, как овцы, принадлежим Иисусу. И когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает, а волк хватает какую-то овцу и остальных овец и разгоняет. Наемник убегает, потому что не заботится об овцах, как о своих. Я же истинный пастырь. Я знаю овец своих, и они знают меня. Так же, как отец знает меня, так и я знаю отца. Я отдаю жизнь мою за овец. Есть у меня и другие овцы, которые из другого двора, и я тоже должен их привести. Они тоже будут послушны моему голосу, и это будет одно стадо и один пастух. Отец любит меня, потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять обрести ее. Никто не отнимет ее у меня, но я отдаю ее добровольно. В моей власти отдать ее, в моей власти взять ее назад. Так было определено моим отцом. Иоанна 10, 7 по 18 стих. А потом он продолжил. «Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, и они следуют за мною. Вечную жизнь я даю им, и они никогда не погибнут. Никто не похитит их у меня. Отец мой, который дал их мне превыше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Иоанна 10, 27 по 30 стих. Будьте готовы к пришествию Иисуса. Ожидайте Его, и Он вознаградит вас. Иисус сказал, «Будьте всегда наготове. Одежды припоясаны, и светильники пусть горят. Будьте как те слуги, которые ожидают возвращения господина своего со свадебного пира, чтобы тотчас открыть ему, когда он придет и постучит. Блаженны те слуги, которых господин, вернувшихся, найдет бодрствующими. Говорю вам истину, он тогда сам припояшется, как слуга, и пригласит их к столу и будет служить им. Будьте же и вы готовы, потому что вы не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Луки 12, 35 по 40 стих. Все небо радуется, когда грешник обращается к Иисусу и спасается. Иисус сказал, «Предположим, у кого-то есть 100 овец, и одна из них потерялась. Разве он не оставит 99 на пастбище и не пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? А когда найдет, то с радостью возьмет ее себе на плечи. И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, также и на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Луки 15, с 4 по 7 стих. «Всех, кто следует за Иисусом, Он возьмет к себе на небеса». Иисус сказал, «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне верьте. В доме отца моего много комнат, и если бы это было не так, то разве сказал бы вам, я иду приготовить вам место? И когда пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь этот знаете». Иоанна 14, с 1 по 4 стих. Иисус сказал апостолам, что их, а также других его последователей ждет награда. Однажды апостол Петр спросил Иисуса, «Вот мы все оставили и пошли за тобой, и что мы получим за это?» Иисус ответил, «Поверьте мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле Своей славы, и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, братьев или сестер, отца или мать и детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную». Здесь говорится о жизни на небесах. Матфея 19, 27 по 29 стих. «Бог Отец спасет каждого, кто любит Его и кто любит Его Сына». Иисус сказал народу, «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не останется голодным, и тот, кто верит в Меня, не будет испытывать жажды. Но, как Я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого посылает ко Мне Отец, непременно придут ко Мне, и никого из приходящих ко Мне Я не отвергну». Это важно. «Ведь я сошел с неба не для того, чтобы по своей воле поступать, но чтобы исполнить волю пославшего меня Отца, а воля пославшего меня Отца заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал, но чтобы в последний день я воскресил их. Воля моего Отца заключается в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 35 по 40 стих. На сегодня все. В следующий раз мы продолжим тему учения Иисуса. После этого мы поговорим о причинах, по которым религиозные лидеры решили, что Иисуса нужно распять. До свидания! Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье.
1: Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое

Страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место – мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Ісус – Син Божий.
1: Почти пришли. Тебе понравится.
0: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
1: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью, чем ближе мы приближаемся к храму.
0: Думаю, Иисус увидит много нового.

0: Yes. Check those for any heat. These animals are all
1: fireworks are perfect.
0: Perfect for the castle.
1: Perfect. Perfect for me.
0: Five shekels.
1: We don't have that much
2: money. We
1: have 2 shekels to spend on all that.
3: Here you go.
4: Вот, держи.
5: А я поищу дрова.
6: Я тем временем посмотрю на горшки.
4: Покупаем дрова. Сколько тебе? 2 связки, будь добр. 1 шекель, пожалуйста.
6: Папа, мама просила купить также хлеба и соли.
4: Порядочно взяли, правда?
6: Вот этот идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего 3 шекеля. А если 2? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
3: Хорошо. Принимаю.
1: Ему исполнилось только 12.
3: Неужели? Ты готов стать последователем закона? Испытать тебя? Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
2: Он самый лучший, ни одного пятнышка.
3: Зачем ты наилучшего отдаешь?
2: Чтобы показать Господу любовь нашу.
3: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда.
2: Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
3: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
2: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
3: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
2: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

0: One more bag.
1: Bring that mule over here.
2: Где же Иисус?
3: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
2: Иосиф, я не вижу Иисуса.
3: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
2: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
3: Иисус! Иисус!
2: Иисус! Вы не видели Иисуса?
3: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
2: Я там смотрела.
3: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
2: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
3: Никто из детей не видел его сегодня.
2: Мне страшно, Иосиф.
3: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся.

0: Иисус!
1: Иисус! Успокойся!
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится выделить пару человек.
2: Утром?
0: А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
0: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее — исполнять дела праведные.
0: Иисус! Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен?
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...
0: Но...
1: Исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
0: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
0: Ты идешь домой, Иисус? Иисус рос сильным духом и исполненным мудростью, и пребывала с ним милость Божья.
1: Золотые лучи света, ниспадающие с небес, наполняют мою душу радостью, мое сердце — любовью. Месяцы звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг.

Вот сын мой, которого я люблю. Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю отца моего. Твой отец, Господь Бог,

Если ты Сын Божий, зачем тогда Он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду и буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

Иерусалим. О, Иерусалим. Вот они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам свои.

им беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края. Стада и стаи. Цари и армии. Мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Поди и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Поди и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь.

Итак, это восьмой урок. И мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. И я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее. Хочу сказать это с самого начала. Ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиану вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам, все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит. Но по выражению его лица и движениям, она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним.

вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзан опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому. Ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени. В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права. Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей: «Они не увидят меня». Она говорит: «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит: «Тебе надо пойти и снова разбудить их. Разбуди их, в первый раз они не проснулись. Так что разбуди их еще раз, разбуди их». Но она отвечает: «Они не поверят мне». А он говорит: «Это не важно». Она говорит: «О, я была так рада, что снова нашла тебя, и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает: «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала: «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал: «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу: «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит: «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает: «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести».

0: Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это местописание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек». Это условие для каждого человека. «Всякий, кто хочет идти за Мной, должен позволить Мне вести его». Вы должны позволить Ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а Я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за Мной, и Я покажу вам, как через него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного Я. В других переводах написано, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит, возьми крест свой, это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня. Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должна. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано: «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает. Вот что я люблю. В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. Те, кто относятся к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением, он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится: «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит: «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет: «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал, «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит, а теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Бишишелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали. Вас много, а их мало». Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом. Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое. Чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе» — это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. Eight sessions on three DVDs and four CDs, a hardback book, and an interactive workbook. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Несколько месяцев назад я сидел в самолете и ждал взлета. Ко мне подошел стюард и сказал, что у меня слишком большая сумка. Она не поместится под сиденьем, и ее лучше положить на багажную полку. Я много лет путешествую с этой сумкой, и она всегда там помещалась. Я взял и подтолкнул ее под сиденье ногой. А стюард мне говорит, как маленькому: «Не поместится». Когда он это сказал, у меня вскипела кровь. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, дяденька». Понять, что я сейчас взорвусь, можно было по двум признакам. По моей натянутой улыбке и по слову «дяденька». На что он мне радостно отвечает: «Пока ваша сумка не будет лежать на верхней полке, мы не взлетим». Я воображаю себя Рокки и думаю: «Игра не закончена, еще один раунд». Я нажимаю кнопку вызова стюарда. Он заходит и смотрит на меня, будто в первый раз видит. Я отдаю ему свою сумку и говорю: «Ее нужно положить на верхнюю полку». Он запихивает туда сумку и выходит. Когда самолет взлетает, я встаю, беру сумку и кладу ее на место, снова себе под ноги. Я не горжусь этим поступком. Просто не люблю, когда мне указывают. У вас так бывает? Ограничитель скорости 70, вы едете 75. Сказано быть на работе в 8:30, вы приходите в 8:40. Есть комендантский час, нужно хоть на несколько минут опоздать. Сопротивление властям естественно. Одна девушка сказала: «Властям я подчиняюсь, когда они не указывают». Мы пытаемся обойти правила и законы, не желаем им подчиняться. Я думаю, по этой причине многие люди избегают всего религиозного. Зачем сознательно ограничивать себя правилами, которые лишат вас всех радостей жизни? Иисус предлагает нам посмотреть на это с другой стороны. Он рассказывает притчу о сыне, который не желал исполнять отцовских указаний и ушел из дома. Эта притча написана в Луки 15 главе. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца

моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Блудный сын из этой притчи олицетворяет нас, а любящий и милостивый отец — Бога. Парню надоело жить под руководством отца, и он решает уйти из дому и жить так, как ему хочется. Но от разгульной жизни у него в душе появляется пустота. В Библии сказано, что парень пришел в себя и решил вернуться домой. Он боялся, что отец отречется от него. Но написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и пал ему на шею. Он устроил праздник в честь сына. Он дал сыну второй шанс и новую жизнь, после чего парень стал по-новому смотреть на вещи. Он понял, что для отца главное не его поступки, а то, что у него есть сын. Мы, христиане, должны в первую очередь помнить, что мы Божьи дети, а не слепо исполнять какие-то правила. Мы должны возрастать в Боге и поступать соответственно. Вера — это не исполнение правил. Вера — это духовное становление во Христе. Когда мы понимаем, кто мы во Христе, жить по Божьим правилам становится естественно. В нашей беседе о христианстве мы не будем говорить о правилах. Я зачитаю три места из Писания, в которых сказано, кто мы в Иисусе.

Во-первых, мы Божьи дети. Пусть образ ребенка крепко засядет у вас в голове. Когда человек приходит ко Христу, он рождается свыше, то есть заново. Это значит, что у нас начинается новая жизнь. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Очень важно, в какой семье мы рождаемся. Если Иисус наш Спаситель, значит, Бог наш Отец. В Библии сказано, что Бог — Царь царей. А если Царь царей наш Отец, значит, мы царские особы.

Наши заслуги в том, что мы дети царя, нет. Барри Свитцер сказал, третий ребенок в семье часто думает, что он заменяет троих. Меня всегда раздражали христиане, которые свысока смотрят на других и считают себя лучше других, будто они каким-то образом заслужили быть Божьими детьми. Важно не то, что сделали мы, а то, что сделал ради нас наш Отец.

0: Мы не имеем права гордиться, потому что мы этого не заслужили. Мы такими родились. Более того, дети Божьи не должны жить в бедности. Парень, о котором мы читали в Евангелии от Луки, знал, зачем голодать, если он может пойти к отцу, кротко признается в своей нужде, и отец ее восполнит. Нам тоже незачем жить в духовной и эмоциональной бедности. Мы дети царя, у нас такое удивительное наследие. В Ефесянам 3:8 говорится о богатстве, которое мы получаем, приходя ко Христу. Давайте представим, что вы еле сводите концы с концами. Вечером вы купили лотерейный билет и выиграли 72 миллиона долларов. Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Завтрашний день будет не похож на сегодняшний. Вы станете ходить по ресторанам, одеваться по-другому, купите себе новую машину и дом. Будет смешно, если вам по-прежнему нечего будет кушать или одеть. У нас есть богатство Христа, и оно должно менять нашу жизнь и наше отношение к жизни. Бог дал нам благодать. Сколько стоит прощение грехов? Сколько стоит Божья милость? Какой ценник можно повесить на силу и мир, который дает нам Бог в самые трудные минуты отчаяния? Сколько стоит надежда? Надежда на то, что вечность мы проведем на небесах. Во-вторых, христиане — это странники. В Библии используется слово «пришелец». Этот мир не наш дом, а остановка на пути к конечной цели. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса. Он написал несколько библейских книг. В первой книге Петра он обращается к тем, кто пострадал за веру, и называет их пришельцами. Иными словами, путниками из других стран. Он хочет, чтобы они поняли, что этот мир не их дом, не конечная цель их путешествия, а только станция на пути следования. Если мы странники, то и вести себя мы должны соответственно.
1: Заполните бланк и распишитесь.
0: Спасибо. Странники отличаются от обычных людей. В Библии сказано, что мы должны жить в этом мире, но быть не от мира. Если бы в универмаге вы услышали незнакомую речь и увидели мужчину в юбке шотландки, то наверняка подумали бы, что он не здешний. Национальные особенности выделяли бы его из толпы. У учеников Иисуса тоже должны быть особенности, которые отличают их от других людей.
1: Вы не подскажете, где находится Йорк? Йорк. Йорк.
2: Йорк. Значит, там главная улица и рынок. Вам нужно пройти большое здание, это два квартала.
1: Два квартала.
2: И выйдите на улицу Йорк. Огромное здание, два квартала.
1: Два квартала.
2: Да, и улица Йорк. До свидания.
0: Современным христианам есть чем выделиться из толпы. Можно, например, склонить голову и помолиться в ресторане. Или когда кто-то пытается нас надуть, не злиться и мстить, а проявить милость и прощение. Мы выделимся из толпы, если ради продвижения по службе не будем наносить ударов в спину коллеге или обманывать. Мы выделимся из толпы, когда дадим нуждающемуся. Это не просто правило, которое мы соблюдаем, чтобы быть лучше других. Такой должна быть наша натура. Мы Божьи дети на пути к небесам.

0: Мы, странники, должны быть легки на подъем. В переводе с греческого слово «странник» значит «путешественник». Мы не должны считать этот мир своим домом. Мы на пути домой. Это значит, что устраиваться поудобнее не стоит. И не нужно надеяться на ценности этого мира. Недавно я читал рассказ Макса Лукада, в котором отражены мысли многих христиан. Он начинается так. «Однажды я летел в самолете, и рядом со мной сидел мужчина, одетый, на мой взгляд, в домашнюю одежду, халат и тапочки. Это была не единственная его особенность. Мое сиденье было обито тканью, а его — кожей. Когда он заметил, с каким восторгом я его рассматриваю, он объяснил, что это кресло куплено в Аргентине, и он сам его установил». Не успел я сказать и слова, как он показал драгоценные камни в подлокотниках и сказал: «Они из Африки и стоят целое состояние». Это еще не все. Его выдвижной столик был из красного дерева. Рядом с окном был встроенный телевизор, а в потолке — личный вентилятор. Можете представить мое удивление? Я спросил: «Зачем было тратить столько времени и денег на место в самолете?» Он ответил: «Я здесь живу. Это мой дом». Я спросил: «Вы никогда не выходите из самолета?» Он сказал: «А зачем лишать себе такого комфорта?» Невероятно. Жизнь этого мужчины — путешествие. Его дом в самолете. Эта история — выдумка, но таких людей, как этот мужчина, предостаточно. Многие относятся к жизни так, будто это их дом навечно. Они забывают, что придет день, когда им придется высадиться на землю. Но путешествовать не так уж и сложно. Собрались, встретились с друзьями, сели на самолет, вздремнули, и вы на месте. Жизнь — это не пункт назначения. Это путешествие.
1: Предъявите водительские права. Сфотографироваться можно и здесь.
0: Спасибо. И последний образ, с которым ассоциируется христианин и который чаще всего встречается в Новом Завете. Это образ спортсмена и бегуна. Самое главное для спортсмена — это тренировки. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, сказано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Олимпиец знает, что тренировки важнее всего. Нельзя просто так, на ровном месте, стать олимпийцем. Для этого нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину.

Представьте, что я разложил перед вами на столе кучу запчастей и попросил вас собрать реактивный двигатель. Вы бы сказали, что не умеете, что не учились этому. Я бы ответил, а вы попробуйте. Вы бы повертели в руках несколько запчастей, и потом безнадежно посмотрели бы на меня, и я бы сказал, что с вами происходит? Вы не стараетесь, постарайтесь. Это смешно. Чтобы собрать реактивный двигатель, одних стараний мало. Нужны умения и навыки. Если бы вы тренировались, то у вас, наверное, получилось бы. В церкви мы тоже иногда думаем, чтобы стать христианином, нужно сильно стараться. На самом же деле главное — тренировка. Что значит тренировка? Это размышление над Словом Божьим, молитва, общение с другими христианами. Если мы все это делаем, наши отношения с Христом развиваются, а вера становится крепче. Спортсмен знает цену тренировкам, а также обладает упорством.

В Евреям 12:1-3 сказано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».

0: Angelica Cherovino.
1: Автор послания к евреям сравнивает жизнь христианина с дистанцией. Чтобы ее пробежать, нужно быть упорным. Это даже не спринтерская дистанция, а марафон. А у всех марафонцев есть искушение сдаться. Колет в боку, болят мышцы, одышка, в горле пересохло. Некоторые падают и сходят с дистанции. Многие принимаются за дело с рвением, но потом постепенно угасают. Например, у меня в подвале есть беговая дорожка. Сейчас ею никто не пользуется. Может, и у вас есть какой-нибудь тренажер. Степпер, гири, силовые тренажеры. Вы покупаете их с самыми лучшими намерениями. Но сейчас они лежат и только занимают место. Может, несколько раз в год к вам приходит вдохновение, и вы решаете заняться собой. Но это ненадолго. Апостол Павел ободряет нас никогда не сдаваться и быть упорными.

0: Мы часто сомневаемся в своих силах, не чувствуем Бога и разочаровываемся в других христианах. Мы пересматриваем свою жизнь, думаем, что недостойны Бога. Нам кажется, что Бог молчит. Нас мучает угрызение совести. Нашу веру высмеивают. Несмотря на все это, мы призваны бороться, бежать дальше, не терять веру, проявить упорство и не сдаваться. В послании к Евреям сказано, чтобы мы думали об Иисусе. Он мог сдаться, ведь если бы он не хотел пожертвовать собой, никто не лишал бы его жизни. Он мог бы сказать: «Это слишком больно». Но он дошел до конца и был распят. Его последним словом было: «Свершилось». Это был не вопль поражения, а клич победы. Он исполнил свое предназначение. Поэтому, когда мы сомневаемся в своих силах, нам нужно вспоминать Его и то, что Он для нас сделал. Только так мы не упадем духом и проявим упорство. Только в Боге мы найдем силы дойти до финиша.
1: Пожалуйста, всего доброго.

Вы когда-нибудь слышали о Рике Хойте? Он участвовал в соревнованиях по одному из сложнейших видов спорта — триатлоне. Самое удивительное, что Рики полный инвалид. Он дошел до финиша только благодаря своему отцу Джеку. Сначала Джек плыл 3 километра в открытом море, везя за собой сына в маленькой надувной лодке. Затем он садил Рики на велосипед и 160 километров вез его на велосипеде. Потом он положил сына в специальную тележку и бежал марафонскую дистанцию. Это еще более 40 километров. Рики абсолютно беспомощен, он полностью зависит от отца. Знакомая ситуация, не правда ли? Небесный Отец говорит нам: «Я поддержу тебя, я тебя сотворил и не дам тебе поколебаться». Все мы похожи на Рики Хойта. Сами мы не добежим до финиша, как бы сильно мы ни старались, как бы ни сжимали кулаки и не стискивали зубы. Главное — поверить в Божью силу и довериться Небесному Отцу. Так что, христиане, не зацикливайтесь на правилах и ритуалах. Думайте о том, кто вы во Христе. Вы спортсмен, пришелец и дитя Божье. Живите же соответственно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Екатерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твои свидетельства.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрение в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, И это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
0: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было, и все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось только лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы –

кажется, или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 1951 году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 1951 году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, и было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Беларуси, в деревне Борьба. У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 1951 году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 1951 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили

0: в машину, и там такая решетка была. Он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе!» И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина. Евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал, да. Часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили: «Пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори». И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили: «О, этот копельский поп, давайте позовем его». И он выглядел как поп. У него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто. Вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили: «Подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил: «Я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили: «Подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже в

там встань, ляг, там ложись, поднимайся, ложись, поднимайся. То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор. Нет. Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали. И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила, я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду. Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников, и не было того, что Иисус говорил, я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко. Но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит. И наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят, «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь?
И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. И так меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит, «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. Итак, мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл,
Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком с

0: сухариков. Когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что да, я христианин, когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный, он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора.

0: Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Но
1: молитва христианина была...
0: Да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие, вот именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да, Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие... Вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы

0: поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас. И всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу.

Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все. Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Возобновление ударов по Ирану после атаки иранскими беспилотниками. Администрация Трампа рассматривает предложение о 60-дневном прекращении огня. Также анализ от Мишель Бахман, бывшей конгрессвумен, о войне с Ираном и переговорной тактике Трампа. А также молитва «За мир для Иерусалима» на 10-м ежегодном молитвенном завтраке. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: Я Джули Стал.
0: На этой неделе американские войска нанесли удары по военным объектам в Иране, откуда беспилотники атаковали суда в Ормузском проливе.
1: Администрация Трампа рассматривает предложение о продлении перемирия с Ираном. И ключевой вопрос – подпишет ли президент это соглашение?
0: США и Иран обменялись ударами, которые могут сорвать перемирие. В среду американские войска сбили иранские беспилотники, нацеленные на корабли в Ормузском проливе, и нанесли удар по станции управления недалеко от иранского портового города Бандар-Аббас. Иран заявляет, что нанес ответный удар по американской базе, а Кувейт сообщает, что сегодня утром его ПВО отразили ракетные и беспилотные угрозы. Это произошло после того, как президент Трамп заявил в среду, что месяцы давления и военных неудач ослабили позицию Ирана на переговорах. Они ведут переговоры на последнем издыхании. Посмотрим, что будет. Может быть, нам придется довести дело до конца. Ссылаясь на победу кандидата от республиканцев, которого он поддержал во втором туре в Техасе, президент отверг утверждение о том, что политика в преддверии промежуточных выборов определяет его переговорную стратегию. «Меня не волнуют промежуточные выборы. Посмотрите, что произошло вчера вечером». Президент также усилил давление на страны Персидского залива, призывая их присоединиться к Авраамовым соглашениям. «Я не уверен, что нам стоит заключать сделку, если они не согласятся». Выступая на молитвенном завтраке, депутат Кнессета Ахад Таль предупредил, с нынешним режимом Ирана заключить сделку невозможно. «Любое мирное соглашение с Ираном, которое позволит иранскому режиму остаться у власти, означает лишь отсрочку войны. Смысл существования этого режима заключается в уничтожении Израиля». Таль также предупредил, что игнорирование угроз в регионе чревато опасными последствиями. «Друзья, Библия учит нас, что зло не исчезает, если его игнорировать. Мы обязаны бороться с ним». На том же мероприятии министр Амихай Шикли поблагодарил евангельских христиан за поддержку Израиля. «Это движение так тесно связано с Израилем, с Библией, с Иерусалимом. Это наша большая семья, семья еврейского народа». Будущее хрупкого перемирия между США и Ираном остается неопределенным. Президент Дональд Трамп решает, одобрять ли продление на 60 дней. Переговорщики достигли предварительного меморандума о взаимопонимании, но ни одна из сторон официально не подписала бумаги. Согласно озвученному плану, Иран должен будет убрать мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. Это может привести к снижению цен на нефть и газ. Со своей стороны, США постепенно снимут военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции. Ключевым вопросом, который предстоит обсудить в течение этих 60 дней, станет судьба высоко обогащенного урана. Вице-президент Джей Ди Венс предупредил, что соглашение еще не достигнуто. Вопрос в том, когда именно президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли. Венс также подчеркнул важность проверки. «Никому нельзя верить на слово, даже гарантиям того, что они не будут строить или продвигать ядерную энергетику. Нам придется проверять это». Тем временем американские военные остаются в состоянии повышенной готовности в Персидском заливе, поскольку иранские государственные СМИ сообщили, КСИР произвел предупредительные выстрелы по четырем судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, вынудив корабли повернуть назад. Во время учений с военнослужащими ВМС США в Сингапуре министр войны Пит Хегсет передал твердое послание. «У Ирана есть выбор, и, как сказал президент, они могут либо поступить правильно, заключив сделку за столом переговоров, либо иметь дело с человеком слева от меня». это был я, но на самом деле речь шла о вас, военные. Президент Трамп разослал проект соглашения ключевым союзникам, включая Израиль. Однако Цахал предупреждает, что нынешнее соглашение оставляет Иран.

0: Тут 70%. В Ливане израильские военные чины сообщают, с октября 2023 года была уничтожена треть довоенных боевых сил Хизбаллы, что сильно ударило по региональной сети проиранских марионеток. На данный момент регион ожидает, удастся ли достичь соглашения с Ираном. Американские войска остаются в состоянии повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Пит Хегсет обратился к американским военным. «Да благословит вас всех Бог! Удачи вам! От имени американского народа мы с вами до конца!» Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «На острие» – оценка иранского кризиса от бывшей конгрессвумен Мишель Бахман.
1: Вы смотрите «Место встречи. Иерусалим». Со мной Мишель Бахман. Спасибо, Джули. Скажите, как вы относитесь к соглашению между Ираном и США? Это реально? Что будет дальше? Это было главным вопросом последние несколько недель. Это приоритетный вопрос внешней политики США последних 47-48 лет. Потому что Иран считает США своим главным врагом. Они очень четко заявляли об этом каждый день почти 48 лет. Это не просто пропагандистские лозунги. Это фактически их программа, их стратегия и политика. Мне импонирует в Трампе то, что он воспринимает эту угрозу всерьез. Мы видели, как он отнесся к этому год назад, когда нанес удары по незадекларированным ядерным объектам. В начале этого года Трамп с Нетаньяху провели одну из самых невероятных операций, которые я когда-либо видела. США и Израиль объединили свои усилия, чтобы уничтожить режим, раз и навсегда покончить с Ираном и положить конец его ядерным амбициям, направленным на уничтожение Израиля и Соединенных Штатов. Такова была их цель. И очень странно для меня то, как в последние несколько недель администрация ведет себя по отношению к Ирану. Уже 6 недель мы видим то продвижение, то паузу. Слушая Трампа, могу сказать, что он интересный человек. Его стратегия ведения переговоров — сегодня говорить одно, а завтра другое. Это сбивает всех с толку. Но в одном президент Трамп великолепен. Все его действия в отношении США и Израиля были правильными. Я считаю, мы можем испытывать к нему глубокое доверие. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что и Израиль, и США сейчас находятся на острие ножа. Я видела многое. Я была еще девушкой на ВДНИ, когда аятолла пришел к власти в Иране. Наблюдение за этими событиями было частью моей жизни, и как члена Конгресса, и как ученого. Я думаю, что весь мир хочет, чтобы это закончилось, потому что нынешний режим в Иране злой и разрушительный. Это очевидно. Он должен пасть. Я молюсь об этом. Моя цель — избавление мира от терроризма, откровенным представителем которого является данный режим. И я считаю это вполне возможным. Как вы думаете, что нужно для этого? Это вопрос на миллион долларов. Думаете, сделка поможет или отказ от соглашения не решит проблему? Нельзя доверять их режиму. Сам народ замечательный. Я люблю иранский народ, но режим — это совсем другое. Этот режим должен пасть. И я верю, что он может рухнуть. Полагаю, что мы ближе к этому, чем когда-либо. Я не хочу, чтобы президент сдерживал свои удары. Он готов нанести удар, но он очень хитрый человек. Дональд Трамп и премьер-министр Нетаньяху очень хитрые, и они отлично сработались. Я верю, что ради блага всего мира, США и Израиля, они доведут дело до конца. Единственное, что меня беспокоит, это советники и у премьер-министра, и у президента Трампа.

0: Надеюсь, что у советников нет других интересов, что они не заботятся об интересах Саудовской Аравии или Катара. Не забывайте, что Катар также один из главных спонсоров терроризма в мире. Поэтому нам не стоит беспокоиться о том, останутся ли они на плаву. Речь идет о том, чтобы обеспечить выживание США и Израиля. Да, это и является нашей главной целью. Большое спасибо за ваш анализ. Мы обсудим с Мишель и некоторые другие темы, так что если вы смотрите нас, не пропустите продолжение интервью.
1: Далее в программе анализ последних событий вокруг Ирана и многое другое.
0: Итак, Крис, что вы можете сказать? Как вы думаете, большинство людей в Штатах придерживаются того же мнения?
1: Главное, что беспокоит людей в Штатах, это цена на бензин. Они ездят туда-сюда и сравнивают цены. Думаю, это и есть главная проблема. Не думаю, что они связывают это с тем, что главной задачей внешней политики Соединенных Штатов на данный момент является сдерживание ядерного Ирана. Здесь, в Израиле, все совсем по-другому, более актуально. Для Израиля это угроза его существованию. Мы не хотим, чтобы Иран стал ядерной державой. Вчера мы разговаривали с иранским экспертом. Он сказал, что режим слабее, чем когда-либо за последние 47 лет. Это историческая возможность переломить ситуацию. Как сказала Мишель Бахман, мы находимся в идеальной точке для того, чтобы обрушить этот режим. Об этом и говорят в Израиле.
0: Израильтяне всегда умеют сохранять спокойствие. Понимаете, это просто не укладывается в голове. Мы зашли так далеко, а теперь не собираемся доводить дело до конца. А люди в Штатах, я думаю, часто не понимают, что на Ближнем Востоке мыслят совсем иначе. Я люблю говорить, что иврит и арабский читаются справа налево, а английский слева направо. И это как раз отражает разницу в способах мышления людей. И мне кажется, люди не понимают этого. Мне кажется, что люди здесь очень обеспокоены. Да, Трамп просто остановится и заключит сделку с Ираном, а мы знаем, что они всегда лгут.
1: Люди говорят, вот в чем иранская стратегия, метод действий, тактика, тянуть время, запутывать. Мы провели почти 40-дневную войну. Это была историческая военная операция. А теперь прошло уже почти 40 дней, и, возможно, к этому добавится 60. И многие говорят, что это именно то, чего хочет Иран. Им нужно время для того, чтобы выжить.
0: Хотя мы постоянно говорим о ядерной проблеме, люди закрывают глаза на то, что они являются основными спонсорами терроризма по всему миру, в том числе и в США. Они будут делать все, что в их силах. Будут финансировать терроризм, проникать в университеты, будут делать все, что могут, чтобы изменить ситуацию. Их цель — захватить весь мир.
1: И уничтожить великого сатану США, а также малого сатану Израиль. И, как сказала Мишель, в 1979 году, когда она была еще невестой, к власти пришел аятолла Хомейни. Они хотели экспортировать эту революцию в регион, а затем и по всему миру. Их идеология заключается в том, что они хотят привести Махди, 12-го имама, и вернуть золотой век для шиитов.
0: Да, дело ведь в политизации ислама и стремлении к мировому господству. Люди могут думать, это нас не коснется, но это не так. Это уже затрагивает их.
1: Мишель сказала: «Знаете, кто стоит за этим, кто шепчет президенту на ухо? Почему он считается мастером искусства заключения сделок?» Возникает вопрос, не упускает ли он историческую возможность.

0: знать.
1: Да, люди именно так и думают. Мне кажется, есть надежда на то, что у него есть козырь в рукаве. Но если он не доведет до конца то, что нужно, это не пойдет на пользу ни Израилю, ни региону, ни иранскому народу, ни США.
2: И поэтому сейчас так важно молиться.
1: Именно.
2: Далее в программе. Верующие из 40 разных стран молятся о мире для Иерусалима. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Многие верующие молятся о ситуации с Ираном и о мире на Ближнем Востоке.
2: На этой неделе христианские лидеры из почти 40 стран прибыли в Иерусалим, чтобы принять участие в 10-м ежегодном Иерусалимском молитвенном завтраке. С самой первой встречи я освещаю это событие. Я встретился с Альбертом Векслером, основателем Иерусалимского молитвенного завтрака. Я здесь на Иерусалимском молитвенном завтраке в Кнессете, и со мной основатель мероприятия Альберт Векслер. Расскажите, что произошло за 10 лет с момента основания Иерусалимского молитвенного завтрака. Ну что ж, Крис, вы следите за нами, поэтому видели немало чудес за эти 10 лет. Первое чудо, что Реувену Ривлину понравилась эта идея, и президент ее поддержал. Но в этом году, когда мы подошли к 10-му по счету завтраку, было совершенно невозможно даже что-либо спланировать. Как мы помним, президент Трамп как раз в прошлый вторник сказал, что он готов был начать в течение часа. Так что все, что происходит, это чудеса. Итак, здесь люди из 39 стран со всего мира, и они продолжают приезжать. Да, с какой целью они едут? Я полагаю, они все любят еврейский народ. Они любят Бога Израиля. Они любят Израиль. И они понимают, что их любовь к Богу Израиля также отразится в Божьих благословениях, ниспосланных на их народы. Они это чувствуют. Это можно было видеть в Кнессете. Они просили меня выйти на сцену и помолиться за их народ. Это глубоко в сердцах наших друзей. Как мы видим, здесь присутствуют члены Кнессета как от оппозиции, так и от коалиции. Невероятно, правда? Иерусалимский завтрак – это, пожалуй, единственное место, которое их объединяет. Они могут молиться и петь вместе. Вы знаете, насколько напряженной может быть ситуация в израильской политике. Но каким-то образом видно, что за эти 10 лет произошло нечто чудесное и внутри стен Кнессета. А какие ответы на молитвы вы наблюдали за последние 10 лет? Мы молились о 10-м по счету завтраке. Президент Трамп медлил. Почему? Ну, я не знал, что в это время проходил хадж. Бог устроил так, что главы государств Персидского залива умоляли президента Трампа не нападать. Разве это не чудо? Правительство Нидерландов выделило десятки миллионов евро на компенсации жертвам Холокоста в тот же день, когда мы находились в Риддерзаале в парламенте Нидерландов. Вспомните бразильское чудо, когда мы добрались до дома президента после того, как помолились здесь о выборах. Что произошло в Италии? Мы видим закономерность. Всякий раз, когда политик встает и говорит: «Я хочу признать Иерусалим и перенести посольство», Бог поднимает его в списке. Верно. С 7 октября наблюдается всплеск антисемитизма. Сюда приехал Амихай Шикли. Он министр по борьбе с антисемитизмом. Почему сейчас так важно, чтобы верующие во всем мире поддержали Израиль и молились за мир для Иерусалима? Крис, я полагаю, христианам пора начать мыслить, как Рауль Валенберг, Шиндлер и Кори Тен Бум. Мне неприятно это говорить, но я думаю, что по всему миру происходит нечто, что приведет к чему-то вроде Холокоста. Жизни евреев окажутся в опасности, и нашим друзьям, христианам, необходимо организоваться, мобилизоваться и подумать, как помочь евреям. Вы только что сказали, что это налаживание связей для того, чтобы помочь спасти еврейский народ. Я считаю, что это одна из причин, почему Бог собрал нас и продолжает объединять, чтобы создавать безопасные пути возвращения еврейского народа в Израиль. Мне очень грустно это признавать, но теперь мы снова говорим «никогда больше». Расскажите, как люди могут узнать больше о Иерусалимском молитвенном завтраке и принять в нем участие. Иерусалимский молитвенный завтрак приезжает в город, который нас пригласил. Призыв исходит от израильского Кнессета, парламента. Политик говорит, мы хотим помолиться за мир для Иерусалима. И мы приезжаем. Следующий наш завтрак состоится в Латвии, в Риге, где депутат парламента Янис Грасберг открыл свое сердце и двери парламента. Мы будем там 28-29 июня. Гавайи. Как насчет этого? Остров Гавайи. Вы бы хотели туда поехать, верно? Я уверен, что многие наши друзья присоединятся к нам там. И Италия осенью. Альберт, отличная работа и большое спасибо. Спасибо вам, Крис. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для всех народов, которых затронул конфликт на Ближнем Востоке.
2: Молитесь за защиту для Израиля и мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
0: Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media, организации WeCam.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем размышлять над лицемерием.нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст. Ну что, прочтете?
1: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?

0: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь. И на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
2: Ну, давайте попробуем дать определение. Давай. Определение виртуального мира. Да. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир. То есть это противоположность реальному миру, так?
3: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
2: Но он выдуман, в нашем воображении.
3: Он выдуманный.
2: Он выдуманный.
3: Да.
2: Он не настоящий.
3: Угу.
2: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
3: То есть источники виртуального мира, да?
2: Да.
3: Это может быть художественная литература быть?
2: Может быть.
3: Книги, фантастика. Там,
2: то есть человек
3: роман.
2: Открывает книгу и погружается в тот мир этой книги, да.
3: У которого есть автор свой.
2: Ну, естественно.
0: Ну, всякая
3: который,
0: ли
3: может, тоже
0: является...
3: этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
0: Ну, всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
2: Художественное, я полагаю, что всякое. На то она и называется художественная, потому что там...
3: Вымысел.
2: Да, она почему художественная? Потому
3: или что нарисованная. Или желание чего-то, да?
2: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
3: Красивое мы описание такое художественное.
2: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
3: Да.
2: Историческая
3: яркая картинка, приятный глаз.
2: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
4: Я прочитаю официальное определение.
2: Вот, замечательно.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей, и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленные в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
2: Ну, это очень,
4: поэтому,
2: я бы сказал, очень узкое определение.
4: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные. Вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял. Не было этого.
2: Вы знаете, не соглашусь. Было,
4: я не встречаю.
2: Мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
4: Другими словами назывались. Все-таки виртуальный мир имеет узкое,
2: ну, а побег
4: конкретное...
2: от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и, ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало,
4: тогда
2: и в психологии оно существовало вообще очень давно.
4: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
2: Ну, хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от реальности.
4: Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли.
2: Угу.
4: Побегом от реальности в художественную литературу может быть, побег от реальности в художественную литературу может быть.
0: И то с натяжкой.
2: Вы не заметили, что мы
4: понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять.
2: Да,
4: люди
2: да.
4: пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
2: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы они или не правы, или чем. Мы даже начали с этого самым первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
0: А может быть,
2: для меня не поменяется смысл.
0: На

0: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
1: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Тоже погружение в нереальность.
2: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
1: Легко.
2: В зависимости от наркотиков.
1: Легко.
2: То есть если это... говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности, он может использовать разные там психотропные вещества, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
2: Но это совершенно... Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
2: Морально.
1: Ну да. А художественные фильмы разрушают человека морально?
2: Не все.
3: Смотри, какая тема фильма, может быть.
0: И литература.
2: И литература.
3: Есть фильмы исторические, например.
0: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль.
3: Для своей души, да?
0: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
0: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
3: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
0: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
0: Ну, потому
2: смотря
0: что...
2: Смотря какие романы, смотря кого.
0: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается... В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
0: Он начинает идеализировать себе, может быть, того человека, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
3: Оно
1: если ты проводишь
3: это, я говорю.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
2: Ну, тогда надо говорить.
3: Верно.
2: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать, когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это как один из примеров опасности.
2: Фильмы, да. Понятно, что много опасностей подстерегает. Но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
2: Так, если говорить, в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение,
2: У нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу, я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать.
0: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую, разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю, что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени,
0: что есть
1: это
0: рыба.
1: Я контролирую. Очень.
0: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу.
0: Правильно?
1: Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
0: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
0: Не знаю, сможет ли он.
2: Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
2: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это вот интересный нюанс.

0: Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина.
1: Ну а что истина?
0: Что честно.
1: Что истина
2: что
1: в
2: честно,
1: этом мире?
2: Что добродетель?
1: Да, что похвала, что добродетель.
0: Мы уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему, какой-то...
1: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
2: Формируют человека.
1: Да, на формирование.
0: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот, которая уничтожает меня.
3: Вот это называется лицемерие.
1: Да, если дети так делать, если, это дети, лицемерие.
2: Это если так, это лицемерие.
1: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
2: Да.
1: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили
3: поучительные.
1: Да? Помните, мы говорили
0: о притчах. И потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
3: Дозировать время его.
0: Дозировать.
2: Конечно.
3: Посвящение.
1: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
2: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
0: Да, да, да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает, как наркотики.
1: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
0: И что происходит?
1: Кто формирует, и кто формирует?
3: И как это скажется потом, когда он вырастет? Как это
0: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
3: На сегодняшний момент, да?
0: Да. Да.
2: Как с алкоголем.
0: Как с алкоголем, как с наркотиками.
3: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
0: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
3: Привязанность.
2: Тем больше отпускает.
0: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
2: Очень правильно.
0: Любых.
2: Мы за.
0: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
3: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
0: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива
3: —
0: это ничего страшного, и все нормально. И один раз — это никаких проблем. И иногда по праздникам — это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отдвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
1: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
0: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
3: Тем более никто не увидит.
0: А завтра, это изменит
1: банка,
0: все.
1: Банка пива. Ну, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы,
0: да,
1: и
0: да,
1: не
0: да,
1: только
0: да.
1: Помыслы.

0: выражаешься поступках.
1: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот это же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же.
2: Mm-hmm. Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому, да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Угу. Если раньше такого не было.
0: Это благословение или проклятие?
2: Ну, не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
0: То есть две крайности,
2: это другой,
0: да,
2: мир.
0: Благословение и проклятие.
2: Это другой
0: крайность.
2: Мир. Если раньше мир был больше даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много
0: есть
2: читают.
0: Есть заменители просто.
3: Да, любая вещь в этом мире несет
2: и
3: благословение.
2: Мир. Люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
1: Смотреть что?
2: Вопрос для меня вот что.
1: Потому
2: вопрос...
1: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
2: Вопрос
1: потому
2: для
1: что
2: меня
1: они
2: не
1: несут
2: то,
1: в себе
2: что читать.
1: Истины.
2: Ну, это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
1: Именно.
2: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например... Да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
3: Даже полезно
2: читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься как робот становишься. Ты все чисто тупорационально.
0: Что нельзя?
1: Сейчас меня закидают еще помидорами. Ну,
2: да мы не будем кидать.
1: Но вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека. Дух Божий помогает понимать другого человека.
2: Не только это помогает.
1: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
2: Это притча своего рода.
1: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. Когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
2: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом. Я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
1: А мне не надо.
2: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, я раньше сам такой же категоричный был.
1: Почему я так говорю?
2: Я
1: потому что это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
2: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа. Понимание, осознание.
1: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что

0: художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные — это вымысел, и вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
1: Ну, не
0: все, когда он говорит
1: вымысел,
0: только
1: Андрей.
0: То, что истинно.
2: Я не вижу здесь в этом.
1: Мы же о притчах говорили.
2: Вымысел?
0: Говорили.
1: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами. Что это?
2: Вымысел.
1: Это вымысел. Для чего он это делает?
3: Но
1: почему
3: он
1: прибегает?
3: Взят.
1: Из жизни. А это что?
2: А это что,
1: жизни?
2: Из жизни?
1: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
0: Вы знаете, в «Рабасне Крылова» совершенно недавно, вот, немножко вот, отвлечемся, видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете, я вот своими словами
1: «Стрекозу»?
0: Передаю, да, что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот давать вот эту красоту.
3: Кого-то развлекать.
0: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу. Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау, потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
1: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Он очень важен.
2: Конечно.
1: И очень ценен.
0: Именно поэтому я и говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно, чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
2: А что в жизни нам приносит пользу?
0: То, что истинно,
2: да.
0: Что честно, что развивает.
1: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что... Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
0: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма.
2: Андрей.
0: И надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
2: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
0: Да. Но
2: поэтому,
0: я и обращаюсь
2: поэтому,
0: не к тем, которые так...
2: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх,
0: да,
2: сериалах,
0: да,
2: и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
0: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
2: Пожалуйста,
0: только что? То, что истина.
2: Так.
0: Только то, что честно.
2: И в чем проблема?
0: Об этом помышляйте.
2: И что такое истина? Истина —
0: пожалуйста,
2: живой Христос.
0: Вот как в вашем
2: истина
0: понимании
2: это
0: текст
2: Христос.
0: Согласуется с вашим примером?

0: если я могу сказать, Господи, давай вместе с тобой сядем и посмотрим этот фильм.
1: А будет ли он это делать?
0: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
1: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
2: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие, это как руководство жизни. Я вот очень давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст, это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику, Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
1: Подпитку.
2: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в вот этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы, потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то. Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там от своей бабушки, и Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. И мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение. И если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
1: И вот вникая в себя и в учение,
2: да,
1: мы сможем
2: видеть
1: разницу.
2: У Тимофея не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
1: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
0: Не меньше.
3: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
1: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще многое продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра — это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейтбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев, говорит, что чакры — это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу, то есть человек — это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейтбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание — это обитель Господа,

и обитель у него сотворим. И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью и заклинаний, и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос, мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В Исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Лидбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исаии 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку, когда практика закончилась, и рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни. Семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалини пишет сам
Чарльз Летбит.

Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лейтбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейтбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает, надежда лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он умеет.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, проведем урок номер 7. Мне нравится эта фраза. «Львицы живут во свете и охотятся в темноте». Об этом мы и будем говорить в сегодняшней передаче. И не только они живут во свете. Я уже упоминала о том, что они дремлют примерно 21 час в сутки. Они живут, растянувшись на открытом пространстве, на солнце, иногда на спине, чувствуя себя совершенно свободно. Им просто все равно. Они живут во свете и чувствуют себя очень легко и расслабленно. Они всегда спокойны. Я имею в виду, если бы вы знали, что вы самая сильная на всей африканской равнине, разве вам бы пришлось тогда прятаться? Или вы вели бы себя так: «Я устанавливаю здесь правила и определяю обстановку, так что я буду дремать, потому что вы все равно меня боитесь». Итак, они расслабляются и лежат на солнце, словно солнечные батареи, которые накапливают энергию на будущее. Они трутся друг о друга, а вокруг прыгают люди.

спят, а время от времени они как бы похлопывают их. Ни у кого нет стресса, они просто прохлаждаются на равнине. В притчах 28.1 сказано: «Нечестивые нервничают, чувствуя вину. Они готовы убежать, хотя никто за ними не гонится. А честные люди спокойны и уверены в себе. Они смелы, как львы». Какой интересный образец. Спокойны, уверены в себе и смелы. Мы говорим раздражительные и смелые, или напряженные и смелые, нервные и смелые. Но честные люди спокойные и смелые, они уверенные и смелы. Вот они какие. Подобно львицам, мы должны выражать все это. Быть спокойными, уверенными в себе и смелыми. С легкостью и силой. Спокойствием и властью. Когда мы говорим, мы должны говорить смело и со властью. Говорить смело не обязательно значит громко. Это не значит говорить неподобающим образом или перебивая собеседника. Это значит говорить силой, то есть взвешивая то, что вы говорите, чтобы люди замечали, что вы говорите, потому что в ваших словах есть вес. Итак, нам необходимо выражать все это. Львицы как бы говорят: «Я так, то я есть. Я сильная. Я сосредоточенная. Я забочусь о других. У меня огромный опыт. Я игрива, но и смертельно опасна». Она сочетает в себе все это. И это мне очень нравится. Потому что львица, как и любая женщина, это сочетание противоречий. Мужчины не настолько противоречивы, как женщины. А женщины очень противоречивы в выражении жизни, в разные ее периоды. И я думаю, это очень-очень интересно. Нам нужно быть людьми, которые живут в движении, которые возрастают, укрепляются и умножают позитивные отношения с окружающими. Нам недостаточно просто жить открыто. Нам нужно открыть свои жизни и позволить другим людям открыто жить рядом с нами. Так что жизнь во свете будет некоторым вызовом. А вторая часть такая: мы будем охотиться в темноте. В послании к Ефесянам, 5 главе, с 8 по 10 стих в переводе послания говорится: «Теперь вы на открытом пространстве. Яркий свет Христа делает ваш путь прямым, так что не спотыкайтесь больше, давайте же». Добрые, правильные, истинные – вот какие дела подобают для часов дневного света. Выясните, что угодно Христу, и затем делайте это. Ведь это несложно. Доброе, правильное, истинное – то, что угодно Христу. Вы ведь не боитесь делать эти дела открыто. Вы не боитесь делать их при дневном свете. Но мы прячем неправильное, неистинное, не святое, неблагочестивое и развращенное. Таким вещам необходима тень, их необходимо прятать, и это то, что не угодно Христу. Итак, вы можете совершать дела света, даже если вокруг вас тьма. Особенно в такой ситуации мы сейчас и находимся. В послании к Римлянам 5.2 в одном из переводов Библии говорится: «И это еще не все. Мы открываем свои двери Богу и в тот же самый момент обнаруживаем, что Он уже открыл свою дверь нам. И мы обнаруживаем, что стоим там, где всегда надеялись стоять. На широких, открытых пространствах Божьей благодати и славы. Мы стоим, расправив плечи, и поем хвалу Богу». Знаете, мы много путешествуем вместе с нашими мальчиками, и когда мы едем с ними на отдых, мы останавливаемся в смежных комнатах, и тогда мы очень весело проводим время. У мальчиков свои ключи, у нас свои. Мы открываем свою дверь, и знаете, в смежных комнатах две двери. Недостаточно одному человеку, одной стороне открыть дверь. Двери должны быть открыты с обеих сторон. Мы с вами привратницы дверей наших судеб. В конечном итоге мы решаем, что мы откроем и что закроем. Мы решаем, чему мы позволим войти к нам и куда войдем сами. Мы привратницы дверей нашей жизни, и мы должны указывать на дверь, когда речь идет о всяких нездоровых вещах, но не тогда, когда речь идет о Боге. Когда приходит Бог, мы открываем дверь своей жизни настежь и сами тоже входим во все, что Господь для нас приготовил, говоря: «Давайте сделаем это, ведь это очень и очень интересно». В Евангелии от Марка 4:22 говорится, что мы не должны хранить в секрете то, что мы знаем о Царстве Божьем. Мы должны открывать это людям. Опять-таки, мы не стражники, а проводники. Мы показываем людям, что делает Бог. Мы ничего не прячем, но все выносим на свет. Сейчас настало время выносить все в свет. И это касается не только нашей жизни, но и нашего Бога.
Нам нужно всем рассказать о том, какой он потрясающий. Я знаю, часто бывает так, что когда в жизни людей

Есть конфликтные области, которые они закрывают от Бога. Они также закрывают их от других людей. Как же они могут выйти на широкое пространство, когда ограничивают Бога в своей жизни? Поэтому нам нужно помочь людям раздвинуть границы их жизни и открыть дверь для Бога. Потому что есть много людей, с которыми нужно поделиться откровением Божьим и тем самым открыть им пространство для движения. Итак, мы живем во свете, но охотимся в темноте. Потому что тьма в мире будет становиться все сильнее. И нам необходимо видение, которое не будет подвергаться действию нашего окружения. Нам необходимо видение изнутри. Об этом ясно сказано в книге пророка Исаии, что мрачная тьма покроет народы. Но также там сказано, но в этой среде мрачной тьмы слава Божья и свет Божий воссияет в его народе. Воссияет не снаружи, а внутри. Изнутри. То есть это внутреннее видение. И нам необходимо быть людьми, которые способны видеть, потому что сейчас очень многое скрыто во тьме. Но Бог хочет дать нам духовное зрение, чтобы мы увидели это. Когда я только приняла спасение, Джон поделился со мной этим местом Писания, которое мы впоследствии часто изучали. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 17-18 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам, дал всем нам, духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца, понимание вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, не вашего, а Его, Его призвания, чтобы мы знали, в чем состоит надежда призвания Его, и чтобы глаза нашего понимания были просвещены». Знаете, каждый раз, когда я открываю свою Библию, я молюсь этой молитвой, потому что я не росла в обстановке познания Библии. Так что каждый раз перед тем, как читать Слово Божье, я молюсь о том, чтобы очи моего понимания были просвещены, чтобы мне познать, не просто узнать, а познать. Нам необходимо быть людьми, у которых просвещены очи понимания, чтобы мы на самом деле понимали. У нас есть эти очи, эти глаза, но у нас есть и очи понимания. Об этом и говорил Иисус. «Пусть эти очи видят, чтобы очи моего понимания были просвещены». Мы становимся тем, на что мы смотрим. Мы неизбежно выражаем то, чему отдаем свое внимание. Нам необходимо попросить Бога о том, чтобы Он дал нам глаза видеть то, что Он делает, чтобы мы могли выражать то, что Он делает на земле. В это время важно не только слышать, но нам нужно стать поколением, которое начнет видеть. Слышание — это замечательно, но его будет недостаточно. Я верю, что наше время можно уподобить времени, когда Бог начал поднимать пророков. Мы знаем, что когда на сцене появился Самуил, в храме служил дом Илия, и дом Божий был осквернен сексуальными грехами. Приношения принимались посредством манипуляций и насилия. Печально, но именно это я вижу. Но это не то, что я хочу видеть. Я хочу, чтобы у меня были очи понимания, просвещенные очи. Просвещение нужно не для того, чтобы увидеть проблему, а для того, чтобы увидеть ее решение. И вот что произошло. В те времена жила бесплодная женщина, и она стала взывать о том, что не мог дать ей муж. Она начинает взывать о ребенке, так как ее чрево затворено. И не потому, что она сделала что-то плохое, а потому, что Бог затворил ее чрево, чтобы она стала взывать о чем-то большем. И я думаю, что Бог затворил чрево церкви для того, чтобы мы стали взывать о большем, чем то, что могут дать нам люди. И так она стала взывать о чем-то большем, и Бог сделал так, что Илий увидел ее. Она была так глубоко погружена в молитву и так скорбела духом, что двигались только ее уста, а голоса не было слышно. И Илий по ошибке принял ее за пьяную. Он сказал, «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А она ответила, «Я не пьяна, я жена, скорбящая духом». Она не сказала, «Знаешь что? Все это из-за тебя и твоих сыновей. Я стала бесплодной из-за тебя, Илий». Нет, она не сделала этого. Она была такой женщиной, какой надо быть каждой из нас. Она не уронила чести и достоинства, а ответила, «Нет, господин мой, я не пьяна. Я женщина, скорбящая духом». И каким-то образом она смогла извлечь это благословение из Илия, потому что он сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него».

И знаете что? Она пошла домой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. После этого она зачала ребенка, Самуила, и потом, родив его, посвятила и отдала этого ребенка Богу. И я думаю, что Бог говорит нам: «Послушай, что ты сделаешь с тем, о чем ты взываешь, если я дам это тебе? Отдашь ли ты это мне? Отдашь ли мне? Представишь ли ты это передо мной?» Я думаю, что все пророческое должно быть представлено Богу, потому что мы превратили его во что-то странное. Мы слишком прилепились к законничеству, к своей группе, к своему клубу. Так что нам надо вернуть это Богу. Потому что когда что-то, так глубоко касающееся жизни людей, вы оставляете в руках людей, это нечто пугающее. Хорошо, так что нам нужно просить Бога. Самуил рос в доме безнравственного лидера. Он видел нечестивые дела. И вот однажды ночью Бог позвал его. Самуил думал, что его зовет Илий. Он несколько раз приходил к Илию, и тот сказал: «Когда снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Услышать — это замечательно, но также надо сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И я хочу добавить к этому еще один аспект, потому что мы люди последнего времени. Бог сказал Самуилу: «Слушай внимательно. Вот, я сделаю дело в Израиле, которое потрясет всех и привлечет их внимание». Я думаю, что Бог говорит нам с вами: «Дочери, слушайте внимательно. Вот я сделаю на земле такое, что потрясет всех и привлечет внимание мира». Он был известен среди людей. Так здесь написано. Я разместила это место Писания в Твиттере. Я там много чего размещаю. И люди рассердились. Я написала: «Вы что, не видите ссылку на место Писания? Это не я придумала». Но они рассердились. Самуил был популярен у людей. Мне сказали: «Иисус не был популярен у людей». Иногда у меня возникает вопрос: люди вообще читают Библию? Потому что вот что сказано в новом переводе короля Иакова. Иисус возрастал, укреплялся в мудрости, и Бог и люди относились к Нему с благосклонностью. Люди, люди. Итак, как выглядим мы в эти последние времена? Мы ворчливы, сердиты или же полны силы и энергии? Бодрые, активные, полны силы и энергии, мы возрастаем. Для церкви настало время вырасти. Знаете что? Сейчас самое время стать зрелыми. Нам надо принимать критику и говорить: «Вы абсолютно правы». Нам необходимо возрастать, быть благословенными Богом. Нам необходимо, чтобы мы были благословлены Богом, а не пытались что-то получить через манипуляцию. Быть благословенными у Бога и популярными у людей. Знаете что? Популярными у людей. Нам надо ориентироваться во тьме так четко, чтобы люди сказали: «Я хочу быть рядом с вами». Несомненно то, что мы входим в пророческий период времени. Я даю всем вам разрешение быть чудесными, но не странными. Иисус приносил чудеса Божьи, куда бы Он ни приходил. Я не знаю, о чем думали фарисеи, но они привязывали коробочки ко лбу и все прочее, и выглядели странными. Так что нам надо перестать выглядеть странными. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 19 и 20 стихе говорится: «Что делает отец, то делает и сын». Иисус дал о себе подробное объяснение, потому что люди говорили: «Мы не понимаем». Он сказал: «Говорю вам прямо, сын не может ничего делать независимо. Он делает только то, что видит делающим отца. Что делает отец, то делает и сын. Если вы не можете видеть, что делает отец, то и не можете делать то, что он делает». Правильно? Отец любит сына и вовлекает его во все, что делает. Но вы еще не видели и половины этого. Но я хочу видеть, так как я его дочь. Мне необходимо видеть то, что делает мой отец. Вы его дитя, и вам необходимо видеть то, что он делает. У нас есть право просить о том, чтобы мы могли это видеть. Когда ученикам Иисуса что-то было нужно, например, они спрашивали Иисуса: «Брата прощать 7 раз? О, Боже, мне нужна вера». Он отвечал им: «Она у вас есть». Нам необходимо быть людьми, которые будут просить о том, что нам нужно. Дальше тут сказано: «Отец воскрешает из мертвых и творит жизнь». То же делает и сын. Сын дает жизнь тем, кого он выбирает. Я люблю это место. Нам нужно видеть то, что делает Бог. Речь идет о последнем времени, а не о первом веке. Бог говорит: «В последние дни». Вы видите, Бог говорит: «В последние дни». Не важно, что говорим мы в последние дни. Важно, что говорит Бог.
Неважно, что вы слышали в последние дни. Важно то, что собирается сказать Бог. Неважно, во что верит та или иная религия в последние дни. Важно, что говорит Бог. Бог говорит: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, на всяких людей». Что правда на всяких людей? Что правда на всяких? Вы уверены, что не только на харизматов? Вы уверены, что не только на правильных людей? Вы уверены, что не только на мужчин? Вы уверены, что не только на хороших людей, ходящих в церковь, и на людей, которые нам нравятся? Нет, Бог сказал, что изольет от Духа Своего на всякого, кого Он выберет, на всяких людей. И дальше сказано: «И будут пророчествовать сыны ваши». И также, чтобы всем было ясно сказано: «И дочери ваши». Дочери ваши тоже включены сюда. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Когда придет время, я изолью Духа Моего на тех, кто служит мне, как на мужчин, так и на женщин, и они будут пророчествовать. Находясь на земле, они будут высвобождать слова и видения небес. Вы имеете пророческий дар благодаря тому, что родились в это время. Вы человек последнего времени. Чтобы получить этот дар, вам не нужно проходить какой-то семинар и платить деньги. Вы имеете пророческий дар благодаря периоду времени, который Бог избрал для вашей жизни. И вам нужно верить в то, что Бог желает, чтобы вы видели и слышали, и Он хочет, чтобы вы, находясь на земле, высвобождали небесное. Пророков древности называли прозорливцами. Они видели то, чего не видели другие люди. Потому что пророки имеют видение и смотрят далеко в будущее. В книге Деяний, 2 главе, 20 и 21 стихе сказано: «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет, всякий, кто вас зовет о помощи ко мне, Богу, спасется». Кто скажет: «Боже, помоги мне», спасется. Всякий, кто воззовет к Богу, спасется. Это будет несколько по-другому, чем у нас, не так ли? Всякий, кто призовет на помощь Бога, спасется. Так что есть люди, которые сидят во тьме и ждут, когда вы увидите их и услышите их зов. На самом деле, некоторым из нас надо научиться во время молитвы закрывать глаза и видеть тех, кто сидит во тьме. И молиться очень-очень сильными молитвами. Я люблю это место Писания из книги пророка Исаии 2:3, где говорится: «Он покажет нам, как Он действует, чтобы мы жили так, как были сотворены». Разве это не удивительно? Если вы не видите, как действует Бог, вы не можете жить так, как Он вас сотворил. Мы были сотворены, чтобы действовать вместе с Богом, так что нам необходимо это увидеть. И дальше нам необходима смелость молиться активно и от сердца. Поэтому нам необходим пророческий дар. Я глубоко касаюсь этой темы в рабочей тетради и затрагиваю ее в книге. А сейчас я не хочу никого пугать. Исаия — мой любимый пророк. И изучая его книгу, я нашла 5 путей, как быть чудесными, а не странными. Первое, что нужно делать — смотреть вверх на небеса, иметь небесную перспективу. Исаия посмотрел вверх и сказал: «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть Бог намного больше, чем я думал, и вот что происходит на самом деле. И знаете, что он сделал потом? Он посмотрел вокруг, он посмотрел на себя, на людей и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы смотрите вверх, смотрите вокруг, и затем вы смотрите правильно. Что это значит? Вы смотрите, чтобы принести примирение и здоровье. Примирение между тем, что вы видели на небесах, и тем, что увидели среди людей. Затем вы смотрите вперед и говорите истину. Павел сказал, что Исаия поистине смотрел вперед и говорил истину. Он провозглашал истину, когда пророчествовал. Он пророчествовал об Иисусе, но умер, не увидев исполнения пророчеств. Но Исаия, получив откровение от Бога, был потрясен. Бог сказал ему: «Вот что будет, Исаия. Кого мне послать? О, пошли меня, но они не будут тебя слушать. Все равно я хочу пойти». Например, я могла бы сказать: «О нет, пошли кого-нибудь другого. Пошли Джона. Ему все равно, слушают его люди или нет. А я хочу, чтобы меня все слушали. Пошли Джона». Но Исаия сказал: я пойду», потому что откровение созерцания небес было очевидным в его жизни. Он видел Господа на престоле высоком и превознесенном. И это видение было так могущественно, что оно затмило происходящее на земле. Помните, что я сказала на первом уроке этой серии? Прототип — тень. Прототип — сущность — тень. Мы живем в сфере теней, и сущность нам надо получать с небес. Будет излияние Духа Божьего. Вы слышали, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но что это такое? Говорение на языках? Это говорение на языках? Нет, это наполнение Духом. Что подразумевает излияние Духа? Первое определение слова «Дух» — это храбрость, могущество, доблесть, сила, крепость, несокрушимость.
It's chutzpah. It's force.

Нравственная непоколебимость – это мудрость, решимость, смелость. Вот что изольет Бог. Потому что у людей будут разрываться сердца от страха. Но противоположность страху – храбрость, сила, добродетель, мощь. Поэтому нам необходимо быть женщинами, которые будут молиться в силе. Поэтому я закончу моей любимой мафиозной молитвой. Моя любимая мафиозная молитва – это 10-й псалом, с 14 по 18 стих. Давид говорит Богу: «Ты все знаешь об этом. Я говорю, но ты уже знаешь об этом. О презрении, о насилии, и я смею верить». Это говорит Давид. «Я смею верить, это говорим мы». Мы смеем верить, что наступит день, когда неудачники станут удачливыми в тебе. Ты не подведешь их. Сироты не будут сиротами навсегда. И вот моя любимая часть. Сокруши правые руки всех нечестивых. Сокруши левые руки всех злых. Разыщи и уничтожь всякий признак преступления. Божья благодать и порядок побеждают. Нечестие терпит поражение. Слабый пульс жертвы становится сильным. Сердца отчаявшихся наполняются свежей кровью. Когда ты прилагаешь свой слух к их устам, сироты обретают родителей, бездомные обретают дома. Царство ужаса прекратилось. Власти бандитов пришел конец. Это и есть охота в темноте, когда мы посылаем молитвы в темные места и просим сокрушить руки нечестивых. Просим Бога разыскать и уничтожить нечестие. Я люблю молитвы, которые потрясают землю. Нам нужно просить Дух Божий сделать то, что мы сами сделать не можем. Однако нам нужна сила, чтобы молиться такими молитвами. Для этого нам необходимо откровение, стратегии и пророческие очи, чтобы видеть. И еще многое. Но на этом наше время подошло к концу.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте, добро пожаловать к нам. Меня зовут Джинни Оуэнс, и в следующие полчаса я поделюсь с вами чем-то из моего сердца с помощью этого рояля и музыки, которую я пишу. Большинство песен, которые я исполню, из моего нового альбома под названием «Садись, я подвезу». Немного смешно звучит, потому что вы вряд ли захотите, чтобы я куда-то уехала. Естественно, у этого названия более глубокое значение. Следующая песня называется «Прежде чем ты полетишь».

Я вновь приветствую вас. С вами по-прежнему Джинни Оуэнс, и я по-прежнему делюсь с вами некоторыми из своих песен. Есть фраза, которая мне очень нравится. Я стараюсь жить этой фразой и делюсь ею со всеми друзьями, которые приходят на мои концерты. Я стараюсь взаимодействовать с ними. Фраза эта такая: «Всякая жизнь — это история». И если каждая жизнь — это история, то как читается ваша? Я стараюсь задавать себе этот вопрос каждый день, потому что, я думаю, часто происходит такое, что мы считаем наши истории неважными, незначительными, или люди просто не смотрят на нас. Им все равно, как мы живем. Но я начала понимать то, как я живу. Я проживаю большую Божью историю, так же, как и вы. И когда мы живем в Его большой истории, Он позволяет раскрываться и нашим историям. Каждую минуту, каждый день. И когда наши истории раскрываются каждую минуту и каждый день, кто-то, и на самом деле больше, чем только один человек, наблюдает за нами и узнает нас. Я хочу спеть вам песню, которая немного рассказывает мою историю, ту историю, которую я хочу, чтобы вы прочли в моей жизни. Я надеюсь, эта история укажет людям на небеса. Я знаю, эти слова прозвучат безумно, но реальность наших историй — это наша сокрушенность, беспомощная часть наших историй. Те части наших историй, которыми нам часто неловко делиться с миром. Но именно такие истории указывают людям на небеса. Это то, что делает нашу веру сильнее. В моем случае, тот факт, что я не могу видеть, заставляет меня надеяться, что настанет день, когда я смогу видеть. Как говорит Павел в 1 Коринфянам 13, «Сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, но придет день, когда мы увидим все ясно, в полноте, как и мы полностью познаны». Это песня о том, что хотя я и не могу видеть мир прямо сейчас, я могу воспринимать его очень многими путями, хотя я не могу видеть. Но я знаю, моя вера говорит мне, мое сердце говорит мне, Иисус говорит мне, что однажды я увижу. Я увижу все, и первый, кого я увижу в своей жизни, — это Иисус. Когда я буду петь вам эту песню, я призываю вас думать о том, какова ваша история, как она читается. Я призываю вас помнить, что это важная история. И когда вы проживаете ее, когда другие читают ее каждый день, я призываю вас подумать о ценности того, кем вас сотворил Бог, и о том, как читается ваша история —

Спасибо большое за то, что присоединились ко мне сегодня. Мне было так приятно петь для вас мои песни и делиться мыслями о жизни. Хочу с радостью напомнить вам, что у нас вышел новый диск под названием «Садись, я подвезу», как я упомянула в начале программы. Он не о том, что я вожу машину. Этот альбом о том, что Бог стоит в центре моей жизни, что Он направляет мою музыку, мое сердце, мои приключения. Надеюсь, что Он делает все это и в вашей жизни. Так здорово, когда бывают такие встречи. Но я надеюсь, что в следующий раз мы сможем встретиться лично. Так что заходите на мой сайт jennyowens.com. Там вы сможете узнать, где я буду выступать. Я уверена, что скоро я буду где-то поблизости с вами. Если вы не приедете к нам, мы приедем к вам. Мы будем рады видеть вас на нашем концерте. Я также буду рада услышать вас на Twitter и Facebook. Адрес моего Твиттера — twitter.com/JennyOwens, а Facebook — facebook.com/JennyOwensFans. Так что заходите. Мне нравится поддерживать связь. Я много пишу в блоге. Некоторые публикации кажутся странными и без особого смысла, но все равно бывает весело. Сейчас мне хотелось бы поделиться с вами стихом из послания Иакова. Там сказано: «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Тысячи людей гибнут в катастрофах по всему миру. Горячие головы в таких случаях спешат винить Бога, ведь нелепая и неожиданная смерть обычно вызывает особое негодование. А действительно, как можно объяснить такие происшествия в свете Библии? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую. Сегодня у нас тема «Современные катастрофы». Именно катастрофы такие техногенного, околочеловеческого характера. Вот ты работал какое-то время на заводе. И, наверное, на заводе, на производстве регулярно какие-то несчастные случаи происходят. Ты, будучи неверующим человеком, ты работал там еще, когда не был верующим человеком, задумывался ли о том, почему с одними происходят несчастные случаи, а с другими нет? Где справедливость?
1: Ну, конечно же, я задумывался, потому что в моем раннем детстве мой отец работал на шахте, мой старший брат тоже работал на шахте, и часто они мне рассказывали о несчастных случаях, об авариях и так далее, и я просто иногда боялся за жизнь своего отца или своего брата. Еще я, будучи подростком, мы летели с моей мамой из Челябинска в Симферополь на море, и у нас была вынуждена посадка в Донецке, и где-то 12 часов мы сидели в аэропорту, и только потом мама сказала, что кто-то из бортпроводников сказал, что во время полета у самолета отказал один двигатель, мы просто чудом сели. И даже вроде был такой слух, что кто-то очень везучий летел на этом самолете. То есть, и тогда я уже стал задумываться, почему действительно одни люди, они спасаются из таких ситуаций, а другие погибают.
0: Каким-то выводом приходил уже? О Боге думал, который, может, бережет или хранит? Или
1: я начал понять, что есть что-то сверхъестественное, вот, потому что моя бабушка, она была так православно верующей, и уже немного мне говорила, что есть Бог, что необходимо молиться, подсунул мне какие-то молитвы, там, чтобы я читал перед экзаменами в школе и так далее. То есть я уже начинал уже подростком задумываться о том, что существует сверхъестественный мир.
0: Раньше, в древние века, люди погибали из-за того, что медицина была не на должном уровне, или в войнах, в столкновениях каких-то. Сейчас вроде бы по этой причине меньше людей умирают, но больше умирают из-за научно-технического прогресса. В так называемых техногенных катастрофах. Это вот то, о чем ты говорил. Самолет падает, автомобильная авария на дорогах. Шахты. Вот сейчас вернемся уже конкретно к этим авариям. Вот есть некоторые религиозные группы, которые из-за этого, в том числе, не только из-за этого, но в том числе из-за этого, они уходят и возвращаются к старому укладу жизни. Вот известные американские амиши, например, это отделение, такое ответвление в церкви меннонитов. Усматриваешь ты в этом какую-то логику и здравый смысл?
1: Но дело в том, что Иисус нигде в своих учениях не говорил, чтобы верующие изолировали себя от неверующих людей. Наоборот, Иисус дает великое поручение. Он говорит, идите во все народы и проповедуйте Евангелие Царства Божия. Но, конечно, здесь необходима мудрость. Мы должны понимать, что мы живем на этой земле, и мы пользуемся этими техническим прогрессом, так сказать. Используем самолеты, пароходы, машины. И понимаем, что и мы можем оказаться в аварийных ситуациях. Поэтому Иисус как бы предупреждает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы начинали каждый день с молитвы.
0: И то есть возвращаться к укладу жизни, который амиши практикуют, конечно, да. Резона нет.
1: Да, во-первых, мы этой изолированностью теряем потенциал благовестников, потому что люди будут смотреть, ну что за вера ваша?
0: Ты их осуждаешь или ты допускаешь все-таки такое?

0: уклад жизни там для тех, кому это особо симпатично.
1: Я буду словами апостола Павла. Кто чего достиг, пусть
0: в том и пребывает.
1: Тот так и поступает. Если они в этом убеждены и держатся, пусть не так поступают.
0: Но не забавно, очень симпатичные такие. Я несколько раз их встречал. Совершенно другой мир, совершенно другой мир. Но вернемся к ДТП, особенно которые происходят благодаря, естественно, транспорту, автомобильному движению на дорогах. Ежегодно в России и Украине суммарно гибнут 20-30 тысяч человек.
1: Около 30 тысяч, суммарно, если статистику. То есть это больше, чем за 15 лет погибло молодых парней в Афганистане.
0: Как объяснить ситуацию, когда верующие люди, христиане, они попадают в аварии, в автомобильные происшествия и гибнут в том числе? Как в данном случае правило, предложенное тобой, срабатывает?
1: Опять же, тут тоже надо в каждом конкретном случае рассматривать, потому что, опять же, Писание говорит, что все, что происходит с верующим, происходит ко благу. Может быть, этот момент, когда верующий уже совершил все, что необходимо, Бог забирает, может, через такую критическую ситуацию, Бог понимает, что в будущем человек может не устоять в вере, какие-то искушения или так далее. И он забирает человека из мира. Писание говорит, что праведник уходит, восхищается от этого мира, но многие не понимают, почему это происходит, а Бог забирает от зла. Но я говорю, что общую форму очень сложно в этих ситуациях прописывать.
0: Да, наверное, видимо, и вряд ли нужно.
1: Да,
0: и вряд ли
1: потому нужно что Павел даже говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя. Только когда мы предстанем пред Богом, нам откроется его предвечный план для каждого из нас.
0: А я сейчас задам тебе вопрос. Я бы не хотел, чтобы мне его кто-то задал. Так что прости меня, пожалуйста.
1: Постараюсь
0: ответить. Он очень сложный.
1: Я с мудрости.
0: Да, я не знаю ответов на такие вопросы. Да. Планирует ли Бог катастрофы или нет? Или он только наблюдает за тем, что происходит, и уже в происшедшей, случившейся ситуации вмешивается?
1: Дело в том, что, опять же, Писание это показывает, что Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, желание Бога, но счастливыми с позиции вечности, а не только нашей земной материальной жизни, которая может там 70-80 лет. И поэтому, если иногда вот кризисы такие, катастрофы помогают человеку остановиться на его грешных путях и призвать имя Бога. Потому что беседую со многими людьми, кто пережил аварии, катастрофы, которые в нашем физическом времени длятся там доли секунд, а для человека перед катастрофой он как бы чувствует, что время останавливается. Какие-то секунды до столкновения перед человеком мелькает вся его жизнь. Иногда вот в эти доли секунд человек успевает призвать имя Бога. Вот такой момент,
0: случае,
1: да.
0: То есть можем ли мы допустить, что некоторые катастрофы как бы запланированы Богом и предусмотрены?
1: Допущены Богом, исходя из того, что человек другими путями не может остановиться на своих грешных путях. Его гордость не дает, пока у него все хорошо, покаяться и примириться с Богом. Поэтому его гордость приводит к тому, что человек переступает голос Божий, попадает в такую катастрофу, но Бог может использовать это во благо для спасения души.
0: Хорошо. Это сложный уточняющий такой момент. Тогда, соответственно, могут ли случаться катастрофы, к которым Бог как бы не имеет никакого отношения, они происходят исключительно по человеческому фактору?
1: Но опять же, Писание говорит о том, что все под Божьим контролем. Если что-то происходит, вот опять сложность доктринальных моментов. Все предопределено, и свобода воли человека. Если уже все предопределено, то для чего свобода воли? Но если свобода воли, человек реализует ее, то где же тогда все предопределено Богом? Это извечный вопрос всех богословских школ. Поэтому мы можем рассуждать только с пониманием того, что нам открыто сейчас. Потому что Бог решает с позиции другого духовного измерения, которое над временем, которое над нашим материальным миром и так далее.
0: Хорошо, Андрей, вернемся к нашей беседе через минуту. В следующей части программы захватывающая история моряка, который служил на знаменитой подводной лодке «Комсомолец». Он оказался в числе выживших. Как это было, увидите далее. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы озадачены вопросом, какова природа катастроф и почему в них гибнет множество людей. Андрей, вот на этот вопрос постарайся ответить.
1: Но
0: природа катастроф.
1: Интересный момент.
0: Где справедливость?
1: Почти с таким же вопросом подошли к Иисусу Христу и сказали: Иисус, ты слышал, что в Иерусалим пришли верующие, которые принесли жертвы, но Пилат их убил и их кровь смешал с кровью жертвенных животных.
0: Сделай паузу. То есть это благочестивые, праведные, верующие люди.
1: Которые пытались
0: люди
1: исполнить закон.
0: Да.
1: Да.
0: То есть по иудейской традиции они не заслуживали.
1: Да,
0: того,
1: да. И
0: что
1: поэтому
0: они
1: пришли к Иисусу и говорят: Иисус, ну где же как бы справедливость? Ведь они же не пришли там воевать, они пришли, чтобы принести жертвы. Иисус говорит к ним: думаете ли вы, что они были более

0: греховны, чем вы. Тоже случится с вами, вы также погибнете, если не покаетесь. То есть Иисус показывает проблему, можно сказать, политическую, военное действие, столкновение. И потом Иисус усиливает эту мысль еще раз. Или думаете вы, что башня Силаамская, которая упала и побила, то есть насмерть задавила 18 человек, что те 18 были более греховны, чем вы, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. То есть две абсолютно разные ситуации. В одном случае это политическое столкновение, какие-то военные действия, а в другом это техногенная катастрофа того времени. Но Иисус делает один общий анализ и один и тот же вывод дважды. То же с вами случится, если вы не покаетесь. То есть Иисус говорит, что причина, опять же, греховность человека, его самонадеянность, когда человек надеется только на себя, безалаберность, безответственность, когда человек грубо нарушает определенные там правила и так далее.
1: Особо интересно подчеркнуть на слова Иисуса Христа, он как бы объясняет, что такие трагедии, которые случаются, они имеют отношение для научения не только тех, с кем это произошло, но и для просто других, окружающих людей.
0: Обычно, когда происходят такие крупные техногенные катастрофы, во многих странах народ, люди особенно живо воспринимают проповедь Евангелия. То есть это было, когда «Титаник» затонул, это было, когда катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда вот в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке была.
1: Позитив от, если можно сказать вообще такое употребить слово, позитив от таких кризисных ситуаций, отчасти есть и для тех людей, которые участвуют в таких катастрофах, трагедиях. Вот совсем недавно летел самолет из Одессы в Донецк с болельщиками одной из украинских футбольных команд. И самолет уже когда приземлялся, случилось что-то, что самолет в итоге упал. И несколько пассажиров погибли, но большинство, слава богу, выжили чудом. И, наверное, принято говорить, родились в рубашке, да? То есть это тот случай, когда, в общем-то, никто не должен был выжить, но многие из них выжили. Родились в рубашке они или что случилось? Или это второй шанс от Бога?
0: Я думаю, что Бог дает им шанс. Вполне возможно, что кто-то за них из родственников молился, верующие, которые благословляли их, хотя они даже, ну, сами болельщики могли об этом и не знать. Или Бог видит жизнь этих людей, что они придут к Богу и покаются, то есть у них еще будет возможность примириться с Богом. Ну, я еще раз говорю, что в каждом конкретной ситуации надо было бы разбираться детально.
1: Но в любом случае, да, насколько это глупо будет, если люди не воспользуются, да, этим шансом. Не увидят,
0: потому что
1: Божий
0: Писание говорит, вот
1: жест.
0: Сейчас время благоприятно, сейчас день спасения. То есть не ждите таких катастроф, там, военных действий, или там, стихийных бедствий, или там, крушений самолетов и так далее. Пока есть спокойно, свободное время, примиритесь сейчас с Богом.
1: Давай увидим интересную историю. В 1983 году в СССР была спущена на воду новая атомная подводная лодка «Комсомолец». 28 февраля 1989-го, отправляясь в очередной поход, экипаж был полон энтузиазма. Там был и Виктор Слюсаренко, герой нашей истории. Но внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги. И что в итоге получилось из первых уст?
2: Там был кромешный ад. Мы понимали, что вот этого ада нас отделяет вот буквально тонкий люк.
3: В 1983 году в Свердловске была спущена на воду новая атомная подводная лодка. Ей дали название «Комсомолец». На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко.
2: Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину больше 1 километра и вести боевые действия больше 90 суток. Стояла новая техника, новые вооружения, и мы это все испытывали.
3: Предназначение подводной лодки «Комсомолец» на случай войны – ведение боевых действий и уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом-истребителем. О ее непотопляемости складывались легенды.
2: В экипаже даже такая шутка ходила, чтобы нашу лодку утопить, это нужно еще было уметь.
3: 28 февраля 1989 года лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе.

0: Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги, и Виктор бросился на свой пост.
1: Пожар был очень сильный, больше 1000 градусов. Переборки титановые буквально раскалились, дотронуться до них было абсолютно невозможно. Вытянуть руку, руки не было видно, был сплошной стоял дым, насыщенный очень сильно угарным газом. Одна доза – это уже смертельно, тут 8 предельно. Из 7 отсеков горели все отсеки, кроме первого, где как раз находились торпеды, 22 обычные торпеды и 2 ядерных ракеты-торпеды. Мы свято верили, что как бы ни развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь.
0: Капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал, поэтому покидал лодку одним из последних.
1: Сил у меня просто уже нету. Вот. И я услышал голос командира, когда он меня увидел, что помогите ему. Меня хватает за руки и втаскивает внутрь капсулы. Я когда огляделся, увидел, что помимо меня еще находится 4 человека во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же тут же закрыли.
0: В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент на глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться.
1: И мы понимаем, что вот сейчас буквально счет уже на секунды буквально идет. Я помню только такая мысль, у меня сидела прочно в голове, что я сидел себя и утешал. И думал, что если сейчас я погибну, то вот долго мучиться не буду. С каждой секунды эта надежда больше гасла, и чувство обреченности вот такое нарастало. Внутри лодки раздается большой силой взрыв. И первое чувство, которое вот мгновение, все, нас раздавило.
0: Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но 2 человека уже были без сознания.
1: И вот в этой такой наступившей тишине звучит голос. Всем включится ВИДА. ИДА – это изолирующий дыхательный аппарат. 1000 раз анализируя вот эту ситуацию, кто где находился, а капсула была двухъярусная, на нижнем ярусе было 3 человека. И я тогда пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашем капсуле. Это для меня было тогда загадкой.
2: Виктор сразу же выполнил команду.
1: Мы неслись с поверхности. Ну, с невероятной скоростью. Сотни метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает буквально десятки метров. Стрелка падает на ноль, и в этот момент раздается хлопок.
0: Давлением воздуха люк был сорван. Он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность. Находясь в ледяной воде, которая за 15 минут буквально убивает своим холодом, не зная, в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу.
1: Из 22 мичманов в живых осталось 9. Из 30 с лишним офицеров живых осталось тоже чуть меньше половины. Но из 15 матросов осталось живых только 3.
0: Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся.
1: Это все было допущено Богом для того, чтобы как-то вот это сознание из неверующего, ну, немножко направить в другое русло.
0: В поисках ответов на свои вопросы Виктор стал читать Библию и посещать церковь.
1: Само покаяние, как таковое, произошло еще только после того, как я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе. Для меня стали понятны все эти события, которые произошли на лодке, что это не было цепь случайных событий, что это не было совпадений. И вот сейчас, уже спустя годы, ставши верующим, поверивши в Бога, я... уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это Он дал эту команду.
0: Виктор не искал Бога сам и даже не молился Ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и 2 сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа и дал папу.
3: Да, слава Богу, видим, что Бог и в этой ситуации был рядом, и кто был послушен Его воле, он остался живым.
4: Я припоминаю слова из Псалтыря. Куда бы ни поднялся я там, да, преисподняя.
3: Куда я уйду от Духа Твоего, говорит Давид.
4: Везде.
3: Да?
4: Везде. Так как он в этой капсуле находился, он услышал голос, которым он убежден, что это Бог ему сказал.
3: И он был послушен. И он сделал то,
4: другие этого не сделали.
3: Да.
4: Особая специфика любой катастрофы, очевидно, да, это неожиданность. Мы не ожидали. Когда пришел потоп, никто не ожидал, что это произойдет, хотя Ной предупреждал. Да?
3: 120 лет он предупреждал.
4: Лет 100-120 он точно предупреждал. Современные катастрофы, которые сегодня происходят, техногенные несчастные случаи, это неожиданность. Всегда они призваны чему-то научить, не только тех, кто принимают участие в этих катастрофах или оказывается в них по несчастной случайности, но и тех, кто находится вокруг, за всем этим наблюдает. Главные уроки для каждого из нас. Из этого сюжета, который мы увидели, или из любой катастрофы, о которых мы смотрим по телевизору.
3: Иисус многократно предупреждает, чтобы верующие бодрствовали и молились, чтобы они были духовно и морально готовы, если вдруг они окажутся в кризисных ситуациях. То есть необходимо тренироваться духовно. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать этих будущих бедствий и представить пред Сына Человека. То есть нам необходимо прежде всего быть в мире с Богом, знать, что я покаялся, что Иисус Христос действительно мой Господь и Спаситель, и я практикуюсь в слышании Его голоса через чтение Слова Божьего, в личных молитвах, в личных откровениях. Я хочу быть водимым Духом Святым, потому что в определенный момент, может быть, необходимо быть послушным Его голосу. Бог может сказать, отойди в сторону, или одень этот костюм, и так далее. То есть я быстро это делаю, и я вижу, что действительно Бог меня защищает и спасает. Практиковаться в слышании и водительстве от Бога.
4: Ну и мне кажется, самое главное в любом случае, всегда быть готовым к встрече с Ним.
3: Да, конечно.
4: Что возможно, безусловно, только через покаяние и то, когда у людей налажены нормальные отношения с Небесным Отцом. Скажи, пожалуйста, когда человек, верующий или неверующий, попадается, оказывается в таких ситуациях, как ему родителям, возможно, которые являются взрослыми людьми, как они могут наставлять своих детей, потому что такое может происходить в школе, где угодно, достойно проходить эти жизненные вызовы?
3: Но прежде всего, родители должны показать пример веры. То есть упование на Бога.
4: Ну, тут просто наставление.
3: Да, да, и наставление показывает, что ребенок идет в этот в мир, где очень много может быть опасностей, там, аварий и так далее, чтобы ребенок всегда молился, получал благословение, родительское благословение в школе. Я хорошо помню однажды, когда я тоже благовествовал на улице, и ко мне подбежала женщина, которую гневно бросила. Где был твой Бог, когда мой сын полез на дерево, упал и сломал руку? Бог дал мне мудрость. Я говорю, а вы утром молились, чтобы Бог хранил вашего сына? Вы дали наставление вашему ребенку, чтобы он не делал таких дел? И она не могла ничего ответить. И она остановилась и стала слушать меня.
4: Хорошо, да, что ты рядом оказался, чтобы
3: важно
4: подсказать.
3: Просто молиться и просить у Бога его защиты и водительства для каждого своего дня.
4: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о современных катастрофах. Андрей, у многих верующих прослеживается такая неприятная тенденция, когда в их понимании, я имею в виду, когда происходит какая-то катастрофа или трагедия, они спешат сказать, а мы же предупреждали, мы говорили, вот, получите по заслугам. Оно вроде бы и справедливо, да, так сказать, но насколько это соответствует духу?
3: Христианство. Это неправильный подход, почему? Когда верующий так начинает осуждать неверующих, они занимают позицию судьи. А Писание говорит, чтобы мы проявили характер Христа, то есть любовь к этим людям и помощь прежде всего. Для нас очень хороший пример в Библии – это книга пророка Ионы. То есть когда уже народ Ниневии набрал чашу беззакония, что Бог хотел произвести суд над ними. Но Бог любит людей, поэтому Он посылает Иону, чтобы он пошел и проповедовал покаяние. И он решил убежать, потому что он не хотел, чтобы этот народ спасался. Но в конце концов, вразумленный, он в желудке большой рыбы, он вышел в этот город, он ходил, проповедовал, и народ покаялся полностью. Иона думал, что сейчас будет светопредставление, как Содом и Гоморры. Он сел на возвышении перед городом, Бог вырастил такое растение, чтобы...
4: Ожидал, когда случится эта трагедия.
3: И когда же это произойдет? Это не произошло. Иона так опечалился, а Бог ему говорит, Иона, ты печален был что вот это растение засол, которое ты не вырастил, а как же мне погубить эти десятки тысяч людей, которые не знают, как отличить лево от права? То есть через этот поступок Бог показал, что Он любит всех людей. Поэтому, когда происходят такие катастрофы, верующие должны прийти и помочь, и видеть Божью любовь.
4: Независимо от причин, почему это произошло.
3: Да, да.
4: Вот поэтому, мне кажется, вот таких два ключевых момента. Когда происходит катастрофа или случается, безусловно, верующие призваны объяснить причину, которая могла стать причиной, почему произошла такая катастрофа. Но сразу же после этого они должны быть первыми,
3: помочь,
4: кто придут и
3: Павел
4: помогают в этой ситуации.
3: С плачущими плачьте.
4: Я припоминаю 2004 год, Юго-Восточная Азия, Индонезия, катастрофа, ураганы. Верующие, кстати говоря, тогда были одними из первых, церкви направили туда миссионеров.
3: И операция благословения. Ну,
4: операция благословения в этом участвовала. Вот это как раз-таки хороший пример. Спасибо, Андрей. И прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров ассоциации «Эммануил». Спасибо за вашу верность и посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей. 180 градусов, мировые христианские новости, клуб 700 интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему миру и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды ассоциации «Эммануил» благодарю вас за поддержку. И у нас есть короткое время для молитвы.
3: Давайте, помолимся за неверующих людей, чтобы они действительно воспользовались этим благоприятным временем и призвали имя Господа прямо сейчас, не дожидаясь каких-то кризисных или аварийных ситуаций. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех телезрителей. Я прошу тебя, даруй им дар покаяния, чтобы прямо сейчас они покаялись в своих грехах и призвали тебя Иисус своим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за всех верующих, которые, чтобы они в молитве стояли и благословляли всех своих родных, близких, всех людей в своих домах и в своих городах, чтобы Бог обращал людей к покаянию и хранил детей от аварий и катастроф во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Спасибо большое, Андрей, за беседу, за то, что отвечал на наши вопросы. Мы прощаемся. До следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Думаем иначе». И сегодня мы думаем иначе о быстром ожидании. Вообще о процессе ожидания. Верующие люди ожидают наступления нового мира и исполнения своих мечтаний. Однако все обетования берут свое начало из древности и имеют свойство слишком долго исполняться. Зачастую у религиозных людей не хватает терпения сохранять надежду и продолжать верить в новую реальность. В этом случае есть либо такой риск изменить вероучение, либо поменять поведение и изменить собственной вере. И зададимся такими вопросами. Как превратить ожидание в радостное времяпровождение? Стоит ли убивать время в процессе ожидания? Как быть готовым к пришествию Господа? У нас с вами, вот, живущие последние десятилетия, была возможность несколько раз готовиться к пришествию Иисуса Христа и к концу света. В частности, были объявления, касались они 21 мая 2011 года. Не ощутили ли вы какое-нибудь трепетное ожидание, если, конечно, слышали об этом событии? 21 мая 2011 года, второе пришествие Христа.
1: Честно говоря, для меня и для моего окружения, ну, родственников, близких людей, проходило почему-то все это, все концы света, сколько не предсказывали на моей памяти, там 2000-е года, там 99-й год, совершенно все ровно, потому что мне всегда мама почему-то говорила, а нужно все равно быть всегда готовым. Так что, а что ты волнуешься? Сейчас вот, типа, ты вот сейчас вот начнешь что-то делать, нужно это всегда делать. Всегда быть готовым. Поэтому как-то все происходило совершенно ровно.
0: Так, еще по ощущениям. Смотрите, он приходит опять, май 21, 2011, это как раз была суббота. Для людей, которые следуют Божьим заповедям, это особый день. Я поймал себя на одной такой мысли, что всякое назначение даты пришествия Господа играет злую шутку с теми, кто ожидает Его. Почему? Подхлёстывается религиозное желание. Действительно уже надоело жить в этом мире и хочется исполнения всего того, на что надеешься и веришь. Ты понимаешь, что эта дата недейственна. То есть она незаконна по причине ее установления, озвучивания. И сознательно ты сопротивляешься этой дате. То есть, если Господь сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, а кто-то называет дату 21 мая 2011 года, я сознательно в этот момент что говорю? Не придет Христос в этот день. А на самом деле, как ты сейчас сказал, я должен был согласиться с этим, что Христос придет 21 мая.
1: Или 22-го.
0: Или 23-го. Или в конце декабря 2012-го, когда все ожидают конца мира. Они вообще-то ожидают конца света, но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, поэтому конец мира – неплохое было бы мероприятие для этой планеты. Вот эта злая шутка, когда мы знаем,

0: Правду, относясь к неправде, можем захватить и наши ожидания, наши чувства по отношению вот к этому значимому событию, которое в Библии провозглашается еще чуть ли не со времен творения. Второе пришествие Иисуса Христа. Это то событие, которое ожидали некоторые из библейских героев, когда еще Христос даже в первый раз не пришел. Допустим, Енох или Иов. Эти люди еще до воплощения Иисуса Христа в образе человеческом ждали второго пришествия. И с Иисусом Христом на земле поступили так, как заслуживаем того мы, чтобы с нами потом поступили так, как Он заслуживает в будущем. И здесь нужно немножко вернуться назад и вспомнить, а во что верят христиане, что мы исповедуем по вере. Пророк Исаия пишет, что Иисус пришел с очень важной целью. Он пришел взять на себя наши грехи, понести наши беззакония. Через него мы оправдались, мы получили в нем искупление. То есть целью его первого пришествия было дать нам спасение. Когда Иисус придет во второй раз, он придет дать спасение? Не совсем. Не может он приходить два раза выполнять одну и ту же миссию. Получается, что первый раз он не доделал свое дело, если он возвращается второй раз, чтобы спасти нас. Интересный вопрос. Для чего Иисус Христос приходит во второй раз на эту землю? Мы, опять же, вспоминаем события, происходившие с ним на этой земле. Вера в прошлое должна продлеваться в будущее. То есть мы вспоминаем из истории, что происходило с Христом, что Он сделал, какое это значение имеет для нас, чтобы выработать свое отношение к будущему. Мы обращаемся к Никео, к цареградскому символу веры. Это основополагающий для всех христиан символ. Смотрите, что написано там. «Верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, снова грядущего славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца». Что-нибудь про спасение? Про спасение было раньше, когда Он пришел на эту землю, явился как агнец, чтобы спасти людей. И тогда Он не спрашивал, а кто ты, какой ты, достойный ты, нужно тебя спасать или нет. Он пришел просто спасти, дать безусловное спасение. Так вот, второй раз, когда Он приходит, Он идет судить и живых, и мертвых. Как вы думаете, суд на чем основывается? Вот Он придет судить, что это означает? На каком основании Он будет судить?
1: Ну, наверняка по нашим... Так ожидается подумать, что по нашим поступкам. Судит по поступкам.
0: Да. Судит по действиям конкретным, которые совершают люди. День придет пылающий, как печь, и тогда нечестивые, поступающие как? Нечестивые или надменные люди, они будут наказаны. Их Господь попалит, как солому. То есть вопрос второго пришествия – это не вопрос веры, благодати или еще каких-то других важных понятий. Это вопрос дел. Второе пришествие ставит точку в жизни и деятельности человека. Когда день придет, весь предмет разговоров будет дела. Ты надменный, ты нечестивый, а как ты поступал? То есть это является ключевым. Посмотрите, как характеризуется сам Господь Бог. Смотрите, какие сильные слова. Это не Ветхий Завет, где Бог страшный, ужасный, карающий. Это Новый Завет. Бог наш есть огонь поедающий. И мы читаем также пророчество Еноха, 7-го от Адама. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд, обличить нечестивых в их делах, которые произвело их нечестие, и в жестоких словах, которые произносил на него любой грешник». Если я задаюсь вопросом, как мне, значит, ожидать, готовиться, время проводить в отношении второго пришествия, это вопрос дел и поступков.
2: Но у меня тогда возникает вопрос, вот зачем пророки на протяжении не одного столетия говорили о втором пришествии, да, когда еще и первого не было? Ведь ну, человек вот как-то так устроен, мне кажется, что чем чаще мы говорим какие-то предупреждения, и эти предупреждения очень долгосрочные сейчас, о чем говорится, это не сбывается, мы привыкаем к ним. Когда после

0: И долгое время люди находились на стадии оранжевого, то есть, ну, почти самом высоком уровне какой-то готовности. И, соответственно, ты сначала обращаешь на это внимание, а потом живешь обычной своей жизнью, уже не обращая, ну, это становится нормой, да. Зачем, если мы каждый день говорим, что скоро Господь придет, скоро будет второе пришествие, а потом пройдет еще 100 лет и еще 100 лет, то... Но сколько вы говорили, сколько концов света было, сколько дат назначали, у нас уже ну, просто толстая шкура становится, мы не воспринимаем уже никакие слова.
1: Ну, действительно, если мы как цель поставим себе приготовиться ко второму пришествию только потому, что страшно, а оно не происходит, допустим, в 2000 году не происходило, хотя я уже там точно знал, что в 2000 придет. Я даже умнее был, я знал, что не в самом 2000, а когда 2000 закончится, точно 2000 лет после времен Христа. И не происходит. Есть желание опустить руки. То есть предупреждение, слишком часто повторяемое, становится уже надоедливым. И ты начинаешь не реагировать. Либо изменять веру, как это было сказано в начале. Возможно, здесь есть связь с первым пришествием. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он показал самое важное – мотив. Он показал мотив для всех нас, почему необходимо или нужно сделать то или иное. Почему Он пришел выполнить самую тяжелую, даже для Него невероятно сложную миссию Отца? Потому что Он есть любовь. Вот это есть единственная причина и самая сильная. Он любит и идет спасать каждого человека. Других мотивов нет. Он есть любовь, по сути, об этом говорит апостол Иоанн. И если мы поняли, что такое первое пришествие Христа, то мы хотим с радостью приготовиться и ко второму. Потому что мы поняли мотив, мы поняли идею. Не набор действий, как некоторые люди говорят, вот Христос в храме плеть взял, разогнал, я тоже могу. Но если ты всю жизнь мечтал, чтобы плетью помахать, конечно, Христос для тебя – это лучший разбойник и революционер. Если ты всю жизнь хотел судить, то Христос, конечно, вдохновит тебя, когда Он затыкает фарисеев, а Петру говорит, да ты вообще сатана, отойди от меня. Ты всю жизнь мечтал, и ты хочешь этого. Ты не понял самого главного. Он любит. И все Его действия трудно иногда понять. Необъяснимо, на то Он и Бог. Мы не могли бы объяснить все действия Иисуса Христа. Но мы должны его хотя бы понять совсем чуть-чуть. В самом важном аспекте. Причина, почему он это делает. Почему он так себя ведет. Он же не пришел в зрелом возрасте, в сиянии, не касаясь земли, с нимбом над головой показать святость Божию. Он пришел как человек, ходил по этой земле, решал человеческие нужды, решал вопросы, как жить? Это бытовой вопрос на каждый день. Но мне становится тяжело ожидать Господа, приходящего во второй раз. Некоторые считают, что Господь медлит. Оказывается, Петр раскрывает нам новую особенность. Почему так происходит? Почему мы устаем ждать? Он не медлит, а почему он опаздывает? Он желает, чтобы еще больше людей пришли к покаянию. Поэтому они должны услышать весть о Христе. И не раз, когда вы слышите в христианской церкви призыв к тому, чтобы проповедовать и участвовать в разного рода миссионерских проектах, это уже стало притчей во языцах, уже вот оскомина у людей. А что мы хотим? Господь потому не приходит, потому что кто-то не знает о его характере, не знает причину. Можно страхом запугать. Вы думаете, даты пришествия атеисты назначают? Нет. Великие исследователи Божьего Слова. Люди, которые клянутся в верности и любви к Господу. Они назначают даты пришествия. И ведут людей к великим разочарованиям. Но если ты понимаешь мотив, то ты готов сколько угодно ждать, лишь бы кто-то еще пришел к покаянию. Если ты начинаешь любить людей, ты готов больше ждать. Потому что ты начинаешь думать не о себе. Ну сколько мне еще страдать? Ну сколько же можно мне терпеть такое? Ты начинаешь думать о другом. Он еще плохой, он еще не изменил.

0: Он еще хуже. Но ты любишь так, как любит Бог. И вопрос времени пропадает. Это касается влюбленных. Не так ли? Когда ты любишь по-настоящему, ты готов ждать. Те же молодые люди, которые не совсем любят, а просто у них страсть и игры в любовь, они позволяют в себе добрачные отношения. Они позволяют разрывать, потому что они не дождались того, что хотели. Или начинают перебирать и вступают в огромное количество отношений. Да, они не интимные, но они пережигают собственную душу, потому что ждать неохота. Значит, ты не любишь по-настоящему. Бог не медлит во всех сферах жизни. Бог не медлит отвечать тебе. Но Он хочет, чтобы появилось настоящее качество. Для этого нужно время. Скоро только кошки родятся. Бодрствуйте, потому что не знаете час, в который грядет Сын Человеческий.
1: У меня просто вопрос возник по поводу, вот, если так рассуждать, что Бог всех людей любит, и Он из-за любви, ну, пока о нем не знают, да, как бы о покаянии не знают, а он поэтому не приходит. Но тогда, получается, он никогда не придет, потому что дети рождаются, которые его не знают, и надо опять им рассказывать о Боге. Это бесконечная волынка, это без конца мы будем все время кому-то проповедовать. Люди будут приходить или уходить, и, в общем, это без конца. Так Христос, получается, никогда не придет.
0: Интересный вопрос, на который я бы не осмелился ответить, потому что не знаю, как же так с теми людьми, детьми, которые родятся непосредственно перед вот этим самым вторым пришествием. Это сложный вопрос. Если бы мы на него ответили, мы могли бы с вами в календаре уже отметить, когда Господь придет.
1: Когда перестанут рождаться дети.
0: Сложно сказать, друзья. Это надо уметь признавать собственную ограниченность и неосведомленность. Иначе, если бы мы все расписали, еще раз говорю, мы бы в своих календарях уже отметили, когда придет Христос, и Ему бы сами уже в молитвах говорили: «Господи, приходи тогда-то», мы всех оповестили. Это не работает. Евангелие – это некий процесс, который ты должен продолжать сколько? Вечность. Потому что Бог приготовил нам вечность. У нас не по расписанию духовная жизнь. Духовная жизнь не имеет границ, как Господь, который не имеет границ. Знаете, самый простой ответ по ожиданию – это наше с вами ожидание, бытовое. Когда вы чего-то ждете, когда тяжело ждать вам, в каком случае? Ну, вспомните, вот процесс ожидания, вы чего-то ждете. Как провести это время?
1: Ну, для меня самое тяжелое – это когда человек обещал в определенное время прийти, допустим, там, в 4 часа. Но если человек задерживается, вот тогда тяжело ждать. Потому что я знаю, что до 4 часов я могу заняться какими-то делами. Но когда вот он сказал, что я приду, и вот уже я жду у дверей, а он и не идет, и не идет, и не идет, и ты не знаешь, чем заняться.
0: Ты не знаешь, чем заняться, значит, у тебя все готово.
1: Ну, почти. Но я могла бы, может быть, чем-то еще позаниматься, но я боюсь этим заниматься, потому что вдруг он придет, а я тут начала стирушку.
0: Вот. Ну, стираться не надо. Но можешь что-то сделать. Так еще.
2: Так вот, тут тогда, получается, не естественный человек проявляется.
0: Неестественный.
2: Характер. Характер не тот, то, что мы хотим показать. Человек, когда ждешь, когда ты ждешь вот как раз этого гостя, который тебе назначил в 4 часа, ты, конечно, все самое лучшее, все, постелила красную дорожку, все, 4 часа, давай, приходи. Я все в самом лучшем. А когда ты не знаешь этого, ты как раз проявляешь самого себя. Ты живешь так, как ты живешь всегда, как ты относишься ко всем, а готов ты любить всех вечно. И готов ли ты вот именно вот в таком с красной дорожкой вечность провести? Ну.
0: Действительно. Ну, самый простой из бытовых примеров, когда я нахожусь в действии, время летит как? Быстро. Ой, вот еще не успел, я нахожусь, я в суете, я бегаю, я готовлюсь. Надо же, как время быстро пролетело, а вы уже здесь. А если я получил время назначенное, присел, то 5 минут опоздания выглядят и ощущаются вечностью. Я ловил себя на мысли, что самое неадекватное поведение, когда я перестаю контролировать эмоции, это 5 минут ожидания. а не когда я полдня потратил в работе, в суете и заботах. И в эти 5 минут скажу, ну как можно быть таким непунктуальным? А когда я работаю, должен бы вечером пришел, я бы больше бы сделал. Чувствуете? Вопрос времени, он очень относительный. Время – понятие относительное. За это человек Нобелевскую премию вроде получил, правда? За простое такое утверждение. Значит, для нас вопрос времени, которого мы не контролируем и не важен, решается за счет нашего действия или бездействия. Все достаточно просто. Когда мы сегодня говорим, ну когда же придет Христос, тут поколения сменяются и так далее. Да неважно. Я не буду задаваться вопросом, когда придет Христос, потому что я нахожусь в процессе. Я выполняю Христову волю. Вот где основная проблема. Выполняю ли я то, что сказал Иисус Христос? Я его принимаю всерьез? Или я позволяю себе спекулировать, выискивать для себя только рецепты? Я переиначиваю, ищу какой-то смысл, лишь бы мне не делать то, что сказал Господь. Вот где проблема.
2: Можно еще вот такое вот. Когда, кстати, назначено время, может быть, кто-то согласится со мной, что когда вот уже назначили тебе время, и ты готов, насколько охотно мы готовы помогать другим к этому времени подготовиться? Представим, что у всех у нас, грубо говоря, в 4 часа будут гости. Не гости, а вот одного и того же ждем. И вот я подготовился, все, я не буду трогаться с места, чтобы у меня, грубо, пыль не села, чтобы все, я вот замер и не дышу. А человек не успевает подготовиться. Или он не знает об этом.
0: Здорово, так.
2: Вряд ли кто-то возьмет, побежит. Ай, ладно, мое место подождет, я пойду помогу этому, а приду, здесь ничего не изменится.
0: Это хороший намек на
2: Только
0: Моисея.
2: Только о себе начинаешь думать.
0: Да. Смотрите, пример из притчи Христа. Кто-то, ну, господин, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело. Это ключевые слова. Еще раз. Власть и дело. И повелел бодрствовать. А еще повеление, вот в Евангелии от Луки написано, что Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Делегирование полномочий. Блажен раб тот, которого господин, придя, найдет поступающим так. То есть мы не просто одни и Господь, и все, и у нас только с ним отношения. А в притчах Иисус показывает, ты домоуправитель, а у домоуправителя есть еще кто-то, кому нужно что-то передать. Если ты уловил смысл слов Христа о хлебе, значит, ты подумаешь, чтобы передать кому-то еще хлеб. И твое блаженство и радость, когда придет Господин, будет в том, что ты выполнял работу, а не малевал картину Господина, гимны ему сочинял, там, радовался. Там. Ты делаешь то, что тебе сказал Господь. Все, это ключ. И в этом процессе ожидание пройдет намного лучше. Тебе будет приятно, тебе нравится это действие, это воля господина твоего. Ты по-настоящему его ценишь. Посмотрите, блаженство бодрости или бодрствования и сохранности одежды, чтобы не ходить нагими и не увидели срамоты. Еще одно предупреждение о твоем состоянии. Если так ты поступаешь, ты будешь испытывать радость. В древности замечательно сказал один из пророков. Человек, тебе сказано, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Когда мы сегодня поймем волю Божью, начнем ее осуществлять, то мы реально выполним слова Иисуса Христа о том, что не ваше дело знать о временах и сроках. Это не ваше дело. Твоя задача – исполнить волю Бога. Если я верю в того, кто пришел в первый раз, который показал истинную любовь, я хочу сегодня научиться по-настоящему любить. Знаете, какой соблазн сегодня молодым людям, которые чересчур увлекаются религией, начать бежать от реальности этого мира. Я сам это проходил, меня это коснулось, я это пережил и теперь пожинаю последствия.

несколько, ну, лет 10 назад, когда была возможность учиться, приобретать знания, я был озарен религиозной идеей о том, что Христос скоро придет. А знание, оно надмевает. Незачем бежать за многими знаниями, за образованием, за ученой степенью. Прошло 10 лет, Христос не пришел. Где проблема? Лень, слабоволие, нерешительность. Это не Господь медлит. Это я не тружусь. Я не делаю того, что по силе в моих руках. Бог не говорит мне: евангелизируй Африку. Он говорит: на том месте, где ты находишься, достигай всего, трудись. Все, что есть, используй для блага. Исследуй науки, исследуй Писание, пиши книги, сочиняй, но делай все для реального. Не надо складывать руки и ждать: ну, Господь, все равно ты придешь скоро. Зачем мне что-то делать в этом мире? Ведь все сгорит. Как много сегодня неустроенных семей, неустроенных домов, только потому, что люди уже назначили пришествие Христа на послезавтра. Люди опустили руки, люди перестали действовать. Это парализованная вера. Это подмена понятий. Спасает нас Бог при первом пришествии. А готовиться нам нужно ко второму пришествию. Подмена. Люди говорят, что нас спасает благодать, и поэтому сегодня отдыхают. Нельзя. Благодать у нас уже спасла. Ко второму пришествию нужно готовиться. Еще один пример очень простой. Представьте, что вас позвали в путешествие на Аляску. Говорят, что это невероятно красивое, замечательное место. То есть красота, которая есть на Аляске, ну, сравнить можно только с Камчаткой российской. И дают билет на круизный лайнер. И вы туда приезжаете. Ну, все, берете билет, можете ехать. То, что вам дали билет, это здорово. Он, в принципе, дорого стоит. 3-4-5 тысяч долларов. Дорого. Но то, как вы соберетесь на Аляску и какую одежду вы возьмете, зависит от вас. И если вы собрались туда, как в Доминиканскую республику, то Аляска эта вам покажется адом, потому что вы хотели греться на солнышке. Там солнца не так много. Там прохладно все-таки. Это красиво, но прохладно, потому что надо было приготовиться. Одеться, соответственно, и чувствовать себя как в раю. Многие путешественники наслаждаются этими видами. Почему? Потому что они приготовились. Чтобы рай небесный после второго пришествия Христа был настоящим раем, к нему нужно приготовиться. Нужно понять те ценности, понять мотивы, которые движут Богом, даже если он идет судить этот мир. Когда я понимаю Бога, я готов встречать Бога.

Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения – музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие – воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там ждет особая атмосфера и близкие люди? Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». Ля-ля-ля. Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить из средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов, ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить,

поставить вам контекст, прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе. Ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему. И Слово Божие преподавалось им искренне, точно доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано у вас в пособии. Постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу, независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения. Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать из практики, мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит? Их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас как пастора в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан –

я в ней старший пастор, то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того, как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать, и приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает. Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания, и мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. Я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал 1 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил: «Вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод, может, вас уволили с работы, может, ваш отец бросил вас?» И так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают: «О, мы изучаем послание к Ефесянам», а неверующие думают: «О, мы говорим об отвержении и усыновлении». Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему? А потом можно преподать Ефесянам и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей и не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать 1 стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил, так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди? Он стремится достичь неверующих. Так какой подход правильный? Думаю, это зависит от ваших даров, вашей команды и того слоя общества, который вы хотите привлечь. Но вот что неизменно, на кого бы вы ни ориентировались, на верующих или неверующих, в любом случае нужно, чтобы ваши богослужения были творческими, качественными, вдохновляющими, насыщенными, мотивирующими. Что бы вы ни делали, какой бы стиль ни выбрали, этот принцип неизменен. Итак, давайте поговорим о составляющих качественного богослужения. Первое – это искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца.
И примерно на третьей или четвертой песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта, и я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны. Думаю, Его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так? Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви. Забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви? Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет. Разве может Богу нравиться этот шум?» Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению. И он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус – очень музыкальный город, отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления, группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки.
Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая, как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня. И, кстати, пасторы, если кто-то из влиятельных лидеров или членов совета сопротивляется переменам, которые вы пытаетесь внедрить в форму богослужения, мне всегда помогает пример с внуками. Я смотрю прямо в глаза такому лидеру и говорю: «Знаете, брат Боб...» Кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте. Если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Maranatha, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало: вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания, чего мы хотим достичь. Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление, четыре песни, проповедь, одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю? Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите: что ж, пока что она очень большая, так что расти, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель. Перед вами висит мишень. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица: голова, сердце, руки. И что, если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу,
и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать, и, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали: «Да-да, спасибо Боже!» А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога. Что еще можно сделать? Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в свершении этого проекта. А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже». Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими. Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование. Глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей Церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям Церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в Церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать.
Ты творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библии, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служения, вдохновляющие твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом.

0: Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии.
1: Здравствуйте! Добро пожаловать на изучение Библии. Это еженедельная программа, в которой мы обсуждаем и изучаем самые важные и интересные события Библии. Мы продолжаем изучать Новый Завет, книги Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Эти книги уникальны тем, что они описывают 33 года жизни Иисуса на земле. Напомню, что Ветхий Завет — это события, которые происходили до того, как Иисус родился в Вифлееме. А все написанное после книг Матфея, Марка, Луки и Иоанна — это события после того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса. Четыре Евангелия — это единственные книги, которые рассказывают о делах Иисуса и о Его служении. Он прожил 33 года и умер на кресте, заплатив за наши грехи. На третий день Он воскрес из мертвых. Сегодня мы будем говорить об учении Иисуса. Иисус говорил о Себе как о Сыне Божьем. Он учил о Боге Отце и о Боге Святом Духе. Он рассказывал о небесах и об аде, об ангелах и о бесах. Он много говорил о том, как нам следует жить. Если мир ненавидит вас, помните, что, во-первых, мир возненавидел Иисуса. Люди чувствуют, что Иисус и Его последователи, христиане, как будто не от этого мира. Иисус сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а так как Я избрал вас и отделил от мира, то мир ненавидит вас». Помните, что я вам говорил, «Слуга не больше господина своего. Если меня преследовали, будут преследовать и вас, и если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это делают только потому, что они не знают того, кто меня послал. Если бы я не пришел и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе, но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. Кто ненавидит меня, тот ненавидит и отца моего. Если бы я не совершал у них дел, каких никто другой никогда не делал, то не имели бы на себе греха, но они видели дела мои и все равно возненавидели меня и отца моего. В этом исполняется сказанное в их законе. Они возненавидели меня напрасно, без всякой причины». Иоанна 15, 18 по 25 стих. Иисус есть воскресение и жизнь. Перед тем, как воскресить Лазаря из мертвых, Иисус сказал Марфе такие слова. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, кто живет и верит в Меня, тот на самом деле никогда не умрет». Евангелие от Иоанна 11, 25 и 26. Когда мы служим другим, то растем в глазах Бога. Сам Иисус служил всем нам. Он сказал, «Кто хочет быть среди вас большим, тот должен быть вам слугой, кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом». Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь для искупления многих. Марка 10, 43 по 45 стих. Своей любовью к людям мы показываем, что мы служители Божьи. Иисус дал нам новую заповедь. Он сказал, «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга. И потому все узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иоанна 13, 34 и 35. Иисус сказал, что исполнение воли Отца делает человека христианином. И этим человек и спасается. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли?

не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Это Матфея 7, с 21 по 23 стих. Как же так? Это спрашивают люди, которые уже умерли. Иисус, мы столько всего делали во имя Твое, мы спасены? А Иисус отвечает, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Ранее Иисус говорил, не всякий, творящий что-то во имя Мое, спасется, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Как нам узнать волю Отца? Она явлена в Библии. Иисус и Отец едины, поэтому слова Иисуса — это то же, что и слова Отца. Получается, что те люди, которые, по их словам, столько всего совершили во имя Иисуса, а Он при этом не знал их и отверг их, на самом деле не творили воли Божьей. Позвольте мне привести пример. Я могу ограбить банк и сказать, «Я ограбил банк и украл деньги во имя Иисуса». Да, я ограбил банк во Его имя, но разве тот факт, что я сделал это во имя Иисуса, означает, что Бог хотел этого? Конечно, нет. Поэтому я и учу Библии, ведь так важно знать, что Бог ожидает от нас. Единственный способ узнать, каких дел ждет от нас Бог, это читать Библию. Она открывает нам Его волю. Иисус предупреждал, что христиане в своей жизни могут встретить гонения. Он сказал, «Вот, я посылаю вас, но смотрите, вы будете как овцы среди волков. Так будьте же мудры, как змеи, и невинны, как голуби. Остерегайтесь людей, потому что они будут отдавать вас под суд и будут избивать в своих синагогах. Поведут вас к правителям и царям за меня, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, но Дух Отца Небесного будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети против родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Претерпевший же до конца спасется. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Истинно говорю вам, не успеете обойти с проповедью все города израильские, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина своего. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя, и слуга — положения своего господина. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более домашних его. Когда Иисус изгонял бесов, полные зависти религиозные лидеры говорили, «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». «Да он и сам бес». Иисус говорил, «Если я Сын Божий, и меня называют бесом, то тем более будут гнать и преследовать моих последователей». При этом Он сказал, «Тот, кто выстоит до конца, тот будет спасен». Матфея 10, 16 по 25 стих. «Ничего не бойтесь, но следуйте за Богом». Иисус сказал, «Итак, не бойтесь их, потому что нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Что говорю вам в темноте, передавайте при свете дня, и то, что сказано на ухо, с крыш домов провозглашайте. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. А бойтесь больше всего того, кто может и душу, и тело погубить в огне ада». Кто имеет власть отправить в ад? Только Бог. Поэтому, когда вы делаете что-то, нужно думать о том, как угодить прежде всего Богу, а не людям. Не продают ли пару малых птиц всего за одну медную монету? Однако ни одна из них не упадет на землю без ведома Отца вашего. А у вас даже волосы на голове все сосчитаны, поэтому не бойтесь, вы дороже множества птиц. Итак, каждого, кто открыто признает меня, то есть Иисуса, перед людьми, того и я признаю перед Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным. Это Матфея 10, 26 по 33 стих. Иисус сказал, что мы должны ставить Его на первое место. Здесь я приведу мое личное мнение, которое может помочь вам все понять. Иисус так сказал в Матфея 10, 37 по 39 стих. «Кто любит отца и мать больше, чем меня, не так же, но больше, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, не так же, но больше, недостоин меня. И кто не возьмет свой крест и не последует за мной, тот недостоин меня. Кто сбережет свою душу, тот потеряет ее. И кто потеряет свою душу ради меня, тот обретет ее вновь». Матфея 10, 37 по 39 стих. Я размышлял об этом и подумал, что Иисус не сказал, «Кто любит отца или мать так же, как меня, недостоин меня, или сына или дочь так же, как меня, недостоин меня». Он сказал, «Больше меня».
Почему я нахожу это важным? В нашей жизни бывают люди, которых мы любим очень сильно, и всегда есть кто-то, кого мы любим больше всех. Жена, муж, дети, родители, братья, сестры, лучшие друзья. Их легко любить. Мы видим их,

Иисуса больше их, но постарайтесь любить Иисуса по крайней мере так же. Если вдруг вы осознаете, что любите их больше Иисуса, не пытайтесь любить их меньше. Но просто любите Иисуса еще больше. Я думаю, если вы сможете любить Иисуса, по крайней мере, так же, как тех людей, кого вы любите больше всего, это будет уже хорошо. Иисус подтвердил Иоанну Крестителю, что Он Христос, то есть Спаситель, Мессия и Помазанник. Когда Иоанн Креститель находился в тюрьме, до него дошли слухи о великих делах Иисуса. Тогда он посылает своих учеников к Иисусу, чтобы спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или нам ожидать другого?» Иисус сказал на это, «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится во мне». В пророчествах Ветхого Завета говорилось о том, что совершит Мессия. Он будет возвращать зрение слепым, слух глухим, хромые будут ходить и мертвые воскресать. Другими словами, Иисус говорит, расскажите Иоанну, что все это сейчас и происходит. Важно отметить, что Ветхий Завет пророчествовал об Иоанне. В Малахии, возможно, и в других местах говорится, что Бог вначале пошлет того, кто предвозвестит пришествие Спасителя, и им стал Иоанн Креститель. Когда Иоанн увидел Иисуса, идущего к нему креститься, он возвестил народу, «Это Сын Божий! Бог Отец показал мне его и сказал, что это Сын Божий». Он был проповедником, и все слышали его слова о том, что Иисус — Сын Божий, которого Бог Отец показал ему. Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, небеса открылись, прозвучал голос с неба, и Бог Отец сказал, «Это мой любимый Сын, в нем мое благоволение и радость». Почему же теперь после всего этого Иоанн спрашивает, на самом ли деле ты Мессия или нам ожидать другого? Все было потому, что Иоанн был в темнице. Дело в том, что все пошло не так, как Иоанн Креститель себе представлял. Но это не означает, что все идет не так, как считает нужным Бог. Вероятно, Иоанн имел свое представление о том, как все должно было происходить, и, скорее всего, в его планах на свою жизнь не было тюремного заключения и казни. Почему это важно? Необходимо осознать, что всегда нужно делать то, что говорит Бог. Иногда в жизни все складывается совсем не так, как мы того ожидаем. Но это не означает, что Бог делает не то или вас не слышит. Просто Бог выстраивает из событий какую-то картину, и в этом сюжете некоторые события не будут такими, как нам хотелось бы. Так что будьте осторожны с вопросами и недоумениями по поводу происходящего в жизни, если все идет не так, как вам хотелось бы. Если уж кто и должен был верить, что Иисус — это Христос, так это Иоанн Креститель, но под давлением внешних обстоятельств он стал сомневаться. Иисус же сразу после своего ответа Иоанну сказал людям, «Поверьте мне, среди всех рожденных женщинами не было более великого, чем Иоанн Креститель. Он был самым святым из всех живущих после самого Иисуса Христа, так что если такое могло произойти с Иоанном Крестителем, то может произойти и с вами». Притча Иисуса о плевелах. «Царство небесное вот с чем можно сравнить. Один человек засеял свое поле хорошими семенами. И вот, когда все люди спали, пришел враг и посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда посевы взошли и появились колосья, то стали заметные сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле пшеницу, откуда же сорняки появились?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают его, «Может нам пойти и выполоть их?» Но он ответил, «Нет. Когда вы будете выдергивать сорняки, вы можете случайно вытянуть и пшеницу. Пусть они растут вместе до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам собрать вначале сорняки, связать их в снопы и сжечь, а затем собрать пшеницу и убрать ее в хранилище». Когда Иисус отпустил народ, ученики попросили его разъяснить им притчу о сорняках. Иисус сказал, «Сеющий хорошие семена — это Сын Человеческий». Сын человеческий — это Иисус. Он сам так неоднократно называет себя в Библии. Так что сеющий доброе семя — это Иисус. Поле есть мир, а хорошие семена — это сыны царства, а сорняки или плевелы — это сыны лукавого, то есть дети зла. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва — это конец мира, и жнецы — это ангелы. Поэтому, как собирают сорняки и в огне сжигают, так будет и в конце мира.
Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие и бросят их в печь огненную. Там

0: будет плач и скрежет зубов, а праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца Своего. У кого есть уши, пусть услышит». Матфея 13, с 24 по 30, с 36 по 43 стихи. Иисус говорит, что нас оскверняет то, что выходит из нашего сердца. Фарисеи и книжники пришли к Иисусу и спросили Его, почему Его ученики нарушают традиции предков и не моют руки перед едой? Иисус им ответил, «Не то, что входит в рот, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, а исходящее из уст, из сердца исходит. Это и оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые помыслы, убийства, супружеские измены, распутство, воровство, лжесвидетельство, злословие. Это все и оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Матфея 15, с 10 по 20 стих. Иисус рассказал притчу, в которой был намек на то, как Он будет убит религиозными вождями. Он сказал, «Выслушайте еще одну притчу. Один землевладелец посадил виноградник и обнес его оградой. Выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Когда все было готово, он отдал виноградник в аренду виноградарям, а сам уехал в другие края. Когда приблизилось время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям взять причитающуюся ему долю урожая. Но виноградари, схватив слуг его, кого прибили, кого убили, а кого-то просто закидали камнями. Тогда хозяин послал других слуг, их было больше, чем в первый раз, но и с ними поступили так же. В конце концов, послал он к ним своего сына, думая, «К сыну моему они отнесутся с уважением». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Давайте убьем его и завладеем его наследством». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, он казнит злодеев, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему его долю урожая в установленный срок. Иисус говорит им, «Разве вы никогда не читали в Писаниях? Камень, который отвергли строители, стал во главу угла, то есть стал краеугольным. Это совершил Господь, и это удивительно в глазах наших. Поэтому я и говорю вам, что Царство Божье будет отнято у вас и отдано народу, который будет приносить плоды. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется вдребезги, а на кого он упадет, того раздавит». Когда первосвященники и фарисеи услышали эти притчи, то поняли, что он говорит о них. Они захотели его тотчас арестовать, но побоялись народа, который считал Иисуса пророком. Матфея 21, с 33 по 46 стих. Иисус подчеркивал важность противостояния греху. Когда я читаю это, я не знаю, насколько буквален Иисус в словах. «Если рука твоя соблазняет тебя к греху, отсеки ее». Возможно, и так. Грех — это настолько серьезно, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать его, невзирая на то, насколько это сложно. Послушаем, что Иисус говорит об этом. Он сказал, «Если твоя рука влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе с одной рукой войти в жизнь, нежели с двумя руками пойти в ад, в огонь неугасимый. Если нога твоя влечет тебя ко греху, отсеки ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в ад. И если глаз твой влечет тебя ко греху, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божье, чем с двумя глазами быть брошенным в ад, где червь не умирает и огонь не угасает». Настолько все серьезно. Марка 9, 42 по 50 стих. Еще Иисус разъяснил апостолам, что желающий стать большим должен иметь большое желание служить людям. Как вы помните, у Иисуса было 12 апостолов, и трое из них были самыми близкими Ему. Это Петр, Иаков и Иоанн. И вот как раз у двоих из этих трех обнаружилась гордость и высокомерие. Апостолы Иаков и Иоанн в порыве бездумной гордыни попросили Иисуса позволить им сесть по правую и по левую руку от Него в Царстве Небесном. Иисус ответил на это словами, «Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, господствуют над своими народами, и их знать владеет людьми. Но между вами пусть не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий, то есть Иисус, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим и отдать душу свою для искупления многих». Марка 10, с 35 по 45 стих. «Люди судимы по плоду, который они приносят в жизни». Иисус сказал, Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших. Таким образом, каждое дерево узнают по плодам. Ведь не собирают же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, а злой же, напротив, выносит злое из хранимого в его сердце зла, потому что от избытка сердца говорят уста его. Луки 6, 43 по 45 стих. Далее рассмотрим притчу о добром самарянине. Израильтяне происходили от 12 сыновей Иакова, которые спустя множество поколений разрослись до больших семейств и сформировали 12 колен, или родов Израиля. Когда царем стал царь Роваам, он провозгласил народу: «Я стану для вас таким жестоким царем, какого у вас еще не было». Тогда 10 из 12 колен сказали: «Тогда мы не пойдем за тобой», и ушли. Эти 10 колен образовали Северное царство Израиля и назначили столицей город Самарию. Так что самарянин — это житель столицы Самарии, 10 северных колен Израиля. После этого раскола два колена остались верными царю Роваму, и это были колена Вениамина и Иуды. Это стало южным царством Иудеи. Иисус был из южного царства, столицей которого стал Иерусалим. Жители Иудеи не любили жителей Израиля, а жители Израиля не любили жителей Иудеи, и один из главных героев притчи, тот, кого ограбили и избили, был родом из Иудеи. А тот, кто помог ему, был из Самарии, и предполагалось, что они должны быть врагами. Притча же показывает, что это все не важно. Главное — это любить людей. Итак, притча. Иисус сказал, что Бога следует любить всем сердцем, всей душой, всей силой и всем разумом своим, а также любить ближнего, как самого себя. Кто-то спросил Иисуса: «А кто мой ближний?» На этот вопрос Иисус ответил притчей. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. То есть это был человек из Южного царства Иудеи, он шел из столицы Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, ограбили его, сняли одежду, избили и ушли, оставив полумертвым лежать на дороге. Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев лежащего, прошел мимо по другой стороне. Так же поступил и левит. Дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он просто обошел его стороной. Оба были из Южного царства, они увидели избитого человека и решили лучше с этим не связываться. Но вот как раз мимо этого места проезжал самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним. Он промыл ему раны маслом и вином и перевязал их, и, посадив его на своего осла, отвез его в гостиницу и там ухаживал за ним. А на следующий день, отъезжая, дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы». Как ты думаешь, кто из этих троих оказался ближним человеку, пострадавшему от рук разбойников? Человек, задавший вопрос, ответил Иисусу: «Тот, кто проявил к нему милосердие». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Луки 10, с 25 по 37 стих. «Не превозноситесь». Иисус сказал: «Если тебя пригласили на свадебный пир, не занимай самое почетное место. Может оказаться так, что среди приглашенных будет более почетный гость, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, подойдет к тебе и скажет: уступи это место этому человеку. И тебе придется со стыдом пересесть на последнее место. Итак, когда тебя пригласили, пойди и сядь на самое последнее место, чтобы хозяин подошел к тебе и сказал: друг, пересядь на лучшее место. Тогда тебе будет оказана честь перед всеми гостями. Итак, каждый, возвышающий себя, будет унижен, а принижающий себя возвысится». Луки 14, с 8 по 11 стих. Иисус освободит от рабства греха. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, тот, кто грешит, есть раб греха. Но раб не всегда будет жить в этой семье, а сын будет жить в этом доме всегда. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Иоанна 8, с 34 по 36 стих. «Пусть любовь к Богу и людям будет вашим сокровищем, и тогда вы наследуете Царство Божье». Иисус сказал: «Не бойся, малое стадо. Вашему Отцу было угодно дать вам царство. Продавайте ваше имущество и помогайте бедным. Приготовляйте себе кладовые, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Луки 12, с 32 по 34 стих. Иисус — добрый пастырь, а мы его овцы.
1: Иисус сказал: «Говорю вам истину, я дверь для овец. Все, кто приходит

или до меня, были суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто входит через меня, тот будет спасен. Он сможет входить и выходить, и найдет пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастор добрый, хороший пастух, готов отдать жизнь свою за овец, а наемному пастуху овцы не принадлежат. Мы, как овцы, принадлежим Иисусу. И когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает, а волк хватает какую-то овцу и остальных овец и разгоняет. Наемник убегает, потому что не заботится об овцах, как о своих. Я же истинный пастырь. Я знаю овец своих, и они знают меня. Так же, как отец знает меня, так и я знаю отца. Я отдаю жизнь мою за овец. Есть у меня и другие овцы, которые из другого двора, и я тоже должен их привести. Они тоже будут послушны моему голосу, и это будет одно стадо и один пастух. Отец любит меня, потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять обрести ее. Никто не отнимет ее у меня, но я отдаю ее добровольно. В моей власти отдать ее, в моей власти взять ее назад. Так было определено моим отцом. Иоанна 10, 7 по 18 стих. А потом он продолжил. «Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, и они следуют за мною. Вечную жизнь я даю им, и они никогда не погибнут. Никто не похитит их у меня. Отец мой, который дал их мне превыше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Иоанна 10, с 27 по 30 стих. Будьте готовы к пришествию Иисуса. Ожидайте Его, и Он вознаградит вас. Иисус сказал, «Будьте всегда наготове. Одежды припоясаны, и светильники пусть горят. Будьте как те слуги, которые ожидают возвращения господина своего со свадебного пира, чтобы тотчас открыть ему, когда он придет и постучит. Блаженны те слуги, которых господин вернувшихся найдет бодрствующими. Говорю вам истину, он тогда сам припояшется, как слуга, и пригласит их к столу и будет служить им. Будьте же и вы готовы, потому что вы не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Луки 12, 35 по 40 стих. Все небо радуется, когда грешник обращается к Иисусу и спасается. Иисус сказал, «Предположим, у кого-то есть 100 овец, и одна из них потерялась. Разве он не оставит 99 на пастбище и не пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? А когда найдет, то с радостью возьмет ее себе на плечи. И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, также и на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Луки 15, с 4 по 7 стих. «Всех, кто следует за Иисусом, Он возьмет к себе на небеса». Иисус сказал, «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне верьте. В доме отца моего много комнат, и если бы это было не так, то разве сказал бы вам, «Я иду приготовить вам место»? И когда пойду и приготовлю вам место, то вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь этот знаете». Иоанна 14, с 1 по 4 стих. Иисус сказал апостолам, что их, а также других его последователей ждет награда. Однажды апостол Петр спросил Иисуса, «Вот мы все оставили и пошли за тобой, и что мы получим за это?» Иисус ответил, «Поверьте мне, в новой жизни, когда воссядет Сын Человеческий на престоле Своей славы, и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, братьев или сестер, отца или мать и детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную». Здесь говорится о жизни на небесах. Матфея 19, 27 по 29 стих. Бог Отец спасет каждого, кто любит Его и кто любит Его Сына. Иисус сказал народу, «Я есть хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не останется голодным, и тот, кто верит в Меня, не будет испытывать жажды. Но, как Я уже говорил вам, вы видели Меня и все равно не верите. Все, кого посылает ко Мне Отец, непременно придут ко Мне, и никого из приходящих ко Мне Я не отвергну». Это важно. «Ведь я сошел с неба не для того, чтобы по своей воле поступать, но чтобы исполнить волю пославшего меня Отца, а воля пославшего меня Отца заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал,
Но чтобы в последний день я воскресил их, воля моего Отца заключается в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6, 35 по 40 стих. На сегодня все. В следующий раз мы продолжим тему учения Иисуса. После этого мы поговорим о причинах, по которым религиозные лидеры решили, что Иисуса нужно распять. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Ісус – Син Божий.
1: Почти пришли. Тебе понравится.
2: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
1: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью, чем ближе мы приближаемся к храму.
2: Думаю, Иисус увидит много нового.

0: Shekels for any meat these animals are all.
1: Fireworks are three shekels a bundle.
0: Perfect for the Passover.
2: Perfect. Perfect for them.
0: Five shekels.
2: We don't have that much money.
0: No matter what, more than that.
2: We have two shekels to spend on all that.
3: Here you go.
4: Вот, держи. А я поищу дрова.
5: Я тем временем посмотрю на горшки.
4: Покупаем дрова. Сколько тебе? Две связки, будь добр. Один шекель, пожалуйста.
5: Папа, мама просила купить также хлеба и соли.
4: Порядочно взяли, правда?
5: Вот этот идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего три шекеля. А если два? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
3: Хорошо. Принимаю.
1: Ему исполнилось только 12.
3: Неужели?
1: Ты готов стать последователем закона?
3: Испытать тебя?
1: Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
2: Он самый лучший, ни одного пятнышка.
1: Зачем ты наилучшего отдаешь?
2: Чтобы показать Господу любовь нашу.
3: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда. Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
2: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
1: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
2: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
1: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

0: One more bag.
1: Bring that mule over here.
2: Where's Jesus?
3: Где же Иисус?
4: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
3: Иосиф, я не вижу Иисуса.
4: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
3: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
4: Иисус! Иисус!
3: Иисус! Вы не видели Иисуса?
4: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
3: Я там смотрела.
4: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
3: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
4: Никто из детей не видел его сегодня.
3: Мне страшно, Иосиф.
4: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся.

0: Jesus.
1: Jesus. Успокойся.
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится выделить пару человек.
2: Утром?
0: А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
2: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее – исполнять дела праведные.
0: Иисус!
2: Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен?
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...
2: Но...
1: Исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
2: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
2: Ты идешь домой, Иисус?

радостью, мое сердце — любовью. Месяц и звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг.

Вот сын мой, которого я люблю. Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю Отца моего. Твой Отец, Господь Бог,

Если ты Сын Божий, зачем тогда Он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду и буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

Иерусалим. О, Иерусалим. Вот они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам своим беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края. Стада и стаи. Цари и армии. Мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Поди и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Поди и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.